0: которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны, добавил Ушаков. Разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней международной повестки дня. В числе затронутых вопросов была ситуация на Ближнем Востоке и украинское урегулирование. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен. Но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений и частей в освобожденном городе. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и обеспечивать безопасность России. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александр Кацубы.
1: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
2: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его оттуда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
1: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
3: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
1: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
4: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
1: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
5: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
1: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
6: Против нас противостояло несколько бригад. Это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. А основное направление удара было перенесено.
1: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
7: 4-я бригада отбивали позиции. Сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
1: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете Константиновки. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
2: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА, продвигаются скрытыми тропами.
1: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
8: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
1: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Каболли в матче третьего круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Пятисетовый матч продолжался 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал только 3 брейкпоинта из 16. Людмила Самсонова также проиграла чешке Мари Боусковой в третьем круге Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6. 6-4 в пользу соперницы россиянки. Таким образом, в одиночном разряде на Уимблдоне остался из россиян только Роман Сафиулин. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Беранчук и Николас Маричаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3-2. Мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михайло Баньец и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев. В составе тульской команды отличился Степан Обрывков. Защитник Илья Самошников покинет «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны закрывают последние детали сделки. При этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – «Казанский клуб». Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. По прогнозе на 5 июля в Челябинске будет плюс 30, в Сатке плюс 25, в этих городах пройдут местами дожди, в Ханты-Мансийске плюс 26 без осадков, в Хабаровске около 22 тепла, временами пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 23 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 12, ожидаются кратковременные дожди, в Уфе плюс 31 без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди с грозами, днем будет плюс 21 градус, в Москве сегодня временами пройдут дожди, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 739 миллиметров.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях человек, который уже был в нашей студии и которому я всегда рад. Вы помните, когда мы прощаемся с нашими авторами, я всегда говорю: добро пожаловать со следующей книгой. Иногда приходится ждать годами, и это печально, когда люди приходят чаще, особенно такие замечательные, как сегодняшний мой автор, это не может не радовать всех любителей изящной словесности. Дмитрий Поляков-Катин. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Слав. Спасибо за добрые слова.
1: Роман, которого еще не было, так написано на обложке, называется он «Отменить невозможно». Скажи, пожалуйста, что такое книга для тебя? Я имею в виду, когда она выходит. Как ты относишься? Читаешь ли ее? Или не трогаешь совсем никогда свои произведения? Если читаешь, какие чувства испытываешь? Есть какая-то уже дорожка? Все-таки ты автор более чем 20 книг. Какая-то уже есть вот привычка?
2: Нет, я свои книги не перечитываю никогда. Это невозможно, потому что у меня нервная система просто не выдержит перечитывать собственные книги, потому что мне сразу хочется все переписать. Да, и чтобы я наслаждался тем, что я там написал, это, конечно, это уже выше моих сил. Вот, поэтому написал, отпустил. Я перечитываю только тогда, когда с этим связаны какие-то, ну, дополнительные вещи, связанные, там, скажем, с кино, там, вот тогда приходится. Но и то я стараюсь как-то дозированно это делать.
1: Традиционно, друзья, я зачитываю какой-то небольшой отрывок из текста, который держу в руках, и потом мы, отталкиваясь от этого текста, беседуем с автором. Иногда вопрос связан напрямую, иногда косвенно, иногда не связан никак, просто вот именно

0: Дмитрий. Он говорит, а, детективщик. И я так удивился, думаю, как-то вот это меня детективщиком в голове не укладывался. Я говорю, почему детективщик? Ну, потому что это единственный человек, там, типа, из огромной плеяды, читать которого, когда начинаешь, ты не понимаешь, что будет дальше, потому что остальные детективщики для меня, и дальше начинается критика детективного жанра, к которому я тебя никогда не относил. И я подумал, интересно было бы спросить у тебя, как ты относишься к такому прозвищу «детективщик»?
1: Вообще-то говоря, к этому прозвищу я бы относился абсолютно положительно, потому что я не вижу в этом ничего плохого, но я, пожалуй, написал единственный детектив, и то он такой, скажем, больше склоняется к такому триллеру, это вот то, что ты держишь в руках, потому что все остальные книги я как-то не считаю, что они детективные. У меня очень разные вещи, и сказки есть, и истории, так сказать, бытовые, и юмористические есть вещи, и все что угодно. Но я стараюсь не делить вот так вот. Низкий жанр, высокий жанр, я придерживаюсь здесь позиции Антона Павловича Чехова, моего любимого, который говорил, что для меня не существует. Вообще я не понимаю, когда меня спрашивают, к чему вы это можете отнести. Говорят, для меня только существует плохая и хорошая книга, я не могу градировать дальше, вот. Поэтому, ну, если кому-то видится это как детектив, ну, очень даже хорошо, потому что современная литература, на мой взгляд, во многом разучилась рассказывать истории. Истории и интересные истории. Ну, а детектив – это всегда история, это всегда интересно.
0: Это всегда вот. Захватывает,
1: да,
0: по крайней мере.
1: Да, это должно захватывать, да, это интересно, вот. Но я не стремлюсь к тому, чтобы писать детективы, и не стараюсь никогда в жизни этого делать.
0: Я помню, один из известных фантастов был у меня здесь в студии, и когда я сказал, у меня сегодня в гостях писатель-фантаст, он так вздрогнул, сказал, ты знаешь, назови меня писатель-футуролог. Я говорю, футуролог? Он говорит, да. Я говорю, а разница? Он говорит, ну, фантаст – это что такое вольное, что-то такое, ну, знаешь, сейчас, говорит, много чего, розовые пони, летающие какие-то там злодеи, и все это, говорит, в кучу назвали фантастикой. Я, говорит, этим не балуюсь, и я пытаюсь предсказать будущее, поэтому я футуролог.
1: Ну, его можно понять.
0: Да.
1: По большому счету, вот особенно это заметно на литературных конкурсах, когда все делится на низкий жанр и высокий жанр. Хотя, на мой взгляд, все надо было бы давать в одном, так сказать, потоке. Потому что, допустим, когда говорят низкий жанр, детективщики, да, но на секундочку, а многие ли могут похвастаться тем, что чуть ли не весь мир или вся Россия, допустим, знаешь, Жеглова, да, Мегре, Холмса, Шакала того же самого. Вот. А вот, допустим, здесь писатели создают фактически архетипы, которые потом живут уже помимо их, так сказать, произведения. Это очень дорого стоит, на мой взгляд.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Действительно, я книги делю только на два жанра. Интересные и неинтересные. Здесь, конечно, можно войти в противоречие с огромным количеством критиков. Сейчас появился еще новый класс людей, называется книжные блогеры. Это отдельная такая болезненная страта, в которую как-то не хочется сейчас вступать, но, тем не менее, вот книжные блогеры, они с этим не согласны и очень часто бросаются какими-то словами, значит, типа того, что когда начинаешь говорить с каким-то таким просвещенным литературоведом, он тебе говорит, ну что ты мне рассказываешь? Ну, это же графомания в чистом виде. Я говорю, а что такое графомания? Он говорит, ну, когда, и вот это классическое воспроизведение, когда человек не может ни писать, из него постоянно лезет туда-сюда. Я говорю, подожди. Вот первое, что ты сказал, человек не может ни писать. А ты знаешь, что большинство людей, которые стоят у тебя, у меня на полках под названием классики, это люди, которые не могли не писать. И они об этом писали, что для них каждый день без письма – это мучение. А я говорю, то есть мы сейчас, давай, Фёдор Михайлович Достоевского, там, я не знаю, Некрасова, Толстого, Чернышевского и, там, я не знаю, Гайдара и так далее, и так далее. Мы сейчас быстренько всех запишем в графоман. Он говорит, нет, ну что ты, это другая ипостась. И здесь я прихожу к выводу, что графомании-то вообще не существует. Если у человека есть круг людей, которые его читают, он уже для них писатель. Я почему всегда так яростно об этом говорю и защищаю? Потому что у моей мамы есть любимые писатели, которых я читать не буду, а у нее прямо от полки. И она с огромным удовольствием читает, она со мной делится. Ой, ты посмотри, я вот сейчас прочитала, дальше следует имя. Я говорю, слушай, да, интересно. И для нее это большая русская литература. Конечно, она, как дочь учителя по русскому языку и по литературе, освоила в свое время очень хорошо, даже лучше, чем все остальные. Вкус-то у нее неплохой, но вот для того, чтобы скоротать время на даче, на пенсии, у нее есть определенный набор авторов, и эти авторы ее отвлекают, развлекают и завлекают.
1: Литература должна быть разная.
0: Абсолютно, конечно. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, чтобы назвать литературу развлечением? Кстати, вот вопрос, который давно хотел тебя спросить.

0: Я бы не назвал всю литературу развлечением. Существует развлекательная литература, существует литература для того, чтобы, так сказать, что-то постичь, понять. Я не считаю, что вообще какой-то отрасль искусства, можно сказать одним словом, скажем, развлечение. Да?
1: Ну, театр – развлечение. Изобразительное искусство – развлечение.
0: Дело в том, что когда все превращается в развлечение, как наш кинематограф, то мы получаем такой кинематограф, по большому счету. Вот. Потому что там должно быть и развлечение, но в то же время должно быть что-то солидное. Да и развлечение должно как-то отвечать критериям искусства. Про это слово вообще все забыли, что оно существует на белом свете. А на сегодняшний день, мне кажется, что вот это вот пора бы уже вернуть.
1: У нас есть слово «контент».
0: Вот «контент», да,
1: меня,
0: вот это вот новое слово.
1: Меня режут без ножа, да.
0: Потом, ну, ладно, у каждого человека свои критерии развлечения. То есть тоже надо же учитывать, правильно, да? Кто-то, так сказать, читает
1: вот, трактат. Замечательная, да, кстати, фраза получилась.
0: Да, трактат.
1: Каждый развлекается по-своему.
0: Конечно, да.
1: Для кого-то развлечение...
0: Кто-то Платона читает, да, и он развлекается.
1: Да, правильно? И он в восторге, он смеется, да, плачет.
0: А кто-то Славу Сэ. И то же самое, кстати, это тоже прекрасный писатель, я считаю. Да.
1: Замечательно. Дорогие друзья, Дмитрий Поляков-Катин сегодня у меня в гостях. Я держу в руках его книгу новую, свежую, называется «Отменить невозможно». Книги и возвращаемся. Накануне генеральный штаб принял решение штурмом брать Приозерск. Небольшой, живописно разбросанный по холмам городок, откуда украинцы методично обстреливали градами территорию, подконтрольную федералам. Брали его по классической схеме, без изысков. Скажи, пожалуйста, есть у тебя военный опыт?
0: Нет.
1: Скажи, военные к тебе возвращаются с твоими книгами? И если да, то что говорят, прочитав? Я знаю, что да, что они читают тебя, но что тебе говорят?
0: Ну, говорят разные добрые слова, скажем так.
1: То, чтобы сейчас писать...
0: Это книга не о войне, в общем-то.
1: Да, я понимаю.
0: Совсем даже. Это просто такой элемент...
1: Надо ли сейчас писать о войне?
0: Вот этот вопрос очень сложный для меня. Не знаю. Я ответить на нее не могу. Вся лучшая литература, в общем-то, она написана была после войны. Ну, если брать Отечественную войну, в основном. В ходе войны, конечно, были прекрасные стихи.
1: Ну, Некрасов почему писал в окопах Сталинграда, прямо находясь в окопах Сталинграда. Симонов, да, на передовой писал, ну, в основном стихи.
0: Симонов писал, да, но, да, все лучшие книги все-таки потом.
1: Гайдар писал на передовой. Многие писали потом на передовой. Ну, смотри, если, если говорить
0: мне
1: о том, что...
0: Мне трудно сказать на эту тему.
1: Да, вот мне очень интересно твое мнение, и поспорить, может быть, даже если... А я понимаю, что ты немножко с моей позиции не согласен, то, что все-таки нужно абстрагироваться от ситуации, я так понимаю, должно пройти время.
0: Осмысление. Осмысление должно произойти, мне кажется. Но вдруг... и опять же,
1: а не потеряется ли при осмыслении чувство, которое прямо сейчас тебя жжет и палит изнутри, и ты должен его зафиксировать,
0: Слав,
1: для
0: это
1: времени
0: вопрос
1: и пространства?
0: Это вопрос таланта. Когда вот во время войны выходят два бойца, допустим, да?
1: Да, кстати.
0: Они... И сейчас можно их смотреть. Совершенно нормально, все спокойно, вот они есть.
1: Это «Небесный тихоход» выходил
0: или
1: во время
0: фронт,
1: войны.
0: Да? Корничка, да? Да, «Небесный тихоход», там, это все, да. Да, но это вопрос таланта, конечно, что говорить. Если говорить, что это такое пронзительное должно быть, мне трудно даже представить себе.
1: Ты сказал стихи. Читаешь стихи современных авторов?
0: Ну, очень мало, очень мало.
1: Что читаешь вообще?
0: Ну, невозможно сказать, что все разное, все очень разные вещи.
1: Есть какой-то список, который вот Дмитрий Николаевич Поляков-Катин может посоветовать, допустим, там из трех книг? Сейчас вот лето, многие едут в отпуск, и мне часто сюда пишут, и в соцсети мои пишут, и в программу «Культбригада» пишут. Вячеслав, посоветуете? Вы же вот там читаете по долгу службы, что называется, огромное количество литературы, участвуете в всевозможных премиях, как жюри, и действительно иногда приходится читать десятки, а иногда и сотни книг. Я всегда смущаюсь, потому что, ну, как бы, я тоже профессиональный читатель, я же не писатель, и поэтому как-то брать на себя ответственность, тут же требуется разговор, требуется вопрос, а что вам понравилось последнее из трех? Вы расскажите, чтобы понять, насколько человек находится в твоей строе или в другой какой-то парадигме, чтобы посоветовать. Поэтому я всегда ссылаюсь на то, что говорю, дорогие друзья, вот есть программа «Культбригада», смотрим.ру, платформа ВГТРК, заходите в поисковик, набирайте «Культбригада» и смотрите программе 10 лет. Каждую неделю, в среду, мы встречаемся с следующим автором. Там лучшие книги, которые я прочитал, они все в этом списке. А что читают ваши гости? Иногда звучит такой вопрос. И поэтому я иногда, и вот мы как раз так подошли к этому, ну, как-то вот естественным путем, я задаю этот вопрос. Что читаешь сейчас? Есть, ну, книги, которые лежат у тебя на тумбочке?
0: Да, да, есть. И бывает, что по несколько я читаю. Я прочитал, только что я прочитал «Дидона», «Жизнь Иисуса Христа», потом Чехов у меня всегда есть, все, Генри, то есть вот, вот на что Мамзена я читал недавно. Но это все литература, я бы вернул все к твоему первому вопросу насчет развлечений. Рекомендовать очень сложно что-то конкретное для всех. У каждого человека свои интересы, как верно замечено. Вот. Я знаю, что точно совершенно с Чеховым не ошибется никто. Если брать Чехова, это вселенная. Причем Чехова же не только произведение. Я бы, например, очень рекомендовал бы его письма. Переписка с женой, переписка с братом, переписка с Сувориным. Просто невозможно оторваться, потому что в этом человеке прекрасно все, не только его творчество, но и сама личность. Он совершенно идеальный. И как раз вот если человек стоит перед выбором, как поступить вот надо в этой ситуации, вот так или так, вот он спрашивает собственную совесть, я бы порекомендовал спросить у него по-другому. Вот Чехов бы как поступил? И точно поступить так, как поступил бы Чехов. Ошибки не будет.
1: Очень интересно. Кроме Чехова, еще два имени назовешь?
0: Вот я очень люблю О. Генри.
1: О. Генри прекрасен. Третье?
0: Ну, такое богатство, что мне трудно что-то назвать.
1: А вот всегда так интересно.
0: Когда... Ну, недавно я перечитал Бондарева Юрия Васильевича. Я его хорошо знал. Вот, и мы с ним встречались у него на даче неоднократно. Перечитал «Горячий снег» и «Батальон просит огня» и получал огромное удовольствие.
1: Какой был в жизни Бондарев, кстати, для тебя?
0: Бондарев очень простой человек. Очень, несмотря на такую суровую внешность, это был очень отзывчивый, очень, очень простой, теплый человек, не лишенный слабостей. Он, например, обожал Толстого. Для него был Бог — это Толстой. Но одновременно он очень просто обожал Дюма, допустим. У него все собрали сочинения, и он все время о нем говорил. А он же был в преклонном возрасте, вот, на даче на втором этаже у него был кабинет, маленькая, узкая, почти вертикально стоящая лестница, по ней 100 раз вверх не сбегал. Там у него было окно круглое, там мечта у него в молодости была быть матросом. Но не сбылось, но вот такая дань в своей даче построить такой иллюминатор. И всегда у него на столе лежала рукопись, он все время писал от руки.
1: А ты как работаешь? Все время пишешь или вообще или ждешь вдохновения? Как у тебя происходит вот это все?
0: Я пишу на компьютер, конечно, это. Я уже от руки разучился писать. Вообще это видно по дарственной надписи, например. Да, вот у меня я просто не могу уже. Разучился вообще как курица лапой.
1: Дорогие друзья, Чехов, О. Генри и Бондарев. Впереди у нас еще 2 месяца лета, многие едут в отпуск. Вот возьмите с полки, если есть, если нет, зайдите к друзьям, возьмите у них с полки. Слава богу, у нас пока еще сохраняется привычка держать дома большие, а иногда и очень большие библиотеки, поэтому у кого-нибудь точно найдется томик Чехова, томик О. Генри, а уж Бондарев должен быть у каждого русского человека на расстоянии вытянутой руки. И, разумеется, Дмитрия Полякова-Катина берите с собой в отпуск, потому что отменить невозможно. Это роман, которого еще не было. К нему и возвращаемся. Дело ведь не в том, чтобы помешать Путину откусить у Зеленского кусок Украины. И не в том, чтобы помочь Евросоюзу обрести величие. Это мелочи, которыми занимаются премьер, МИД, военные, журналисты, целые своры министерских прихлебателей. Ну и пусть занимаются. Нужна не сиюминутная победа, которая нас только ослабит, а перспектива. Он провел вытянутой ладонью по линии мнимого горизонта. Усилиями либеральных идиотов Британия утратила свои колонии и разбавила нацию низкопробным сбродом со всего мира. Штаты сделали из нее Бенджамина Баттона и уложат скоро его в люльку. Мы превратились в Англию, в административную единицу, сохранившую себе лишь амбиции сверхгосударства. Жестоко. Да, Дмитрий Поляков-Катин, отменить невозможно, я сейчас прочитал отрывок. Скажи, пожалуйста, ситуация, в которой мы сейчас существуем, говорят, что этот прошлый век был век конца империй, а этот век – это век пересборки империй. И мы видим, что действительно некоторые амбиции большой империи начинают присутствовать у государств, которых мы, в общем-то, совсем не ожидали. Ну, конечно, Англия в первую очередь старается, но тут и Польша вдруг возомнила себя империей, не к ночи упомянутая. Тут и Германия опять возвращается к имперским замашкам. А уж про Соединенные Штаты я вообще молчу. Как ты думаешь, к чему это может привести? Я понимаю, что вопрос, с одной стороны, не писательский, ну, а с другой стороны, извини, Евтушенко хорошо сказал, поэт в России больше, чем поэт. С вас, творцов, и спрос другой. Что думаешь?
0: Ну, это может привести к серьезному конфликту. Ничего нового не скажу здесь. Это может привести к глобальному катастрофе.
1: То есть мы идем в Третью мировую войну?
0: Ну, по всем критериям так. Я думаю, что все-таки на пороге остановится все это дело. Надеюсь на это. Причем не мы идем к этому, а идет как раз наш противник идеологический. И вот вопрос только в том, на каком рубеже он остановится. Или его остановит. Это уже зависит от нас.
1: Вот ты сказал, не мы идем. Если не мы идем, то нас ведут. Если нас ведут, то значит наша позиция, или, правильнее сказать, наша стратегия, она реактивная. Стратегии вообще на самом деле есть две всего. Да? Есть проактивная, когда ты действуешь, остальные догоняют, или реактивная, когда они действуют, мы отвечаем. Вот мы все-таки реактивны. Мы все-таки ждем первые для того, чтобы ответить. И, как ты сказал, не мы идем. Я добавил от себя, нас ведут. Куда нас ведут? И как долго будут вести, как ты думаешь?
0: Ну, смотри, кто ведет нас, ведет себя. Фатум нас ведет. Судьба.
1: Ты веришь в судьбу?
0: Ну,
1: неожиданно.
0: Так это выглядит. Вот. А что касается всех остальных прогнозов, ну, это должны заниматься все-таки люди специальные. Для этого есть серьезные политологи, которые могут, так сказать, очень обстоятельно все это изложить. Во всяком случае, у них пока я оптимизма в их выступлениях не наблюдаю. Вот. И к чему ведут, не знаю. Мне так кажется, что побольше надо решительности.
1: Решительности не хватает, дорогие друзья. Нам сейчас с Дмитрием Поляковым-Катиным в студии «Культбригады». Именно он сегодня у меня в гостях с новой книгой, которая называется «Отменить невозможно», роман которого не было. Тем не менее, он есть, он у меня в руках. В таком случае, сказал он, давайте так. Я не стану говорить о конкретных программах, поскольку не знаю степени их сегодняшней секретности, но я думаю, вы слышали о 13-м отделе КГБ, который был создан при Андропове. Попробуйте получить доступ к его разработкам хотя бы в общих чертах. Там много любопытного. Проект «Голем», например. Поинтересуйтесь. На губах профессора повисла какая-то торжествующая улыбка. Выдержав театральную паузу, он продолжил. Тут ведь с чего лучше начать? Все пошло так, ни шатка, ни валка, хотя «Голем» запустили в 60-х годах. Вот смотри, интересный момент. Если говорить о том, что сейчас имеем, как Российская Федерация, после 30 лет, так сказать, новой России, как это принято называть, по-прежнему основными столпами являются те крупные объекты, промышленные объекты, военные объекты, энергетические объекты, которые были созданы при Советском Союзе. Те же атомные станции, те же самые дороги, те же самые заводы крупнейшие. Но ведь наработки, это мы говорим о том, что можно пощупать. Да? Но есть вещи, которые пощупать невозможно. Это интеллектуальные наработки. Да, конечно, в момент перестройки, когда к власти пришли во многих случаях предатели и просто рвачуги, продавали все направо и налево, очень много утекло. Но секретные разработки, связанные с разведывательной деятельностью, некоторые так и не утекли, не дали им утечь. Как-то получилось так, что мы по-прежнему сохраняем некоторую такую верхнюю руку, как говорят англичане. Имеется в виду upper hand, значит, мы контролируем ситуацию до некоторой степени. Как ты думаешь, человек, который написал не одну книгу уже о спецслужбах, имеет даже соответствующие награды, наша секретная служба по-прежнему уважаемого в мире. Как к ней относятся?
0: Слав, я написал исторический просто роман. Это не совсем о спецслужбах, если ты говоришь, ну да, это были тогда спецслужбы. Поэтому я, конечно, не могу ответить на этот вопрос, почти уверен, что относится с большим уважением. То, что...
1: Ну, ты лауреат премии СВР.
0: Ну, вот это потому, что я написал трилогию, связанную с нелегальной разведкой в годы войны. Это так по стопам, скажем, всех наших великих предшественников, 17 мгновений весны, момент истины и так далее. Но это больше историческая вещь. И там много вещей, которые, ну, как говорится, возникают интуитивно. Я вот так скажу, что если я начну сейчас изображать какое-то знание всего этого, да, и показывать, какой я допущен знающий человек, это будет отвратительная ложь. А, значит, дело не в этом. Дело в том, что существуют явления, которые мы называем белые пятна в истории, да, которые вот они есть, что-то выплескивается оттуда, сюда, допустим, какие-то были разработки, вдруг мы получаем ковид.
1: А ты думаешь, что ковид это...
0: Ну, во всех случаях, так практически...
1: искусственно уже... созданный в американской базе.
0: Во всех случаях, об этом пишут много. Я думаю, что в этом есть какая-то истина. Да, вот. И когда рассуждаешь о каких-то вот подобных явлениях, то, не зная, не имея, естественно, допуска, потому что все засекречено предельно, ты ориентируешься на такой здравый смысл, на логику. И логика всегда выведет на правильный, так сказать, уровень. Допустим, вот эта трилогия, которую мы помянули, да, в основе лежит тема атомной бомбы, сделанной немцами. Вот. И по всем, так сказать, признакам, по всем исследованиям, которые я перелопатил очень много всего, мы видим, что немцы как раз достигли здесь очень большого прогресса, и атомная бомба американцев – это немецкая бомба. То же самое вот сейчас, допустим, что происходит, это то, что в новой книге я попытался отразить. Это не значит, что я знаю, как выглядят эти лаборатории и так далее, но мы же видим, что происходит. Если, допустим, в 20 веке была атомная бомба, то сейчас атомную бомбу заменил тот же самый искусственный интеллект и вот эти новые технологии, которые тоже выплеснулись в виде так называемых телефонных мошенников, которые, так сказать, управляют человеком, и пока мало кто понимает, что с этим вообще можно делать. Вот это в книге у меня есть. И управление, дистанционное в том числе управление личностью, человеком, это вопрос, который может в ближайшем будущем встать в полный рост. Потому что технологии настолько сложны, настолько всеобъемлющие, настолько засекречены и непостижимы, что, в общем, здесь просто диву даешься. На самом деле все это разрабатывается очень давно. И есть свои звезды, открытые звезды, закрытые звезды этой науки. Это и Вильгельм Райх, соратник Фрейда, которого, кстати, американцы посадили в тюрьму. А вот это и Станислав Гров, чешского происхождения, американский психолог, который, собственно, начал работать с подсознанием, с человеком, психоделикой. Он начал работать после Вьетнама, в первую очередь, да, он начал лечить посттравматический синдром. Вот он был основоположником трансперсональной психологии. И мы имеем такого человека, большую звезду тоже, мы знаем его. Но мы толком не знаем масштаба его деятельности, потому что она была связана в том числе... Он как врач выступал, но в то же время он работал под крылом Комитета государственной безопасности.
1: Это как он говоришь?
0: Игорь Викторович Смирнов, академик. Это сын Абакумова, человека, который создал СМЕРШ.
1: Легендарный разведчик.
0: Да, да, это его сын. И вот он занимался как раз уже очень плотно и серьезно, и фактически в разработке они никому толком не известны. Я его упоминаю в этой книге, кстати говоря. До 2004 года он прожил. То есть я к чему это все рассказываю? К тому, что все эти вещи, они выплескиваются, они неизбежно будут уходить в какой-то бытовой сегмент, и как они там будут себя проявлять, это совершенно непонятно. Поэтому это очень опасная вещь. Я тут был на конференции одной крупной, да, достаточно конференции, связанной с что делать по поводу телефонных мошенников, участвовали представители министерств, ведомств. Вот. Но два часа разговор шел очень по делу, я считаю, по делу, но в основном он крутился вокруг того, как информировать людей, чтобы они не попадали под влияние телефонных мошенников. Да, какие-то технологии, все прорабатывается, люди работают, все. И только когда уже все устали, собирались расходиться, там был достаточно пожилой человек, который попросил слово, сказал, я здесь не записан, но я эксперт судебный по психиатрии. И вот он рассказал примерно то, что вот у меня как раз там присутствует в этой книге, а именно вот это вот управление личностью, подавление личности, как технология, скажем так вот.
1: Кстати, интересный момент. Вот как раз я хочу зачитать отрывок и продолжить нас в том направлении, которое ты сейчас задал. Чтобы хакнуть телефон ветреный, пришлось повозиться с программой для взлома, дабы скрыть следы своего присутствия. Сперва Санёк пробил 3 других номера, отложив ОВИ на потом. Оказалось, что 2 из них уже не действуют, а 3-й принадлежит идентификатору 16-43-70-427. И никакой информации, за которую можно было бы уцепиться, не содержит. Об информации. Вот сейчас, прямо в настоящее время, и уже даже, наверное, скажем, несколько месяцев, стоит шум по поводу ограничений некоторых мессенджеров, нам недружественных, на все болота, что называется, вой стоит, что вот нас там тра-та-та ограничивают туда-сюда. Я грешным делом в свое время задался вопросом, Почему мы не пошли по пути Китая? Ведь у них есть великий китайский фаервол, у них свой мессенджер, через который можно там платить, через который можно общаться, через который можно то, сё, пятое, десятое. И как бы вот это их родное, которое используется на территории Китая, за территорией Китая, они над этим работают давно, и у них, в принципе, есть чему поучиться. Почему мы-то не учились? Почему мы только на 4-м году войны вдруг обнаружили, что у нас у половины чиновников почта идет через Gmail, через Amazon, через Hotmail? Почему наши мессенджеры, серверы, я имею в виду, стоят все за рубежом? Логики в этом я, честно говоря, не вижу, почему наши так долго тянули. И вот этого воя тоже не понимаю особенно. Некоторые говорят, продукт еще сырой. Хочется сказать, ну, у тебя есть выбор, либо твою почту отслеживает каждое слово, каждый вздох, каждую покупку АНБ, да, которое подразделение НСРУ, электронная разведка, либо ты переходишь на наш мессенджер, который, может быть, где-то глючит, может быть, кривовато, но, по крайней мере, ты до некоторой степени защищен от того, чтобы, и дальше следует много чего, чтобы, в том числе, это и использование человека дистанционно, как, а дальше опять тоже огромный выбор. Как ты думаешь, почему мы так, несмотря на всю информацию, которая присутствует, она абсолютно открыта о том, как используется, кто следит и так далее, когда следит, почему мы так по-прежнему доверяем вот именно этим каналам связи? Почему? Я не могу понять. Может быть, ты мне растолкуешь?
0: Нет, я не растолкую, но могу сказать только одно, что все-таки опыт Китая в данном случае для нас он не совсем... Это идеал, идеальный какой-то опыт, который вот мы смотрим, вот как у них, да. Китай очень ровно развивался, абсолютно спокойно шел к тому, что сегодня у него есть, вот, без больших потрясений. И китаец, китайский человек, китайская личность, она формировалась с учетом всего своего исторического пути, вот этого предыдущего, да, начиная там, скажем, со Второй мировой войны, довольно-таки гармонично. Все шло, шло, шло, шло. Ну да, вот они очень дисциплинированный народ, они создали свой мессенджер, они не только его создали, много чего. Вот они смогли бы свою экономику сделать такой, что с ней считаются просто все. Вот. А наша страна, она подверглась таким зигзагам, что люди, ведь это же, так сказать, это все равно, что через человека время от времени пропускать разные силы электрический ток. Вот. И люди, так сказать, они в каком-то смысле стали очень разные. Вот кому-то надо жить по этой линии, кому-то по этой. И отсюда и недоверие, и все-все-все. Мне кажется, вот это связано, вся история, вот я имею в виду недовольство, да, именно с тем, что жили так, вот совсем недавно они жили так, нет, давай сейчас вот так жить. Очень резкие зигзаги все-таки, на мой взгляд. Это должно быть как-то более эволюционно происходить. Если даже мы отказываемся от чего-то, но это как-то нельзя вот так вот, распоряжение в один день. Потому что человек ходил туда, а потом бац, и нет ничего. Я так себе это вижу.
1: Да, интересный вопрос. Ты не первый, кому его задаем из писателей. И сколько людей, столько и мнений. В любом случае, дорогие друзья, возвращаемся в книге «Отменить невозможно». Так называется роман, которого еще не было, Дмитрия Полякова-Катина. И прежде чем я перейду к следующему отрывку, я хотел бы тебя спросить. Я знаю, что в 25-м году на экраны вышел 8-серийный фильм, такой сериал, мини-сериал, как сейчас говорят, «Берлинская жара», снятый по мотивам твоего романа одноименного. И по мнению критики и зрителей, он серьезно уступает литературному оригиналу. Как ты относишься к экранизации своих произведений? Скажи мне, пожалуйста.
0: Ну, экранизации пока у меня их не так-то, может, скажем так, много. А я бы не смотрел этот фильм.
1: Это как книги, да? Ты не читаешь свои книги, не смотришь книги?
0: Ну, я знаю просто все. Не стал смотреть. Но по тому количеству соболезнований, которые я получил, и по тем статьям критическим, и в «Комсомольской правде», в «Литературной газете», большие исследования такие были, такие вот, я видел. Я, пожалуй, свое мнение оставлю за бортом, но я думаю, что оно видно, заметно.
1: Довольно скоро вылетевшие в Екатеринбург следователи уперлись в тупик. Двоих срочников давно отправили в колонию, украденное оружие нашли припрятано в гаражах на окраине и вернули назад, ну, кроме, как известно, ВКС-94. По данным военной прокуратуры, винтовка улетела в Мордовию, там осела в собрании подпольного коллекционера, имя которого определить не удалось, поскольку единственный, кто мог его знать, 25-летний посредник, получивший винтовку, был зарезан в городском саду, так что ниточка оборвалась. Можно было предположить, что и третьего у нас служащего, который исчез бесследно, постигла та же участь. Ну, чем не детективная история, в общем-то?
0: В общем, да.
1: Я когда готовился к нашей встрече, подумал, что про детектив я спрошу как раз сейчас, но видишь, как-то мы вначале на это запрыгнули. Вопрос такой. У тебя широкий спектр работ в разных направлениях, но, тем не менее, основные свои награды, медали ты получал за книги, которые так или иначе связаны с детективным жанром и с разведкой.
0: «Новолуние».
1: А, да, есть еще
0: «Новолуние». Это другая.
1: Да, совершенно, совершенно верно, да. Вот я уже упомянул премию СВР в области литературы и искусства. И сегодня в разговоре прозвучала фраза, если я сейчас скажу, что я человек допущенный, это будет неправда, но, тем не менее, при изучении этой темы, я имею в виду вот этой трилогии «Берлинская жара», «Эпицентр» и «Цепная реакция», у тебя есть ссылки в тексте на документы. Тебе пришлось работать в архивах? И открыли ли для тебя какие-то дверцы, которые для нас, простых смертных, не открыты?
0: Нет, не довелось.
1: Вот это очень интересно. То есть многие вещи, которые там прописаны, они, получается, на основе общих знаний тобою додуманы как бы.
0: Мне не довелось работать в архивах, но у меня и на руках, и все есть ряд документов, которые очень живописно все это показывают. Всю эту ситуацию, связанную с бомбой. Да, вот, вот есть. Вот, они попали в руки просто.
1: Вот я слово «додуманное», такой термин литературный в нашем разговоре сейчас употребил. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к художественным додумкам при написании каких-то исторических вещей, связанных с тем или иным периодом или развитием какой-то ситуации, которая, в общем-то, имела место быть? Усложнение или упрощение сюжета, переход в другую плоскость, там, введение дополнительных героев и так далее, и так далее. Тогда кто-то причастный к теме, прочитав, говорит, да нет, ну так, это на самом деле все было совсем не так. Вот это додумывание литературное, насколько оно тебе нравится, во-первых, насколько ты его употребляешь, и насколько ты относишься критически к тем, кто критикует?
0: К тем, кто критикует, я отношусь абсолютно нормально. И более того, я всегда рад критике и себя слушаю. И всегда, почти всегда исправляю. А что касается вот первого вопроса, очень интересный, действительно. Я на него почти ответил в самом начале. Если ты пишешь документальное произведение, сугубо, да, вот, скажем, научно-документальное какое-то произведение, да, то это понятно совершенно, ни о каком додумывании не может быть и речи. Но художественное произведение – это всегда вымысел, по большому счету, потому что там столько всего связанного с логикой и развитием сюжета, и логикой характеров, и массой других взаимоотношений и так далее, что ты вынужден, так сказать, все равно переходить на этот уровень. Я понимаю суть вопроса. Вопрос в том, где начинается додумывание чистой исторических моментов, о которых, может быть, никто не знал или пока ничего не известно. Ну, допустим, вот я когда писал «Дети новолуния», это 13 век, это Чингисхан, это, в общем-то, Хорезм. Когда я обратился к источникам, оказалось, что вообще ничего не существует. Не существует, документов не осталось, ничего. Священное сказание, которое все опираются, оно написано в 19 веке. Так вот, но для того, чтобы это выглядело подлинно, допустим, да, или не вызвало у читателя синкразии, надо было изучать все, что вокруг этой истории, да, находится, так сказать, быт какой-то, психологию и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то исторические артефакты видеть, знать. То же самое с додумыванием. Если додумывание основывается на какой-то естественной логике, понимании предмета, это вызывает уважение. А вот то додумывание, которое мы видим сегодня, особенно в кино, когда люди ничего не знают совершенно и знать не хотят, просто даже не хотят знать, но снимают и додумывают. Вот мы и получаем вот такой результат. Поэтому с точки зрения логики, если этому верят люди, особенно профессиональные люди, профессионалы, допустим, следователи, да, или там разведчики, если они верят этому, если они принимают это, Ну, значит, ты угадал. Я маленький штрих просто добавлю, это малоизвестный факт. Когда Елена Семенова попросила Андропова, значит, написать вот это вот, ТАСС уполномочен заявить, да, и он сказал, согласился, все, и тут же был приказ отдан, и, разумеется, там все, так сказать, подготовили ему, соответственно, еще рабочее место. Вот, он зашел в эту комнату, и там стоял вот этот стол, и на нем стояла такая целая кипа документов, закрытых, секретных, все, казалось бы, да, он посмотрел. 20 минут он там пробовал, вышел и больше никогда туда не заходил. И написал эту вещь, которую признали все разведчики, контрразведчики, в первую очередь, не разведчики, а контр, да. Вот они сказали, что да, это наше. Потому что что? Потому что у него был вот этот вот тот самый случай, когда он просто домыслил, просто зная хорошо предмет.
1: Домысливать можно, дорогие друзья, и даже определенные исторические моменты, но нужно знать предмет, сказал сегодня в программе «Культбригада». У меня автор ведущего Вячеслава Коновалова. Писатель Дмитрий Поляков-Катин. Я держу в руках его книгу, с которой он пришел в студию, называется «Отменить невозможно», и мы к ней и возвращаемся. Когда дошло до информации, вшитой в неосознаваемый слой, параллельный основному разговору с Ветриной, возникла крайне неловкая ситуация. Комарова попросили подробно пересказать, какая конкретная информация о нем содержалась и в чем принцип ее влияния на подсознание объекта. Комаров помолчал, крепко сцепив пальцы рук, потом произнес, и голос при этом звучал тихо, но очень твердо: «Я не ученый, я не могу квалифицированно ответить на ваш вопрос. Могу лишь подтвердить, что такое влияние на подсознание реально». Скажи мне, пожалуйста, до какой степени влияние на наше подсознание реально? Я так понимаю, что эта книга до некоторой степени об этом тоже.
0: В большой степени. Мы не знаем, до какой степени наше влияние. Это такая сложная материя, она с годами, с десятилетиями, она усложнилась до невероятных размеров, которые просто, ну, вот я, например, не в состоянии охватить. Все начинается с чего? Вот, допустим, мы берем, так сказать, такую понятие. Там это сплав самых разных направлений, причем самых причудливых направлений, так сказать, в науке. Ну, допустим, вот миф, да? Кстати, есть такая автор, Карен Армстронг, она издавалась очень много, это один из лучших специалистов в мире по мифологии. И вот ее книги есть, можно почитать, если кто интересуется. Вот миф, допустим, мы все говорим, вот миф, как будто это сказочка такая, сказание, да? Но мало кто помнит о том, что древний грек жил в мифе. Для него миф не был никаким сказанием. Он жил рядом с этими богами, он не просто им поклонялся, он понимал, что они рядом, и что он существует в орбите вот именно этого социума, да?
1: Что ему давало?
0: Что ему давало? Ему давало комфорт, понимание мира, он себя так ощущал. Я к чему это говорю? К тому, что даже вот этот аспект, с него, кстати говоря, все и начинается, это и есть то самое выстраивание социальной психологии, да, выстраивание общего понимания мира. И вот как это все происходит, я думаю, что здесь нет чего-то одного целенаправленного. Вот кто-то вот сидит и вот на тебя или на общество воздействует. Это движение с разных сторон. В этом движении участвуют самые разные, так сказать. Здесь и искусство, и политика, и все что угодно. Вот человек формируется не только сам, но и благодаря тому, что ему внушается. А целенаправленное переустройство его психики, вот это вот, вещь, которая, так сказать, абсолютно закрыта. И как это происходит, и когда, и при каких обстоятельствах, это остается тайной. Но мы видим, что если очень опытный человек, знающий все на свете, вообще, так сказать, да, даже где-то жадный, допустим, да, он получает звонок, и в течение 2,5 месяца он ходит на работу, он общается с друзьями, с родственниками, он ездит отдыхать, но в это время параллельно он раздает все, что нажил за всю свою жизнь, включая собственные квартиры. Кто мне что-нибудь может объяснить здесь? Никто. И сам человек не может объяснить, что произошло. Вот я хочу сказать, вот эта вещь, закрытая и непонятная, она опасна и, скорее всего, она существует. Скорее всего, существует. В какой форме, как нам сие дано, пока неизвестно. И очень многим, так сказать, неизвестно. Допустим, может быть, нашим спецслужбам что-то здесь и понятно, вот, но пока вот у нас борются в основном с верхами вот этого проблемы, а именно вот, потому что это вал, я там описал как цунами. Это вал, это не это. Здесь очень трудно лезть в Армстронг, или там в Райха, или там во всех вот этих специалистах, что-то пытаться здесь понять.
1: Дорогие друзья, Дмитрий Поляков-Катин сегодня у меня здесь в гостях с книгой «Отменить невозможно». Как вы понимаете, говорим мы о многом и вышли до некоторой степени уже за территорию того, о чем говорит книга, но по-прежнему находимся внутри ее текста. После того, как «Скиф» произвел свой выстрел и бронированный «Аурус» венгерского премьера беспрепятственно заехал в столицу, Комаров грузно поднялся с места, прошел на кухню и плюхнулся на диван. Посидев немного, он потянулся к пачке сигарет и мгновенно провалился в сон, сидя, уронив голову на грудь. Снилась ему истина. Скажи, пожалуйста, Дмитрий, истина существует?
0: Ну, я думаю, что существует истина.
1: Какая она?
0: Она прекрасная.
1: Едва слышно, ему возразили. Нет, истина безобразна до того, кто сам безобразен. И мыслями, и душой на самом деле она прекрасна. Почему-то он никак не мог ее разглядеть. Она ускользала, ему хотелось ее увидеть, ему хотелось увидеть и запомнить. Дорогие друзья, «Отменить невозможно» книга, которую я держу в руках, Дмитрия Полякова-Катина, который в заключении нашего разговора пришел к тому, что истина прекрасна, и это написано в его книге. А вот в чем истина? Открывайте эту книгу и читайте. У нас впереди еще 2 летних месяца. Кто-то собирается в отпуск, кто-то возвращается из отпуска, кто-то только его планирует. Я думаю, что хорошая литература, увлекательная, острая, злободневная – это то, что необходимо каждому из нас сейчас для того, чтобы отвлечься, завлечься и привлечься, как говорят в Следственном комитете. Дмитрий Поляков-Катин, спасибо большое, Дмитрий, что пришел сегодня. Спасибо, что…
0: Здесь Следственный департамент МВД, действующее лицо.
1: Да. Скажи, пожалуйста, ты уже был в отпуске?
0: Нет.
1: Что такое писательский отпуск? Последний тебе вопрос сегодня, который я приготовил. Писатели вообще уходят в отпуск от своего стола? Или это такая каторга, которая пожизненна?
0: Мне очень трудно об этом говорить, потому что я не думаю, что я вправе там что-то такое говорить. Писатели все разные, мне так кажется. И когда говорят, вот у него там лаборатория писателя, там какая-то, это все выдумки, все. Каждый пишет так, как дышит. Вот и все. И когда мы читаем книгу, мы ее не откладываем, потому что нам интересен человек, который написал. Даже если это просто приключенческая книга, все равно нам интересен человек. Не существует никакой эволюции писателя. Чехов как писал вначале хорошо, так закончил хорошо. Он просто повзрослел, но не более того.
1: Интересно, интересно.
0: Вот. Если человек интересный сам по себе и интересен другим, то, что он будет писать, если у него есть талант писать, будет интересно всем, он будет востребован. А если человек, даже умеющий писать, но сам по себе скучный, достаточно неинтересная личность такая вот, да, недумающая или там как угодно мы можем рассуждать здесь, да, то и его не будут воспринимать и читать. Поэтому что там писатели на отдыхе, я не знаю. Кто-то купается, кто-то чего.
1: Дорогие друзья, Дмитрий Поляков-Катин от писательства не отдыхает, потому что это еще и его призвание. Книга «Отменить невозможно» сегодня была у меня, автора ведущего программы «Культбригада», на столе. Я ее сейчас убираю в свой портфельчик. И за сим смею откланяться, поблагодарив, конечно, Дмитрия за то, что он сегодня пришел к нам в студию. Спасибо.
0: Спасибо, Слав, огромное, и передаче, и всему коллективу за внимание.
1: А я прощаюсь с традиционным нашим прощанием. Дорогие друзья, читайте правильные книги. Для этого слушайте «Культбригаду». С вами был автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. До следующей среды.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы. На свежем воздухе увидеть закаты и рассветы. Получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Театр «Радио России» представляет.
2: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин во время общения по телефону с Дональдом Трампом заявил, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта на Украине. И число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло почти 3000. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин обратил внимание американского коллеги Дональда Трампа на ставку Европы и Киева на затягивание и даже эскалацию конфликта с использованием в том числе террористических методов. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Как отметил российский лидер, в беседе с американским коллегой в Киеве и европейских столицах исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения. Также Путин поздравил Трампа и весь американский народ с 250-летием независимости США. Кроме того, наш президент подтвердил готовность России оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений и частей с освобождением города. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александра Кацубы.
2: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
3: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его туда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
2: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
4: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп. Работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
2: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
5: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
2: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
6: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
2: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
7: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. Вот. А основное направление удара было перенесено.
2: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
8: 4-я бригада отбивали позиции. Сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
2: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете Константиновки. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
3: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА. Продвигаются скрытыми тропами.
2: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
9: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
2: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой Республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Людмила Самсонова и Карен Хачанов покидают Уимблдон после третьего круга турнира «Большого шлема». Самсонова в трех сетах не справилась с Мари Булсковой из Чехии, а Хачанов в пятисетовом поединке уступил итальянцу Флавио Каболли. В воскресенье свой матч проведет последний из россиян в одиночном разряде Роман Сафиулин. Он сыграет с Новаком Джоковичем. Российский защитник Шакир Мухаммаддулин подписал

0: Талдом. Истории из купеческого дома.
1: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
0: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов. В программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
3: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
4: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
5: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
8: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это, как всегда, в это время программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края Кирилл Федоров.
9: Да,

0: сокращены каким-то образом часы, это отразится на качестве обучения. То есть будет предложено меньше часов, потому что элементарный просчет расхода ГСМ, аренды, ну и так далее, вот калькуляция так называемая, которая тоже должна, кстати, быть на сайте, потому что она относится к информационной открытости образовательной организации, из чего складывается цена. Хотя редко у школ такие разделы есть на сайтах. Но если меньше 50 тысяч, то просто не укладываются в расходную часть. Вот в мегаполисах, в крупных городах, где достаточно дорогая все-таки аренда, недвижимость и так далее. Да? С учетом того, что автошколы должны быть учебный класс, учебные площадки, транспортные средства. Вот все это вместе дает примерно такую цену. Сейчас мы смотрели, где-то 60-70 тысяч в среднем держатся по Москве. В регионах немножко поменьше, да.
1: Спасибо большое. В общем, бояться обучения в автошколе не надо. Если вы хотите водить автомобиль, добро пожаловать. У нас в стране более 7 тысяч автошкол работает. Но главное, правильно ее выбрать. Вот такая тема. Минпромторги заявили о планах выпускать в России 2,5 миллиона автомобилей, начиная с 2030 года. Причем уточнили, что большая часть техники должна приходиться на отечественных производителей. Но я так для справки скажу, что по данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в России было продано 1 326 000 новых легковых автомобилей. Тут такие амбициозные планы, 2,5 миллиона каждый год, отечественное производство развиваем. Отечественное производство действительно развивается. У нас каждый год, да что там, каждый месяц появляются новые марки, запускаются заводы, практически все заводы, которые раньше принадлежали европейским, японским, корейским производителям, работают, выпускают автомобили. А вспомните россыпь марок, которые появились только за последние месяцы. Что только не появилось, еще на подходе несколько новых марок. Но надо при этом понять, что автомобильные заводы у нас есть. Собственно, все автозаводы вместе могут выпускать у нас сегодня до 3 миллионов легковых автомобилей. Другое дело, что 3 миллиона легковых автомобилей в нынешних условиях рынку просто не нужны. Прогнозы на этот год те же самые 1 300 000 автомобилей. И, к сожалению, возможности для экспорта российских машин практически нулевые. Ну, сейчас у нас на прямой линии гость, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, каких автомобилей отечественного производства не хватает в России? Потому что вроде как заводы запускаются, что-то они производят, и достаточно широкий ассортимент. А каких моделей, каких типов автомобилей, как вам кажется, все-таки еще пока не хватает?
2: Наверное, я скажу банальность, если произнесу слово «доступных автомобилей», при этом современных, чтобы цена была договорима, потребительские свойства были достаточно сбалансированы относительно любого современного автомобиля. Но это, конечно, банальность. Но в том числе, мне кажется, что у нас существует нехватка предложений вот такого малого класса минивэна, доступного, опять же, семейного автомобиля. Мы же много говорим про многодетность, да, достаточно доступного, то, что называется, семейного автомобиля, который мог бы иметь массовый спрос. Его не существует. На мой взгляд, это достаточно важная история. Плюс мне предполагается, что можно было бы еще выпустить автомобили в стиле каблучок. Так бы я назвал этот класс для малого бизнеса. Именно этих автомобилей не хватает. Бесконечное количество кроссоверов, плюс-минус напоминающих друг друга. Есть легковые автомобили. Нет совсем малого класса. Я бы назвал такой А-класс. Хотелось бы здесь увидеть более современный, более насыщенный автомобиль современными опциями и более востребованы. Там могли бы его приобретать и люди молодые, у которых-то не очень высокий достаток, и тем, кому, в принципе, не нужна дорогая машина, а достаточно маленькая, верткого городского автомобиля. В остальном же дори вполне себе сбалансированы, и ниши в целом закрыты. Ну, а то, что касается амбициозных планов в 2,5 миллиона автомобилей, мы с вами, скорее всего, останемся мечтателями. Да? Вот стабильная продажа была всегда где-то 1 800 000, 1 900 000. Поэтому 2,5 миллиона автомобилей, мне кажется, что существует некое заблуждение в том, что это можно будет продать, если только не произойдет резкое удешевление автомобилей. Те, кто мечтает об автомобиле, но себе не могут позволить, вдруг не пойдут в автосалоны, поменяют свой старый автомобиль на новый или купят просто еще новее, в общем, заменят свой автопарк. Но это будет все равно, скажем, такая точечная история. Хотя можно надеяться на лучшее, но не заблуждаться и не обольщаться.
1: Я вас понял. Спасибо вам большое. И вы совершенно правы, что нам не хватает в первую очередь каких-то недорогих бюджетных автомобилей, потому что

0: одна гранта, созданная больше 20 лет назад, она этот весь сегмент доступных машин закрыть не может. Хотелось бы тут побольше разнообразия, ну и семейные минивены бы нам не помешали тоже. Ну и, собственно, лето – время отпусков, время путешествий, интересных, приятных. И чтобы путешествие осталось в памяти только хорошими воспоминаниями, лучше заранее подготовить автомобиль. Я уже неоднократно рассказывал, что лучше заранее пробить еще и маршрут, но это отдельная тема, а автомобиль, собственно, тоже нуждается в подготовке, особенно учитывая, что впереди могут быть многие тысячи километров. Кто-то, конечно, выезжает там в соседний город, а кто-то отправляется действительно далеко. Так вот, надо быть уверенным, что автомобиль вас не подведет в дальних странствиях, поэтому для начала говорю, если вы обслуживаете автомобиль как положено по регламенту, проходите, соответственно, техобслуживание, если вы доверяете автомобиль сервисменам или сами являетесь таким, то специально ничего делать не нужно, ну, раз автомобиль проходил обслуживание, зачем? Вот я, например, меньше месяца назад прошел регулярное ТО, и в своем автомобиле я уверен. Но все-таки надо перед выездом убедиться, например, в том, что шины накачаны до нужного давления, уровень технических жидкостей вполне нормальным, потому что, может быть, они где-то подтекают, запаска на месте, с ней все в порядке, что у вас все в порядке с необходимым инвентарем, то есть у вас есть домкрат, у вас есть минимальный набор некого инструмента, который нужен в дороге. Ну и, соответственно, если вы собираетесь в путешествие, требования нашего времени – это иметь набор зарядных шнуров для всех телефонов или всех гаджетов, которые у вас есть. Без этого никак нельзя. Кстати, поскольку у нас бывают перебои со связью, не лишний будет скачать ваши смартфоны карты, которые можно будет пользоваться, не только ориентироваться на показания навигатора, который может не работать. Можно даже карты эти распечатать в бумажном виде и иметь у себя где-то в кармашке. Это, опять же, не помешает. Ну и аптечка должна быть положена по приказу Минздрава. Ну и, естественно, аптечка, которая нужна лично вам или вашим пассажирам. Ну, простейшие вещи, много раз об этом говорили, препараты противопростудные, против высокой температуры, от желудочно-кишечных каких-то заболеваний, набор мазей, например, противоожоговых, вдруг вы там на улице остановились, а солнце так лупило, что, в общем, кто-то получил чрезмерную долю солнечных лучей. В общем, все это знают, но иногда забывают. Ну и, конечно, перед выездом в автомобиле должно быть большое количество воды для водителей и всех пассажиров, некий набор снеков, ну и, естественно, хорошая команда и хорошее настроение. Так что счастливого пути!
1: Главная тема.
0: Теперь давайте поговорим о путешествиях, потому что лето – самый что ни на есть сезон для того, чтобы отправиться в путешествие по нашей стране. Мы собрались, у нас есть автомобиль, но а насколько для путешествий готовы дороги и инфраструктура? Я, собственно, когда отправляюсь в путешествие, заранее выясняю, что там у нас с дорогами, что там у нас с заправками, с питаниями, с гостиницами. В этом году, как всегда, большие планы. Я собираюсь как минимум съездить на север, в Карелию, я собираюсь съездить на восток, в Поволжье. Есть еще несколько интересных задумок. Так что впереди большое лето, и я собираюсь его использовать с толком. Но я хотел поговорить о том, насколько готова наша инфраструктура. С нашим гостем на прямой линии у нас вице-президент «Опоры России», член общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Насколько хорошо, по вашему мнению, сейчас развита сеть автомобильных дорог для путешествий и насколько качество соответствует современным требованиям?
2: Могу сказать, что федеральные трассы у нас в очень приличном состоянии. Есть буквально несколько участков, которые вызывают озабоченность, но там практически нет туристических маршрутов. Основная часть центральной части нашей страны, северо-запада, Поволжья, Урала, федеральные трассы содержатся в очень достойном виде, и каких-то проблем у автомобильных путешественников быть не должно. То же самое касается и объектов дорожного сервиса, пункты общественного питания, АЗС. Практически все сейчас оборудованы и возможностью покушать, и в общем-то привести себя в порядок, отдохнуть. Можно сказать, что везде такая возможность есть. При съезде с федеральных трасс, конечно, на региональных дорогах там ситуация хуже. Вот, и здесь нужно очень внимательно изучать ситуацию в каждом субъекте.
0: Но перед выездом, да, посмотреть, почитать в интернете, что там с дорогами. Не производятся где-то большие работы по ремонту трасс. Это может создать проблемы, и вы выбьетесь из графика. Посмотреть, что там с заправками, с местами отдыха.
2: Хотя вот на Дальнем Востоке, на больших расстояниях, там АВС встречаются гораздо реже. Там в обычной практике иметь с собой запас топлива на непредвиденные случаи.
0: Спасибо вам большое. Хороших путешествий, интересных открытий нам и нашим радиослушателям.
1: Путешествия.
0: А теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это путешествия, автопутешествия. И в этот раз я четвертый раз поехал в замечательный регион России под названием Хакасия. Это замечательный регион Южной Сибири на левом берегу Енисея. Прекрасный, интереснейший регион, еще мало изученный нашими туристами. Может быть, потому что далеко от европейской части. А может, это и хорошо, что туристов здесь не так много, как где-нибудь там, я не знаю, у нас на Северном Кавказе. Потому что есть много интересных мест, которые я каждый раз открываю. Еще раз говорю, четвертый раз я посчитал, я в Хакасии, и каждый раз новое место, новая локация. Путешествовал я на автомобиле, о котором расскажу чуть позже, а прилетел я сюда, конечно, на самолете из Москвы, потому что ехать довольно долго. Сюда летают самолеты, можно доехать, конечно, из Красноярска, до которого не так далеко. Регион, кстати, своеобразным, достаточно мягким для Сибири климатом. Здесь не такие лютые зимы, как в окрестностях. Здесь лето довольно теплое. Вот на прошлой неделе, когда я там был, было до 35 градусов жары. Это Сибирь. Ну и, конечно, начинаем с Абакана. Много раз я был в этом городе. Он достаточно быстро благоустраивается. И из провинциального города становится таким симпатичным, очень удобным для жизни, зеленым очень городом, в котором масса интересных мест, где можно перекусить, где можно погулять. Но в этот раз я впервые побывал в Хакасском краеведческом музее. И он очень богатый музей, в первую очередь тем, что здесь собрана богатейшая коллекция, наверное, одна из лучших в мире артефактов доисторических культур. Дело в том, что на территории современной Хакасии народы разные жили, причем находят их следы, начиная там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад здесь была цивилизация. Да, городов здесь не было, но была культура. Поэтому здесь, наверное, на единицу площади больше всего встречается петроглифов, больше всего встречается самых разнообразных памятников, разных скульптур. И многие из них собраны в музее, в котором можно посмотреть интереснейшие вещи. Смотришь, вот какой-нибудь там баба, ведь у нее реальное живое лицо. Баба – это не ругательство, это вид такого памятника, женский такой. А у нее живое лицо, человеческие черты, и ты понимаешь, что это сделано 30 тысяч лет назад. Вот там богатейшая коллекция таких вещей, называется скифско-сибирской культуры. Ну и кроме того, в музее работает концертный зал, центр для детей, собственно, выставки работают, много чего интересного. Ну а дальше надо выезжать из Абакана, смотреть что-то интересное по территории республики. Вот, например, у нас была долина царей. Это 60 километров всего от города. Удивительное место, где в незапамятные времена жили какие-то кочевые племена. И они возвели более 50 курганов, поставили десятки каменных стел. Ну и, собственно, интересно посмотреть остатки бывшего поселения. Множество, конечно, петроглифов. Курганная насыпь самая знаменитая есть, называется Большой Салбынский курган. Его археологи внимательно исследовали, поняли, что здесь был похоронен правитель племени вместе с молодыми женами и воинами. Погулять – это путешествие в прошлое очень интересно. И с другой стороны, обязательно, если вы побываете в Хакасии, съездить на Саяно-Шушенскую ГЭС. Стоит на Енисее, относится наполовину к Красноярскому краю, наполовину к Хакасии. Ну вот я заезжал в этот раз с хакасской стороны. Во-первых, впечатляет. Плотина высотой 240 метров, одна из высочайших плотин в мире. Протяженность ее более километра. Огромное водохранилище. Есть музей сейчас на плотине. Можно съездить в музей гидроэнергетики, и там вам расскажут о истории создания вот этой ГЭС и вообще о том, как человек с помощью воды учился добывать энергию, овладевал какими-то навыками, какими-то ремеслами. Ну и в план моего личного посещения ходил катание на катере по Енисею, что тоже очень красиво. С погодой повезло. Действительно, очень красиво. В этот раз я в очередной раз проехал недалеко и заехал в село Шушенское. Настоятельно рекомендую. Можно по-разному относиться к личности Владимира Ильича Ленина. Но здесь он в ссылке провел 3 года. И здесь очень интересный музей сделан. Просто несколько деревенских улиц сохранены. В очень хорошем состоянии все это. И вы можете зайти на территорию, попасть как бы в сибирскую деревню конца 19 века, посмотреть, вот какая-то тюрьма местная, вот, собственно, магазин, вот питейное заведение, ну и в том числе два дома, в которых жил Владимир Ульянов сначала сам, а потом с молодой женой. Могу рассказывать по этому поводу долго и отдельно, поскольку занимался этой темой, но, в принципе, могу сказать, что очень интересное такое погружение в прошлое. А есть еще маршруты, которые покажут вам великолепные пейзажи местные. Мы в этот раз отправились в Аглахты. Это горный массив на берегу Енисея, очень красивые горы, и пейзажи совершенно замечательные на берегу Енисея. Можно сидеть, просто смотреть на воду, наверное, часами. А можно подняться наверх. Тут, собственно, есть такой маршрут, подняться на гору, которая называется 40 зубьев, лестница в 965 металлических ступеней. Но не надо пробегать эти 965 ступеней, можно спокойно идти, останавливаясь на площадках, осматриваться, слушать историю этого края, потому что здесь тоже были стоянки древних людей. Ну и потом, вот реально, могу вам сказать, очень красивые пейзажи, завораживающие пейзажи, вот эти горы невысокие, но очень красивые, могучий Енисей, в котором купаться, к сожалению, не очень приятно, холодная очень вода постоянно зимой и летом, впечатляет. Вот 4 раза я был в Хакасии и понимаю, что с удовольствием поеду еще в 5-й раз.
1: Тест-драйв.
0: Теперь несколько слов об автомобиле, на котором я путешествовал в окрестностях Абакана. Это был кроссовер, достаточно популярный, недавно он вышел на наш рынок, называется он G-Tour T1. Вообще, семейство G-Tour T – это два автомобиля на сегодняшний день, которые стоят особняком от всего модельного ряда, потому что они такие квадратно-гнездовые, брутальные, и они по-настоящему практически внедорожники. Несмотря на несущий кузов, есть и полный привод, есть и понижающие передачи, и даже блокировка дифференциала. Первым таким автомобилем стал G-Tour T2, а вот теперь появился T1. Формально младший в модельном ряду, хотя по размеру примерно такой же, там разница всего-то несколько сантиметров, 8 сантиметров, но он немножко иной по своей философии. Если Т2, он такой совсем брутальный, запаска сзади, и такой, как будто бросается немедленно штурмовать бездорожье, то Т1 более городской, более плавные линии, между прочим, и с электроприводом, а запаска с задней двери перекочевала в багажник, она, в общем, уже не запаска, а докатка, потому что это городской автомобиль. Но несмотря на то, что вот он такой более мирный вид у него, это настоящий боевой кроссовер, полный привод, я уже сказал, и многие другие интересные вещи. Ну, салон такой же примерно, как Т2, массивный рычаг коробки передач, вот такой, знаете, так и хочется переключить резко и рвануться, искать приключений. Материалы качественные, два экрана, приборка 10 дюймов и 15,6 большой монитор. Очень приятно, что под большим монитором кнопочки есть. Удобно сидеть и спереди, и сзади. Много чего сделано для водителей, для пассажиров. Естественно, климат-контроль. Есть специальные сзади, между прочим, кармашки для смартфонов. Очень удобно. Большой багажник, 574 литра. Ну и техника такая же, как у Т2. Двухлитровый турбомотор, 245 лошадиных сил. Причем достаточно экономичный. Расход по трассе примерно 9 литров. И что могу сказать? Ускоряется автомобиль бодро, 8,5 секунд. Обгон на трассе дается без проблем. В первую очередь, комфортное транспортное средство, такое универсальное, и в городе хорошо, удобно перемещаться, хотя автомобиль кажется большим таким, и по трассе для бездорожья. Между прочим, он преодолевать может по документам 60 сантиметров глубиной броды. Ну и, соответственно, цена у этого автомобиля в рынке, что называется. Две комплектации «Престиж» 3 миллиона 700 тысяч рублей, есть скидки, и «Премиум» 3 миллиона 900 тысяч рублей. Согласитесь, это для довольно большого автомобиля приемлемая цена. Большое количество интереснейших функций, которые надо, конечно, задействовать, но при этом могу сказать, что получился такой универсальный солдат, на котором и в пир, и в мир. Надо ежедневно на работу ездить? Пожалуйста. Надо детей возить в детский сад? Пожалуйста. В выходные хочется отправиться в дальнюю дорогу? Вперед. А если дорога вдруг заканчивается? Ну, не страшно. Прорвемся, что называется. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Сегодня предлагаю обсудить тему лунатизма, то есть почему ребенок ходит во сне, надо ли его будить и как это лечить, и надо ли это лечить.
0: «Я ж мать».
1: Периодически в новостной ленте я встречаю статьи на тему детского лунатизма. Сейчас у нас весна, все заболевания обостряются, а вот интересно тоже, является ли лунатизм заболеванием? Позже сомнолог нам ответит на этот вопрос. Многие дети разговаривают во сне и тем самым пугают родителей. Мама и папа беспокоятся, все ли в порядке с их ребенком или нужно обращаться к специалистам. Сноговорение – явление довольно распространенное. По разным оценкам оно встречается у 20% детей. Как правило, ночные разговоры случаются только время от времени вследствие дневного перевозбуждения, от избытка впечатлений. В таких случаях причин для беспокойств нет, но иногда за ними стоят более серьезные проблемы, которые нужно решать с помощью специалистов. Самая частая причина разговоров во сне – это перезагруженность детской психики. Проще говоря, стресс. Причем речь идет не только о негативных событиях, но и о положительных. Я вот, например, заметила, что на выходных после просмотра полнометражного мультфильма или похода в парк аттракционов, или дня рождения в детском центре с громкой музыкой и большим количеством конкурсов, эпизоды ночного говорения случаются чаще, чем в будние дни. Конечно, нам, родителям, хочется показать своим детям весь мир, развлекать их и приносить им только радость. Но бывает, что мы перезагружаем свое дитя. Детская психика зачастую не готова к нагрузкам, которые возлагают на нее взрослые. Нельзя сразу после бассейна вести ребенка в музыкальную школу, а оттуда на урок английского по скайпу, как сейчас модно. Любое напряжение сил, как умственных, так и физических, следует чередовать с расслаблением. Если ребенок выглядит бодрым и полным энергии, это еще не значит, что он не устал. Далеко не все дети прислушиваются к себе и своим ощущениям. Если ребенок в течение дня получает больше информации, чем он может освоить, эмоциональное напряжение выходит из него ночью в виде тех самых разговоров во сне. Давайте спросим у врача-сомнолога, заведующего Центром медицины сна, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации Бузунова Романа Вячеславовича, что нас, родителей, должно насторожить и когда нужно обращаться к врачу.
2: Если говорить о сноговорении у детей, то в большинстве своем это вариант развития ребенка. То есть это не патология, которая несет какое-то серьезное психологические или физические последствия в отношении развития детей. Как правило, с возрастом это детей. Как правило, с возрастом эта ситуация проходит. Специального лечения не требуется. Даже не надо ребенка отузить информацию о том, что он разговаривает во сне, потому что это может его в какой-то степени раздражать или даже там стигматизировать. В общем, ничего страшного в этом нет, просто нужно подождать. Это может представлять собой некую социальную проблему. Ну, представьте себе, ребенок едет в лагерь, или как-то там где-то со сверстниками, в каких-нибудь походах ночует, и начинает в свою очередь разговаривать во сне. И это иногда может просто вызывать такую, опять же, десоциализацию, и все, чему это может вредить.
0: Я ж мать. Программа для родителей.
1: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Расстройство сна у детей известное как снохождение. Также называют лунатизмом или сомнамбулизмом. Для того, чтобы понять, откуда у детей берется расстройство сна, необходимо хотя бы иметь представление о его фазах и их различиях. Сон ребенка, как и взрослого человека, включает в себя несколько повторяющихся циклов, которые, в свою очередь, состоят из сменяющихся друг друга медленных и быстрых фаз. Каждая фаза при этом делится на 5 стадий. С каждым новым циклом период быстрого сна увеличивается. Именно в этот период идет переваривание мозгом полученной за день информации. Регулярное прерывание сна в этой фазе может вызвать серьезные психические нарушения. Если среди взрослого населения планеты лунатизму подвержены лишь около 2% людей, то детей лунатиков на

0: намного больше. Это временное отклонение происходит из-за повышенной эмоциональной чувствительности и чрезмерно активной мозговой деятельности. Замечено, что ночные похождения чаще других устраивают активные, любознательные и общительные малыши. Конечно, каждый случай с нахождением уникальный и неповторимый, поскольку все дети абсолютно разные, то и проявляются отклонения по-разному. Давайте спросим у врача-сомнолога Бузунова Романа Вячеславовича, какие они признаки лунатизма.
1: Часто прослеживается наследуемая ситуация. То есть, если родители или кто-то из родителей ходил и разговаривал во сне, то вероятность того, что у ребенка тоже будет снохождение и сноговорение, существенно выше, чем у тех родителей, которые, соответственно, у них не было снохождения и сноговорения. То есть такой фактор риска или группа риска – это дети родителей, у которых было снохождение и сноговорение. Других каких-то факторов особо не отмечено, и причины до настоящего времени серьезно не изучены. То есть не совсем понятно, почему у кого-то возникает снохождение, сноговорение, у кого-то нет. То есть это такая вот некая специфика сна или полусна мозга, но до сих пор не ясна причина этого состояния.
2: Я ж мать. Программа «От мамы мамам».
0: Лунатизм может возникать в любом возрасте. Некоторые специалисты уверены, что эпизоды лунатизма могут появиться еще на том этапе, когда младенец учится ползать, примерно в полгода. У многих детей лунатизм начинается с 3 лет, а пик, когда такие эпизоды встречаются чаще всего, приходит в 5-7 лет. Далеко не все дети ходят во сне, но в дошкольном и раннем школьном возрасте это случается чаще. У лунатизма нет конкретных причин, но его могут спровоцировать недосып, высокая температура, беспокойство и дискомфорт. Часто эпизод лунатизма начинается, когда ребенок пытается проснуться, потому что хочется в туалет, например. Что-то как бы частично вытаскивает его из сна, но полноценно проснуться он не может и начинает передвигаться в этом пограничном состоянии. Возникает вопрос, что же нам делать, если ребенок лунатик и ходит во сне? Как мы, родители, можем помочь своему ребенку? И многие, я знаю, на ночь и двери даже закрывают, и окна. Вот давайте послушаем сомнолога, что он нам порекомендует.
1: В чем проблема со снохождением? Дело в том, что эти дети могут травмироваться. Вот когда говорят лунатики, что они там ходят по крышам и как-то никуда не падают, падают. И с лестниц падают, и со второго ряда кровати падают. Здесь важно создавать безопасную обстановку в спальне. Во-первых, такие дети не должны спать на втором ярусе кровати. Если, допустим, какие-то ступеньки в доме есть, то они должны отгораживаться на замочек, чтобы ребенок не мог пойти по этим ступенькам. Нужно максимально убрать какие-то стеклянные острые предметы, на которые ребенок может натолкнуться и пораниться. И если вы застали ребенка, вот вы там в коридор вышли, а он идет, не надо сразу подскакивать к нему, кричать, ну или там говорить, трясти его, говорить, куда идешь, что с тобой случилось. Потому что вот в этот момент ребенок просыпается, пугается, и потом у него будет оставаться в памяти, что вот что-то с ним не так. Нужно просто его повернуть, отвести в постельку, положить, погладить по головке, сказать «спи, дорогой», он заснет, с утра проснется и будет совершенно здоровым, добрым, ласковым и нежным ребенком. Как предотвращать? Можно потенциально давать специальные препараты, которые убирают снохождение и сноговорение, но эти сами препараты имеют свои определенные серьезные побочные эффекты. И иногда это бывает так, что если только ребенок, допустим, в лагерь ездит или какая-то поездка, где он там спит с какими-то другими людьми, ну, чтобы вот не было этой проблемы социальной, которая может возникнуть. Но в целом обычно с этим ничего не делается, кроме, как я сказал, создания безопасной обстановки в спальне, раз. И два, может быть, обострение ситуации возникает на фоне каких-то выраженных серьезных эмоциональных переживаний. Вот накануне этой ситуации или после этой ситуации может обостряться сноговорение и снохождение. Иногда могут применяться методы или психологической коррекции, ну то есть чтобы ребенок мог справляться со стрессом, или даже какой-то легкой медикаментозной коррекции борьбы со стрессом. И это облегчает снохождение и сноговорение.
0: Ну что, дорогие мои родители, все рекомендации сегодня послушали, каждый сделал для себя определенные выводы. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: дороги, если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим рудничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
5: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
6: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
7: Ходить на спектакль.
8: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московский спорт.
1: Всем привет! В эфире программа «Московский спорт». У микрофона Виталий Павлов. Продолжаем держать вас в курсе спортивных событий в столице нашей Родины. 11 июля в парке искусств «Музеон» состоится московский фестиваль танцев. Танец будет преподнесен как городской спорт. 4 сцены с разными направлениями танцев и лекторий с участием звездных гостей. 8 направлений, доступных каждому. Вы можете выбрать сразу несколько при регистрации. Бальные танцы, акробатика, уличные стили, фитнес-латино, кей-поп, социальные танцы, аргентина и детский танец. А также состоится выступление от команды известного хореографа, актера, режиссера и педагога Егора Дружинина. С ним мы и обсудили грядущее событие. Егор, приветствую. Ваша команда на этом мероприятии будет давать так называемый КЕТ-концерт. Что это? Расскажите нашим радиослушателям, что это из себя представляет.
2: Ну, мы уже какое-то время, несколько лет подряд, практикуем такую штуку, которая называется КЕТ-концерт. Последние сезоны проекта «Танцы на ТНТ» наша команда вот получила эту аббревиатуру КЕТ. Команда Егора Дружинина. И она как-то прижилась, эта аббревиатура. И моей супруге пришла в голову, на мой взгляд, блестящая идея, почему время от времени не показывать какие-то номера, которые ребята, которые входили в разные годы в нашу команду, не показывали бы публике. Потому что у ребят все время что-то происходит, есть какие-то коллаборации, они растят своих учеников. Как бы обидно, что не всегда есть возможность это демонстрировать. Поэтому мы эту возможность использовали и на разных абсолютно площадках показывали этот наш КЕТ-концерт, и он все время разный, он никогда не бывает одинаковым. Нас очень милостливо и гостеприимно приняли в Международном доме музыки, и мы время от времени, там раз в два месяца, этот КЕТ-концерт там работаем. Я всегда веду этот КЕТ-концерт и все время представляю каких-то новых участников. Совсем не обязательно, чтобы в этот КЕТ-концерт входили участники именно моей команды, и там много и педагогов, и хореографов, которые просто с нами дружат. Вообще нету никакой в этом смысле идеологии, кроме любви к танцу. Вот и все, что нужно для того, чтобы участвовать в нашем КЕТ-концерте.
1: А как он проходит? Что на нем происходит? Какой формат? И сразу ли согласились принять участие в мероприятии, которое состоится в парке «Музеон»?
2: Мы общаемся с публикой, публика задает вопросы, мы как бы даем исчерпывающие ответы, потому что я веду этот КЕТ-концерт. И вот в таком формате мы в том числе приняли участие в очень хорошем фестивале, который назывался «Город танцует в парках». Это история, которая была инициирована в свое время Министерством культуры области и организацией «Мособлпарк». Но в этом году, к сожалению, фестиваль, так он получился достаточно масштабным, большим, грандиозным, не получил бюджетирования, и поэтому мы как бы искали возможности продолжать показывать публике какие-то новые достижения наших танцовщиков, и вот мы получили предложение участвовать в фестивале «Вне танца». И, конечно, мы не преминули этим приглашением воспользоваться для того, чтобы лишний раз дать возможность ребятам выступить.
1: Справедливо ли считать, что ваше выступление будет как настоящий танцевальный спектакль?
2: Нет, у него, в отличие от нашего спектакля «Всюду жизнь», например, нет единого сюжета. Но номера самые разные, и многие из них на самом деле в своем жанре претендуют на сцены, скажем так, из классических спектаклей. Более того, многие ребята, которые представляют свои номера в формате нашего КЕТ-концерта, они подобного рода спектакли делают. Вот буквально, по-моему, если я не ошибаюсь, 13 или 14 июля один из таких спектаклей предложит Сережа СТК. Он также участник проекта «Правда, новые станции», победитель этого проекта, и он очень креативно мыслит, и мне кажется, публике будет интересно, например, увидеть какой-то фрагмент из этого спектакля для того, чтобы в свою очередь сходить на этот спектакль, посмотреть и поддержать участников этого спектакля, ну и дать возможность как бы подобного рода творчеству как-то уже укорениться в умах наших зрителей, потому что все-таки, несмотря на то, что у нас есть прекрасные танцовщики и замечательные хореографы, сказать, что вот современный танец или уличный танец у нас обрел, ну, скажем, должное признание, мы не можем.
1: Вы говорите про уличный танец, где все-таки зачастую есть соревновательная составляющая. У вас ее, по идее, нет. Но ведь наверняка хочется показать и круче, и лучше, и зрелищнее.
2: Дело в том, что да, в основе как бы философии уличных танцев лежат батлы, безусловно, соревнования, потому что как бы сама философия уличных танцев заключается в том, чтобы продемонстрировать всем, что ты крут, что ты делаешь это не хуже остальных, а может быть и лучше. Но при этом, конечно же, ресурс уличных танцев намного больше. Вот последний балет, который я выпустил в позапрошлом году, если не ошибаюсь, «Русский рэг-тайм» с продюсерской компанией «Арт-партнер», мы как раз, несмотря на то, что там принимали участие и классические танцовщики из Большого театра, из театра Станиславского Немировича Данченко. Тем не менее, наряду с ними в этом спектакле принимали участие и танцовщики, представители уличных направлений, такие как Саша Горошко, Брайан, Герман Рамазанов. И вот они абсолютно полноправно принимали участие в этом спектакле, именно основываясь на той базе и на той технике, которую они приобрели, практикуя как раз уличные направления. Поэтому уличный танец, он в целом потенциале, конечно же, имеет гораздо больше. И если найти правильную драматургию для подобного рода умений, то могут получаться очень интересные спектакли.
1: Если говорить в целом, подобные мероприятия, танцевальные фестивали сильно влияют на популяризацию танцев. Вы чувствуете, что потом люди интересуются и, может, приходят даже к вам тренироваться, заниматься?
2: Безусловно, конечно же, в таком формате у нас есть возможность привлечь гораздо больше людей не для того, чтобы просто там познакомить их с тем, что происходит сейчас, ну, скажем, в танцевальном сообществе, а для того, чтобы в первую очередь вдохновить людей, которые давно хотят заниматься танцами, для того, чтобы они поняли, что танцы все возрасты покорны, что можно заниматься и с молодых как бы ногтей и уже будучи взрослыми людьми, потому что танец — это замечательная возможность выражать себя или просто как минимум получать удовольствие. И так как фестиваль как бы состоит не просто там из каких-то спектаклей, там, концертов, как наш, там в том числе будут выступления других команд, других танцовщиков и батлы, то есть это возможность в один день увидеть танец во всем его разнообразии, не только в разных жанрах, но и в разных формах, в которых он может существовать.
1: Также 11-12 июля состоится уже четвертый этап российской дрифт-серии. Подробности его проведения и расклады сил мы уже традиционно обсудили с руководителем и владельцем серии Дмитрием Добровольским. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, что ждать зрителям вообще от этого очередного этапа?
0: Мечкова всегда преподносит сюрпризы, поэтому самое главное, что мы ждем, это, конечно, такой жесткой бескомпромиссной борьбы. Трасса скоростная, сложная, на мотор нагрузка большая, на шины тоже там повышенный износ всегда, такая специальная поверхность. Поэтому я думаю, что будут крайне интересные заезды, и результат спрогнозировать вообще невозможно.
1: Появление ирландского гонщика Томми Кайли – это предпосылка к тому, что появятся и другие иностранные пилоты в нашей серии.
0: Нет, но Томми Кайли у нас едет с первого этапа, и он на сегодняшний день лидер чемпионата. Поэтому, конечно, он будет в Мечково, он борется за титул.
1: Так может, мы все еще ждем других иностранных гонщиков в дальнейшем? Я вот об этом больше.
0: Планируем все-таки на финал, на Moscow Raceway в августе. Планируем, у нас приглашен один гонщик, но пока рано говорить, потому что, сами понимаете, огромное количество сложностей и визовых, и логистических. Поэтому мы пока сказать точно не можем. Как только у нас будет уже понимание о том, что все документы оформлены, билеты куплены, тогда, конечно, будем анонсировать. Но Мечкова точно не будет никого из новых.
1: Данный этап можно, наверное, называть экватором сезона. Промежуточные итоги уже можно подводить сейчас?
0: Да, конечно. Экватор прямо самый настоящий. И от результата гонки в Мечково, конечно, зависит очень многое. Дальнейший расклад вообще в чемпионате. Так что, ну, скажем так, это будет интрига достаточно серьезная. И от результата мечковской гонки дальше может поменяться весь расклад в чемпионате.
1: А если говорить про организацию, что удалось, что не удалось, может быть, с какими-то трудностями столкнулись?
0: С точки зрения организации, у нас, в принципе, Мечкова – это наш старый партнер, автодром, на котором мы провели уже много этапов, много гонок. Поэтому каких-то прям супер-новшеств мы не планировали. И в том числе и с конфигурацией, и с организацией там движения по трассе. Но мы планируем, может быть, модернизировать чуть-чуть рассадку судейскую. Но, опять же, пока сейчас рано говорить. Но в планах у нас есть сделать дополнительную вышку для одного из судей или для двоих. То, скажем так, чтобы всю трассу было видно лучше именно с судейской вышки. Потому что Мечкова как раз особенность в том, что разгон и постановка практически судейской вышки не видны. И только на повторе судьи смотрят, что происходило. Вот здесь мы планируем, если получится, то сделать какие-то изменения.
1: Насколько удачно прижилась идея приглашать юных гонщиков на этапы?
0: Да, на этом этапе мы тоже планируем провести УТС. Такие детские. Ну, правда, их детьми уже сложно назвать, когда они дубасят лучше, чем взрослые. Вот, поэтому, молодые дрифтеры планируются. Нам очень нравится вообще весь процесс, который прям получил такой серьезный толчок благодаря тому, что мы сделали, интегрировали его в этапы РДС Гран-при и РДС Open. Поэтому мы ждем от юных пилотов, ждем прежде всего красивые заезды, которыми могут гордиться не только их родители, а и вообще все участники.
1: Правильно ли считать, что этот этап 11-12 числа повлияет уже на серьезное становление лидеров в личном и командном зачетах? Или интрига все еще будет сохраняться?
0: Все зависит от того, конечно, какой будет результат. На сегодняшний день лидеры-то уже есть в командном и в личном зачете. Но очень многое будет зависеть от результатов заездов именно Мечкова. Потому что там могут и прямо такие уже образоваться такие серьезные отрывы, а может и все наоборот перемешаться, и интрига возобновится прямо с новыми силами, может быть, как будто сначала. Так что здесь вот все возможно. Отрывы сейчас не очень большие, и при малейшей ошибке лидеров чемпионата может все перевернуться.
1: На этом на сегодня все. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы обязательно продолжим рассказывать о спортивных мероприятиях в столице. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
3: «Московский спорт». Радио России. Когда появляются... Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Трамп вернулся к украинскому вопросу. В беседе с Путиным глава Белого дома пообещал отправить в Москву на переговоры своих спецпосланников. Российские бойцы выбивают противника из Алексеева Дружковки в ДНР. В Минтруде назвали возможным переход на 4-дневную рабочую неделю. Подробности далее. Владимир Путин подтвердил Дональду Трампу готовность содействовать деэскалации вокруг Ирана, а также стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам состоявшихся накануне телефонных переговоров между лидерами двух стран. В ответ глава Белого дома выразил России благодарность за взвешенную позицию и конструктивное предложение.
7: Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума взаимопонимания между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения. Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.
6: Напомню, телефонная беседа между лидерами России и США состоялась по инициативе американской стороны и продлилась около полутора часов. В ходе общения Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку, которая включает ситуацию на украинском фронте, а также ближневосточный регион. По словам Юрия Ушакова, стороны подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематикам, и условились вновь созвониться в ближайшее время. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны. Этим они оказали огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе примыкающих к Константиновке населенных пунктов. В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских военных, укрывавшихся в одном из зданий частного сектора. Артиллерийские расчеты нанесли по выявленному укрытию прицельный удар, уничтожив это укрытие. Власти предупредили о новой, более изощренной схеме мошенников. Преступники стали отправлять россиянам сообщения от имени мобильного оператора, якобы о подключении платной подписки. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин. По словам сенатора, после СМС поступает еще одно сообщение о том, что для отказа нужно позвонить по указанному номеру. После звонка жертва попадает на оператора, который подтверждает, что услуга действительно подключена, и отказаться от нее можно, назвав код из СМС. Абонент следует подсказкам и, ничего не подозревая, предоставляет аферистам доступ к аккаунтам. Парламентарий подчеркнул, что код из СМС нельзя сообщать ни оператору, ни банку, ни службе поддержки, ни человеку, который уверяет, что помогает решить проблему. В Минтруде назвали возможным переход на 4-дневную рабочую неделю. Во всяком случае, нормы трудового законодательства позволяют компаниям организовать такой режим работы. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котюков. Он отметил гибкость современного трудового законодательства, которое позволяет путем индивидуальных договоренностей между работодателем и работниками устанавливать оптимальный график. Именно по этой причине Минтруд воздерживается от жесткого закрепления закона 4-дневной рабочей недели в стране. Инженерные и технические профессии стали чаще интересовать молодежь. Об этом свидетельствует банк «Резюме», который изучила РИА Новости. С начала года представители поколения так называемых «зумеров» чаще всего искали работу инженера, электрика и администратора. Так, молодежь в возрасте 18-24 лет в первом полугодии стала в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика. Молодые специалисты на этой позиции рассчитывают получать в среднем 113,5 тысяч рублей в месяц. Кроме названных профессий, почти вдвое вырос спрос на позиции электрика и садовника. Средняя зарплата ожидания на эти специальности превысили 90 и 53 тысячи рублей соответственно. Две столицы становятся ближе. РЖД запустили бюджетный проезд между Петербургом и Москвой. Поездка на «Авроре» в одну стоимость обойдется в минимально 997 рублей, сообщается в телеграм-канале компании. Предложение рассчитано на тех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Из Петербурга поезд будет отправляться с Московского вокзала по пятницам и воскресеньям в 10:20. Из Москвы – с Ленинградского вокзала по понедельникам и субботам в 0:52. Пассажирам доступны вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и штабной вагон. По пути поезд будет делать остановки в Твери и Балагом. А вот жилье в Москве становится менее доступным. Цены на квартиры в новостройках столицы за год выросли еще на 21%. Таким образом, за квадратный метр в новостройках старой Москвы риэлторы просят 830 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости. Бруклинский мост в Нью-Йорке загорелся во время запуска праздничного фейерверка в честь Дня независимости США, пишет газета «Нью-Йорк-Пост». Возгорание продолжалось несколько минут, после чего его потушили. Специалисты устанавливают, нанесен ли ущерб конструкциям исторического моста. Добавлю, что во время празднования над Вашингтоном сгустились тучи. К столице подошел атмосферный фронт с ливнями и штормовым ветром. В небе сверкали молнии. Но кратковременный дождь и не по-летнему прохладная погода ожидают жители столичного региона. Столбики термометров в Москве сегодня едва превысят 20 градусов, что ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Что касается дня сегодняшнего, то он без опять осадков не обойдется, хотя их интенсивность заметно снизится за счет того, что холодный фронт уже прошел и центральная Россия уже оказалась в тыловой части циклона. В течение дня в Москве и по области будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ветер западный, юго-западных румбов по силе 3,8-4,9 максимум метров в секунду. Но и дневная температура составит плюс 19-22 в городе и плюс 18 плюс 23 в Подмосковье. Это, конечно, на несколько градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета.
6: К погоде мы еще вернемся, а далее эфир продолжит события в мире спорта.
9: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Во втором раунде плей-офф подопечные Дидье Дешама были сильнее парагвайцев со счетом 1-0 благодаря реализованному Килианом Мбаппе пенальти. Следующим соперником французов станет сборная Марокко, которая взяла верх над канадцами 3-0. Российские теннисистки впервые с 2019 года не сыграют в четвертом круге Уимблдона в одиночном разряде. Последняя представительница России на турнире Людмила Самсонова уступила накануне Мари Боусковой из Чехии со счетом 6-4, 6-7, 4-6. В мужской части турнира Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Флавио Каболи 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне на чемпионате России по спортивной гимнастике. Серебро у Ивана Завричка, бронза у Владислава Полешова. В упражнении на кольцах не было равных Илье Заике. Вторым стал Алексей Усачев, третьим Олег Ступкин. А в вольных упражнениях золото взял Мухаммаджон Якубов. Второе место занял Даниил Маринов. Замкнул тройку лучших Даниил Смирнов. Россиянка Екатерина Конева победила в тройном прыжке на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 100 метров с барьерами первенствовала Дарья Осипова. В беге на 110 метров с барьерами первое место занял Матвей Герасимов. В толкании ядра лучшей среди россиянок стала Снежана Трофимец, которая завоевала серебряную медаль. А в беге на 3 километра с препятствиями не было равных Екатерине Ивониной и белорусу Сергею Карпову. Вторым стал россиянин Артем Король. Российская команда одержала победу в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Мюнхене. По итогам первенства россияне заняли первое место в медальном зачете с 10 золотыми и 1 серебряной наградой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
6: В Магадане сегодня 12-14 градусов, в Екатеринбурге 26-28, в Сургуте 23-25, пройдут небольшие осадки, в Архангельске 17-19 градусов, в Оренбурге 30-32 градуса, в Уфе 29-31, в Ростове-на-Дону сегодня 27-29 градусов, в Волгограде 29-31. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное 740 миллиметров ртутного столба.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
10: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
11: А что случилось, Ной?
3: Продавец дождя.
11: Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
12: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к Солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, Земля лопнет от жары.
13: Ты в этом уверен?
11: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
14: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
15: Вы способны вызывать дождь.
14: Каждый человек способен вызвать дождь.
11: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
16: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
17: С 5 класса мечтала о своей группе.
16: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
11: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.
18: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
19: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами Мила Луговая и малыш Веселый Колобок.
20: А мы вас заждались.
19: И это очень приятно. Значит, нравятся вам наши истории с пластинок?
20: Нравятся!
19: Ну тогда приготовьтесь слушать удивительные звуковые материалы легендарного Колобка. Начнем мы с истории волшебной. Как вы уже знаете, ребята, сказок в журнале было много. Верить в них, не верить – вопрос непростой. Порассуждать над ним на страницах легендарного издания как-то решил писатель Михаил Либин. По его мнению, сказка и реальная жизнь чем-то похожи. Ведь в сказке бывают такие переделки, из которых выбраться можно разве что чудом. И что удивительно, чудо непременно происходит. Кому-то счастливый случай приходит на помощь, кого-то смекалка выручает или добрые друзья не оставляют в беде. Причем довольно часто все эти три чуда совершаются разом. Сейчас вы услышите сказку, где тоже есть чудо, но его могло бы не случиться, если бы раньше не произошла одна печальная история. Был у одного хозяина пес. Много лет верой и правдой служил он ему. С удовольствием бы и дальше служил, да старость подошла. И слух уже не тот, и глаз слеповат, и нюх слабоват. Вот хозяин и погнал его из конуры. Кот Мурлыка да коза бодатая за друга просят. Да все бестолку. И поплелся старый пес, куда глаза глядят. Вот с его печальной песни и начинается пластинка «Как пес волка одолел».

0: уходит вон. Обижаюсь на судьбу, не без основания, но готов начать борьбу за существование.
1: Стой, псина, не уйдешь.
2: Твоя правда, волк, не уйду. Так ослаб, что и жить не хочется.
1: Это как раз мне и нужно. Подойди-ка сюда поближе. Есть хочется.
2: Ну? Невкусный я, кожа да кости. Ты меня сначала откорми хорошенько, а уж потом...
1: Ага, дельно говоришь. Значит так, будешь жить здесь, еду сам буду тебе приносить. Так что до скорого!

0: Пойдешь в помощники?
1: Это хаяться.
0: Нет, ты только долго не думай.
1: Да я вообще не думаю. Охота думать в такую рань.
0: Дело серьезное. Ну, не мы их, так они же нас.
1: Да где им? У нас вон какая силища.
2: Ну, сила силой, а хитрость тоже не помешает. Давайте спрячемся. Я вон под осиной в кучу хвороста зароюсь.
1: Ага, а я на осину залезу.
2: Ой, Мишенька, ну только не свались, а то еще меня задавишь.
0: Я в кустах схоронюсь. Ну что, Миша, не идут еще?
1: Не видать!
0: Подождем, да лесную разбойную споем. Со всеми живя в ладу,
1: ладу.
0: Откуда возьмешь еду?
1: Еду.
0: Пока не начнешь войну,
1: войну.
0: Глотаешь одну слюну.
3: Нам обед необходим, лапду да. Значит, мы победим, лапду да. И без лишних разговоров неприятеля съедим.
1: Тихо. Идут.
0: Кто?
1: А пес их знает.
0: Да пес-то знает. Да и нам не мешает знать, что за помощники.
1: Впереди парень в серой шубе. Усатый и сердитый. За ним парень. На тебя похожий. Да покрепче будет.
0: Ой, это он самый и есть. Пес-то.
1: А за ними баба. Огромная. С большими вилами.
2: А не лучше ли, пока не поздно, смыться по добру, по здорову?
0: Поздно, Лизонька, поздно, они уже здесь.
4: Что-то там в хворосте зашевелилось. Уж не мышка ли? Сейчас я ее мяу.
5: Какая аппетитная осинка. Только листочки больно высоко. Ну-ка, попробуй рогами поддеть.
2: Хвост-то не!
0: Ну, всю морду поцарапали! Ату их! Ату!

0: а в том и секрет, что нет никакого секрета.
1: Того, у кого товарищи есть, не надо легко обидеть и съесть. Я именно это прошу вас учесть, хоть сказка не только об этом.
0: Я именно это прошу вас учесть, хоть сказка не только об этом.
2: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
3: Играл на зеленом лугу теленок, прыгал высоко, вскидывал длинные ноги, а под развесистым дубом пастушок играл на дудочке. Услышал его котенок, который забрался на дерево, и стал подпевать: «Ми-ми-миска молока, ми-ми-ми манилакай, без замимиминки пей из серединки». Мышонок, который спрятался от котенка, тоже не удержался: «Мне не страшен кот Василий, только выйти не проси. Си!» Теленок склонил свою рыжую лобастую голову и удивленно промычал: «Непонятно почему, нет на свете ноты му. Покажите ноту му, эту ноту я возьму». Это стихотворение Генриха Сапгира было напечатано в одном из номеров «Колобка». К нему прилагалась картинка и пластинка. На картинке были изображены ноты, каждая в своем домике на своей линеечке. А поставив пластинку, можно было услышать их звучание, точнее, песни, на музыку Александра Раскатова из мультипликационного фильма «До, ре, ми». Давайте послушаем.
4: Играл на зеленом лугу теленок. Услышал он, кто-то гудит в цветке. Сунул свой кожаный нос, сразу отпрянул. Из глубины лилового цветка вылетела большая пчела и запела, загудела.

0: улетела пчела.
1: Ду, повторил теленок. Почему?
0: Слышит теленок, в пруду кто-то квакает. Да не квакает, поет. Наклонился над водой. Сначала увидел свое отражение в воде, а потом заметил зеленую лягушку на зеленом листе кувшинки. Лягушка пела.
2: По ручью, по реке плыли рыбки в башмаке и уплыли на заре, ре, в голубое море, ре. И уплыли на заре, ре, в голубое море, ре.
0: Нырнула лягушка в пруд, только круги по воде пошли. Ре, повторил теленок. Что это? Ре. И пошел задумчиво прочь. Шел теленок мимо дома. Возле крылечка стояла на земле миска. Пустая. Полосатый котенок облизнулся розовым язычком. Наелся, значит. И замяукал. Запел.
3: Ми-ми-миска молока. Мяу. Ми-ми-миска.

0: теленок.
1: Нет.
0: Мип, поправился он. А что это? Ми. Ку-ку, сказал кто-то в ответ. Заглянул теленок в окно дома, а там на стене часы с кукушкой висели. Выглянула кукушка из домика часов и запела.
2: Фасоль, фасоль, фасоль, фасоль, фасоль, фасоль, фасоль. Вот и вы.

0: сон.
1: Бежал мимо щенок, лохматый, с большими ушами, глазами, пуговицами. Увидел теленка, испугался, попятился. А теленок сам испугался, тоже попятился. Замахал щенок хвостиком, давай подружимся. И теленок хвостом замахал. Согласен. Щенок стал прыгать вокруг, лаять, а потом спел теленку.

0: кастрюля. Я всех лягушек веселя распевала. Ля.
1: Почему? Зачем ля? Повторил удивленно теленок. И услышал тоненький писк в траве. Это был мышонок. Он высунул острую мордочку из норки и пропел, пропищал.
2: Вечер синий, очень красивый. Я мышонок самый сильный, мне не страшен

0: Лёси!
1: Повторил все теленок и опять удивился. Что это? Что все это значит?
2: И тут он услышал, как пастушок играет на дудочке. Звуки вылетали из дудки и рассаживались на проводах, как птицы. А пастушок запел.
3: Ноты в дудке у меня, ноты в дудке у меня.

0: имена.
1: И теленок догадался.
2: Это все музыка.
3: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
4: А теперь, ребята, мы хотим вас пригласить на уху.
5: Ух ты!
4: Приглашение на уху – так называется веселая история, которую написал поэт Юрий Кушак. Когда эту сказку прочитала композитор Ирина Тульчинская, то тут же сочинила прекрасную музыку к этому произведению. А когда стихи и музыку послушали артисты Клара Румянова, Георгий Вицин, Наталья Защипина и другие, они захотели их декламировать и петь. Вам, ребята, наверное, уже захотелось узнать, что же это за такая история про доброго утенка, который попал... Впрочем, давайте поставим пластинку.

0: приглашаю на уху.
1: Кланяется пастуху.
0: Приглашаю на уху.
2: Повстречал коров и корове снова.

0: А вечером вечерком колечки над костерком, да маленький огонек в костерке, да маленький окунек в котелке.
1: Хозяин!

0: Эх, гусь тельняшки!
1: Индюк в упряжке!
2: 50 поросят на мамаша, 60 айду пешком!
3: Козел с мешком, рога во лбу! Стравить! Зашибу!

0: Махнусь, в котелок загляну. Ха-ха-ха! Разве это уха?
1: Не уха.
0: Чепуха!
2: И все гости вокруг. Ха-ха-ха! Хрюк-хрюк!
1: И снег, и грех.
2: Окунила на всех.
3: Козел так тот озерчал совсем. Я ухи, говорит, вообще не ем. Собрался нынче в баню, и я, все бегут. Ну и я за компанию. А тут ни зелья тебе, ни веселья тебе, ни то, ни сё. Надоело всё. У меня вообще ощущение, будто я козёл отпущения. Догнул

0: еще чуть тепленького.
1: Удалось спасти утопленника.
2: Да по правде сказать, никогда и нигде не тонули утята в воде.
3: А утенок за свое. Ах, мне больше не житье. Уж вы меня бросьте, дорогие гости.

0: честное слово, такой удивительный воздух в таких ослепительных звездах.
1: И кто-то ответил:
2: едва ли мы раньше такое видали.

0: Окумел и сам удивился тому, что запел. Тихонько баран заиграл на гармошке, и в такт потихоньку защелкали ложки. Петух голосил, гребешок возносил.
1: А утенок к огню хворостинки носил, да подкладывал, кря-кря-кря-кря, да поглядывал, зря-зря-зря-зря. Ах, что мне лопнуть, ведь мог вот лопнуть, откровенно говоря, зря.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Пока вы слушали веселую историю, мы думали с Колобком, что бы вам еще такое поставить. Все пытались угадать, что бы вам хотелось.
2: Блинов хочу со сметаной.
1: О, когда-нибудь настанет время, когда можно будет через радиоэфир угощать слушателей блинами, пирогами или чем-нибудь еще. А пока позвольте, друзья, подарить вам песни на музыку Григория Гладкова и поэта Владимира Приходько. «Коробка с карандашами» и «Пешком шагали мышки». Желаем вам прекрасного дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.
3: В коробке с карандашами горы и океаны, гномы и великаны.

0: подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает корабль под парусами. Пешком шагали мышки
1: по узенькой дорожке
2: от деревушки пешки
1: до деревушки ложки.
0: А в деревушке ложки
1: у них устали ножки.
2: Обратно в пешке мышки поехали на кошке.

0: По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Все в сад». И сегодня в эфирном саду собрались, как всегда, бодрые, веселые Мария Трабаева и Александр Кабургаев.
2: Жадные до новых знаний.
1: Обязательно, да, как и всегда.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в нашем эфирном саду.
1: Ну, как говорится, не растениями едиными.
2: Маш, ну, если ты имеешь в виду сыт человек, то, конечно, мы еще и продукты животного происхождения тоже пользуем иногда.
1: Конечно. И действительно, многие решаются на то, чтобы на своем приусадебном участке, в общем-то, завести, что называется, хозяйство.
2: Да, Маш, я уже года 4 просыпаюсь в 4 часа утра. Вот это вот у меня, потому что соседка Маша за забором,
1: да.
2: Она теперь с курами, она их любит как детей, петухов у нее штук 5, один голосистее другого, ну, я думаю, что это далеко не единичный случай, и поэтому мы вот с Машей сегодня обсудили эту тему, и я предложил установить телефонную связь с Тульской областью, где живут мои очень хорошие друзья. Кстати, городские люди, которые лет 20, наверное, назад, а то больше, сейчас выясним, уехали за город. Сейчас у них несколько гектаров. У них куры, у них козы, у них овцы, у них индюшки, у них коровы.
1: Это называется, огласите весь список, пожалуйста.
2: Это пускай вот Ирина сделает. Ирина Гвоздева. Ира,
1: фермер.
2: Добрый день.
1: Ира. Ирина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ир, можно я начну с такой рекламы? Во-первых, у Ирины и Юрия самое вкусное молоко в округе, потому что у них джерсийская корова. Вот банка, и вот так. Треть банки — это сливки.
1: Потрясающе.
2: Это потрясающе. Вот. Но самое главное, что у них очень большой опыт, и мы сейчас, Ира, мы будем мучить вас своими дурацкими городскими вопросами, ладно?
1: Но а нам очень важно выяснить все-таки, кого... Кого можно заводить, кого хлопотно выращивать и ухаживать и так далее. С чего можно начать? В общем-то, вопросов очень много, особенно
2: Маш,
1: у тех, кто только начинает свой фермерский путь.
2: Предлагаю такую тему – животноводство для чайников.
1: Да? Вот, ну почему бы и нет, хорошо звучит.
2: Ира, с кого начнем? Кто проще всего?
3: Не знаю, да можно со всех сразу.
2: Ну хорошо, куры – это просто…
3: Куры просто. Мы начали с перепелок,
2: так.
3: Потому что это совсем просто. Они находятся дома, в клеточке. Водичка попоили, покормили, убрали. Они сидят в клетке и несут тебе яички. Единственное, что у перепелок очень короткий срок службы. Их, как правило, держат до 8 месяцев. Потом яйценоскость падает. И надо менять или выводить... своих, а выводить своих нужен инкубатор.
2: Ира, вопросы. Посыпались вопросы. Первое. Что значит менять? Это вот старую несушку на вертел или как?
3: Да, да. Но я, как правило, держу дольше. Мне всегда очень жалко.
2: Жаль.
3: Да.
2: Ага.
3: Но если хотите обновить стадо, то это до 8 месяцев, и надо закладывать свой инкубатор и выводить своих птенцов. А этих, естественно, в морозилочку или сразу пожарить или отварить.
1: Ирина, а скажите, пожалуйста, перепелки не делятся, допустим, как куры, на мясные породы, которые можно употреблять в пищу?
2: Бройлерные,
1: и которые
2: перепелки.
1: Больше, да, или больше, которые...
3: Делятся. То же самое делится. Есть яичные породы, это эстонские, маньчжурские. И есть, можно сказать, бройлерные, это техасские белые, но там может быть еще кто-то, это вот из тех, кого мы держим. Но техасские тоже очень хорошо несутся, семье хватает.
1: Ну а уход за ними примерно одинаков? То есть они одинаково неприхотливы, вне зависимости от того, заводим мы их для того, чтобы получать яйца, или мы их растим на мясо?
3: Вы знаете, ну чисто растить на мясо, это, наверное, неинтересно. Все-таки интереснее яйцо перепелиное. Оно и полезнее, и вкусное. А потом уже мясо, когда срок ее службы прошел, Замечательно, тушка меньше не становится, точно такая же, 200 с чем-то, 300 грамм.
2: Угу.
3: Вот. Единственное, что это у них должна быть определенная температура, не ниже плюс 16, но даже плюс 14.
2: Ну, сейчас мы до температуры дойдем, у меня тоже вопрос такой. Несутся они как, по яичку в день?
3: Бывает по яичку в день, бывает 4-5 яиц, потом день перерыв, в зависимости от того, какое количество будете держать девочек. Например, на 4 девочек надо одного мальчика, чтобы яйца были оплодотворенные. Или же вы держите, покупаете просто девочек, у вас несутся яйца, и вы их забиваете, и все. И дальше покупайте снова несушечку, молочку. Может, еще и такой вариант быть.
2: Я почему спросил? Потому что нам сейчас надо рассчитать. Вот стандартная семья, там, 3-4 человека, да? Нам же ведь к завтраку надо сколько яиц? Маш, сколько нам перепелиных яиц нужно к завтраку? 3-4 человека. Ну, штук по 5, да? 3×5, ну, 2 десятка в день нам надо, да? Это значит, сколько нам? 20 несушек, что ли, держать, Ирина?
3: Ну, в общем-то, да, стандартные клеточки для перепелок помещается 20 девочек, ну и 4-5 мальчиков. Но здесь что, мне кажется, что это тесновато, я бы держала 15, ага. Ну, я и держу, допустим, 15 девочек и там 3 мальчиков, могу девочек поменьше и 3-4 мальчика.
2: Понятно.
3: То есть, ну, до 15 нормально, 25 я считаю тесновато.
2: А, Ирина, едят все?
3: Вот для них есть специальный комбикорм. Только комбикорм.
2: А вот это отходы со стола, всякие макарошки там, то все.
3: И... Нет, но это нет, ж не курица. Нет. Это можно курочкам, можно индюшечкам. Перепелочки нет, чисто на комбикорме.
1: Вообще, как будто бы это прям удобно, если честно. Вот для тех, кто особенно начинает свое какое-то хозяйствование. Ну, то есть, корм у тебя, вот, пожалуйста, ты закупил и дал. Они у тебя много
2: Маш,
1: не просят.
2: Ну, я-то мечтал все-таки.
3: Ну, я знаю, что даже многие, так скажем, в городских условиях держат на отапливаемом или теплом балконе. Утепленный, естественно, там, если подогрев есть, теплый пол, так, чтобы не падала температура.
2: Ирина, а ароматы распространяют перепела и перепелки?
3: Ну, если вы убираете каждый день или через день, никакого аромата нет.
2: А вот это гуана мы используем как удобрение?
3: Да, очень замечательно. Много там полезных микроэлементов. Так что также можете замочить, поливают комнатные цветы, поливают и то, что, как говорится, растет на огороде. Точно так же, как куриные используют, так же и этот перепелиный.
2: Понятно. Маша, ты вопрос хотела задать.
1: Уже на него ответили. А как раз ответили. Мне интересно было, это так же, как куриный, или как-то по-другому? Технологии везде одинаково.
2: Ирина, ну я-то мечтал о другом. Чтобы была какая-то утилизация. Там арбуз попался, неспелый, невкусный, надо его кому-то скормить. Там жена какое-то блюдо запорола, тоже надо куда-то. Ну не в компост же все это выбрасывать. Тут уже перепелки не пойдут, тут уже куры нужны, да?
3: Здесь куры нужны. Куры, индюшки, цесарки, вот этим можете покидать тот же арбуз, те же корки арбузные, если арбуз был вкусный, вы его съели, а корки арбузные можете кинуть этой птице. Перепелки нет, это есть не будут. Хотя травку им, в общем-то, тоже кидают в клеточки, и они с удовольствием могут ее поесть.
2: Хорошо, тогда остановимся на курах, Маша. На курах остановимся.
1: Куры — это хорошо, мне кажется, это, конечно, чуть более хлопотно, чем перепелки, наверняка, потому что все-таки им нужно оборудовать какой-то более-менее теплый загон на зиму, с учетом того, да, что у нас иногда бывают и какие-то суровые морозы, даже в нашем регионе, я уже не говорю про тех, кто севернее расположен, но, тем не менее, мне кажется, курица на участке — это всегда хорошо.
2: Так, Ирина, курица для чайников. Давайте начнем с того, какие породы. Вообще, вот стандартный 6 соток участок можно кур немножко подержать или как там?
3: Конечно, можно, и не только кур. Не обязательно даже им делать выгул. Если можно просто в помещении их держать. Хотя хорошо, конечно, когда птица выходит на солнышко, получает витамин D и гуляет, и жучков-червячков.
2: Угу.
3: Но очень часто бывает так, что по округе ходят лисы, хорьки, куницы и тому подобное.
2: И собаки.
3: Да, и собаки. Особенно лисы любят лазить по сетчатому забору. Если делать ограждение, то надо учитывать и это. Лисица может пробраться куда угодно.
2: К вам залезали лисы-хорьки, да?
3: Ну, хорек нет, а лисицы, да, когда мы по неопытности просто держали такие летние как бы домики для птиц, вывели их, подросли, и мы их выпускали. И там даже не было дверц, потому что я думаю, ну как, утром сами они вышли и погуляли. А когда тебе целое стадо положила лисица, здесь уже думаю, что надо дверцы. Ну, а потом, когда уже построили более-менее теплый, в общем-то, курятник, сделали загон, ну, и в этом году у нас лисица пробралась в курятник, потому что двери были открыты, лето, тепло, хорошо. И по сетчатому загону она пробралась, придушила, две были лисицы. Они придушили, но утащить не успели. Хотя высота сетчатого забора, она была по 2 метра.
2: Ух ты! Ну, плюс еще к лисам и хорькам цыплят-то могут таскать еще хищные птицы, перепелятники, ястреба, луни. Тоже ведь опасность, да, воздух?
3: Ну, это да. Можно делать сверху сетку от хищной птицы, но как-то последнее время. Или держать рядом собачку на цепи, которая будет бегать, скакать и лаять, даже небольшую. Так что нет, варианты есть, надо просто смотреть, у кого, как говорится... Может, у вас и нет там лисиц рядом. У нас вот расплодились. 10 лет их не было.
2: Да, и мы с Ириной просто соседи, по помойкам шарятся постоянно.
1: Вижу. А сейчас какая-то проблема, мне кажется, общая. Вспышка, я не знаю, почему лиса. Так. Да-да-да, это правда.
2: Ирина, породы какие лучше выбрать, самые неприхотливые, потом что-то надо. Да, вот с самого начала, вот исходный материал. Ну, цыплят можно купить, но тоже можно попасть очень здорово.
3: Да. Можно купить несушек, даже не цыплят, а можно купить уже несушек, которые там 4-5 месяцев куры. Опять какая цель? Если вы хотите чисто яичные, то покупайте одну породу чисто яичные. Если хотите, чтобы потом можно было ее зарубить на супчик, то покупайте мясо яичную породу. Сейчас такое разнообразие кур, можно залезть в интернет и выбрать то, что тебе нравится по цвету. Да, по окраске яйца есть цветные даже яйца.
2: Ирина, ну вот я просто знаю, поскольку пользуюсь продуктами вашего животноводства, я знаю, что вы много лет уже выращиваете бройлеров. А вот это вот для такой, ну, неискушенной во всех этих премудростях обычной городской семьи, да, папа, мама, бабушка, дедушка уехали на дачу. Можно ли купить бройлеров за 40 дней, догнать их до какого-то веса и сделать такой запас курятины на зиму, а?
3: Конечно, конечно, можно. Тем более за летний период. Зимой сложнее, потому что нужно тоже теплое помещение и обогрев, чтобы не было там не нулевой температуры, а лучше всего, когда у тебя там 15, 18, 20 плюс для них. А так ничего сложного нет. Можно их как кур держать в таком помещении, напольное содержание. Можно клеточки соорудить для них. Но пространство надо ограничивать, чтобы они меньше ходили, меньше двигались. Они, в принципе, сами поели, они плюхнулись.
2: Понятно.
3: Но опять надо освещение. Для маленьких температура сначала, допустим, для цыплят от 30 градусов, потом через несколько дней понижаете и доводите до нормальной температуры окружающего помещения.
2: Ага.
3: Да, так сначала очень высокая температура должна быть для их содержания. Чистая вода, специальный комбикорм на хлебе, зерне, там, вермишели со стола. Можно, конечно, но это будет как добавка. И я, например, мы не добавляем. Я думаю, что они просто от этого больше будут жиреть. Это не их корм.
2: То есть я правильно понимаю, что это такой набор «сделай сам», да?
3: Ну, да.
2: То есть ты берешь там 20-30 цыплят, у тебя инструкция, чем кормить, чем поить, тыры-тыры-тыры-пыры, и через 40 дней ты получаешь уже сколько там привез?
3: Ну, через 40 дней это около 2 килограмм.
2: А был цыпленочек прям вот как пушиночка, да?
3: Да-да-да, был цыпленочек. На ладошке помещался.
2: То есть за 2 месяца реально догнать до...
3: Ну, за полтора месяца можно 1,8 кг, 2 килограмма. А, например, в 4-5 месяцев это уже может быть 4-5 килограмм.
2: Угу. То есть на таком небольшом подворье шестисоточном это все вполне реально, да?
3: Это вполне все реально.
2: Хорошо.
1: А может быть, перейдем к кому-нибудь покрупнее?
2: Да подожди, Маш, мы еще с курами не разобрались. Секундочку, а с яйцами? Что, тоже каждый день по яичку или как?
1: Через день, по-моему.
3: Ну, если яичные, например, такая порода, как Хайсекс, они каждый день дают яйцо, день отдыхают. То есть, если у тебя 5 кур, допустим, каждый день у тебя по 5 яиц. И один день у тебя может быть 4 яйца, одна какая-то отдыхает. Так что это, ну, вот такая порода хорошая, как раньше были лингорн чисто промышленные. Сейчас вот хайсетс.
2: То есть на семью там 5 человек стандартный: папа, мама, бабушка, дедушка, ребенок или 2. Сколько надо кур несущих?
3: Ну, опять, если у вас будут перепелки, если будут куры, то вам столько яиц не надо. Но держите десяток кур. 5, допустим, яичных, 5 мяса яичных, одного петушка, который будет их строить и будить вас по утрам.
2: Ну, с этим я уже смирился, с тем, что по утрам будет. Ну, заодно нечисть будет отгонять, зато всякие злые духи не будут вокруг бродить.
1: И да? Будут бродить только добрые куры.
2: Так, Маш, ну что, тебе не терпится кого-то посерьезнее, да?
1: Да, у нас, правда, не так много времени остается, но тем не менее,
2: я знаю, кого ты хочешь. Ну-ка. Ирина, у вас цесарки живут не первый год. А вот развенчайте эту легенду, или это действительно так? Они клюют колорадских жуков с картошки?
3: Да нет, конечно.
2: Нет? Это все байки?
1: Маркетинг!
3: Нет. Вы знаете, я даже собирала. Был период, когда я собирала эти личинки и этих жуков и кидала. И они удивленно на них смотрели. Ну, может быть, если их приучать с рождения, так, Саша, вот вылупился, да, чуть-чуть подрос, и ты им кидаешь.
2: Да.
3: Если ты их приучишь это есть, то, наверное, да, они пойдут у тебя собирать колорадского жука.
2: Ирина, в следующий раз не кормите их неделю, а потом...
3: Неделю, да.
2: А потом...
3: И дайте колорадского жука. Но, слава богу, у нас вот второй год его нет, хотя я даже ничем не опрыскиваю, не обрабатываю, поэтому, ну, нечем кормить их. Пусть едят зерно.
2: Да-да-да. Так, ну, хорошо, цесарки. Цесарки – это что? Это яйцо.
1: Это мясо.
2: Это мясо, это что?
3: Это яйцо, это замечательное мясо, мясо дикой птички. Очень вкусные яйца. Я их люблю больше, чем куриные, но, наверное, равне с перепелиными, так скажем. Иногда мне кажется, что они даже вкуснее, чем перепелиные яйца. Очень вкусные. И вкусное мясо.
1: Но они и покрупнее, чем куриные.
3: Да, они покрупнее, нет, чем перепелиные. Они крупнее, но меньше, чем куриные.
2: Ага.
3: И яйца симпатичные и вкусные. Птица орущая периодически.
2: Шумная.
3: Горластая. Особенно если там кошка зашла или еще кто-то. Вот здесь начинается паника.
2: Ага. А цесарка все-таки она ближе всего к индюку, тоже куриные. Вот у индюка половой диморфизм, как выражен, индюк и индюшка, там петух и курица. А у цесарок у них мальчики тоже сильно отличаются внешне?
3: Нет, нет, очень сложно отличить, хотя все говорят, ой, гребешок, сережки.
2: Да-да-да.
3: И гребешок бывает, и сережки бывают, и девочки, и мальчики совершенно одинаковые, ни по расцветке, ни почему ты не отличишь. Единственное, что приходится заглядывать под хвост.
2: Понятно. Там две породы такие, вот я замечал, чисто визуально, во всяком случае, у вас. Там бывают беленькие цесарочки, а бывают вот эти вот жемчужными пятнышками, да? Или есть еще какие-то?
3: Ну, они бывают белые, бывают серые, бывают темные такие, коричневые, они как бы, то считается, белогрудые.
2: Угу.
3: Бывают даже синие, очень красивые, цвета василька, но... По здоровью они очень слабые.
2: Неустойчивые,
3: так скажем.
2: Да?
1: Несмотря на то, что красивые.
3: Да, несмотря на то, что они очень красивые.
2: Вот, в оставшиеся там полторы-две минуточки, сколько у нас, Маш, осталось, да?
1: Да, полторы-две минуты.
2: Вот как раз хотел вас спросить, что... Ну, сегодня у нас, Маш, мы смотрим, мы дальше птицеводство...
1: Птичий двор.
2: Не продвинулись, да. А, Ирина, сразу вопрос такой. Часто ли болеют наши птицы, цесарки, перепелки, куры? Надо ли там какие-то подкормки, витамины, лекарства, прививать их? Как-то надо вакцинировать, что вот с этим?
3: Вы знаете, нет, я этим не пользуюсь, я как бы не сторонница, так скажем, для животных химии.
2: Угу.
3: Для себя я хочу вырастить и для своих друзей, знакомых. Чистый продукт.
2: Экологически чистый продукт, гарантированно.
3: Да.
2: Так, Маша задумалась. О чем ты задумалась, Маша?
1: А какие-то витамины даете или какие-то добавки, может быть, натурального происхождения, которые, ну, вот как-то им разнообразят их рацион,
2: рыбий,
1: скажем
2: жир
1: так.
2: Какой-нибудь, да?
3: Вы знаете, ну, можно, допустим, можно пропоить было медом. Вот когда они там маленькие, воду, значит, добавлять немножко меда, вот там достаточно всех витаминов. И он как бы и очищается вот этот вот первородный кишечничек у них. Угу. Единственное, что можно. Дальше все витамины есть в комбикорме. Все там предусмотрено, все там расписано. Поэтому не надо никаких излишеств. Это то же самое, когда растения вы будете кормить азотом, азотом и азотом. Да, но у вас вырастет зелень, зеленая масса. А плодов не будет. Точно так же и с животными.
2: Угу. Ну, я просто хочу напомнить, что это мы, люди, все хотим дожить до 100 лет, хотя бы, как минимум, да? А что касается курочек и перепелочек, то мы же не ставим такую задачу, чтобы они жили с нами долго и счастливо лет 30, 40 или 50.
1: Конечно,
2: правда?
1: Мы просто хотим их съесть. Вот так вот.
2: Ирина, спасибо.
1: Мы благодарим нашу...
3: Ну, знаете, нет, у меня есть куры, которые по 5, по 6. У меня есть индюк, которому 8 лет, но не поднимается рука его за
2: А это рудименты городского человека. Друзья мои, спасибо большое. Ирина, я хочу напомнить, что Ирина Гвоздева, фермер из Тульской области, сейчас выходила с нами на прямую телефонную связь. Маша, у нас впереди еще, смотри, мы с птичьего двора еще не слезли, у нас индоутки еще, у нас гуси еще впереди.
1: А это значит, что мы обязательно встретимся в одном из наших следующих эфиров. А пока, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами. До встречи ровно через неделю. Это была программа «Все в сад».
2: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. И все это музыка. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. От Украины до футбола и космоса. Что обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону? Больше 70 беспилотников сбили средства ПВО за ночь над российскими регионами. И россиянам рассказали правила провоза лекарств в самолетах. Подробности далее. Украинский кризис, ложь Киева, сотрудничество в космосе и колоссальные экономические перспективы – темы, которые на протяжении полутора часов обсуждали накануне Владимир Путин и Дональд Трамп. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа состоялась по инициативе главы Белого дома.
9: Разговор, это уже четвертый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня. президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.
8: По словам Ушакова, американский лидер подтвердил готовность оказывать содействие скорейшему прекращению боевых действий, а также поиску мирных решений по преодолению кризиса. Для этого в Москву при удобном случае вновь отправятся его спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В свою очередь Владимир Путин обрисовал собеседнику реальное положение дел на фронте.
9: Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим.
8: По словам помощника президента России, стороны обсудили иранскую тематику, в рамках которой Владимир Путин подтвердил готовность оказывать практическое содействие по стабилизации обстановки в регионе. Касаясь точек сближения, российский лидер и его коллега указали на символичность предстоящего запуска с космодрома Байконур российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Кроме того, стороны затронули тему футбола, где Путин пожелал президенту США дальнейшего успешного проведения чемпионата мира. Обе стороны подчеркнули важность продолжения контактов. Глава России напомнил лидеру США о постоянно действующем приглашении посетить Россию. К другим темам. 71 дрон сбили средства ПВО за ночь над российскими регионами. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. В школьную программу добавили темы по искусственному интеллекту и беспилотникам. Изучать их будут на уроках информатики. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. Он отметил, что сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем, и с этим направлением школьников познакомят на уроках технологии. Кравцов указал, что темы, связанные с дронами, также изучаются в рамках основ безопасности и защиты Родины. Череда смертельных аварий пронеслась по российским дорогам. В Красноярском крае, в Иланско-Нижнеингашском округе на трассе «Сибирь» столкнулись легковушка и фура. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным следователей, водитель четверки не имел водительских прав и вылетел на встречку. Погибли все ехавшие в ВАЗе, водители, трое взрослых пассажиров. Схожая авария произошла накануне в Тюменской области. На 163-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск, «Лада Ларгус» оказалась на встречном потоке, где столкнулась с большегрузом сани. Второй задел тягач «ДАФ». В результате массового ДТП погиб 60-летний водитель легковушки. Пострадали пассажир «Лады» и водитель сани. 5 человек, среди которых 2 ребенка, ранены в результате стрельбы в День независимости США в Нью-Йорке. Об этом сообщает американская газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на источники. Инцидент произошел во время запуска фейерверков в районе Кони-Айленд. Все 5 пострадавших выжили и были госпитализированы в стабильном состоянии. Полиция устанавливает стрелка и детали происшествия. Вернемся в Россию. Россиянам рассказали правила провоза лекарств в самолетах. В целом, особых жестких ограничений нет. Пассажиры могут взять с собой как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Однако необходимо учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Такие рекомендации дали в интервью РИА Новости представители Ассоциации туроператоров России. Особое внимание следует обратить на содержащие в лекарствах психотропных или наркотических веществ. Такие препараты должны быть задекларированы с приложением медицинских документов в красном коридоре. Тем временем нашим ученым удалось совершить прорыв в противоопухолевой терапии. Российские специалисты создали препарат, который способен снизить побочные эффекты при лучевой терапии онкологического заболевания. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, разработка способна максимально эффективно воздействовать на опухоль, при этом защищая здоровые ткани от разрушений. Сейчас инновация проходит необходимые экспертизы, сообщил академик Каприн. Две столицы становятся ближе. РЖД запустили бюджетный проезд между Петербургом и Москвой. Поездка на «Авроре» в одну стоимость обойдется в минимальные 997 рублей, сообщается в телеграм-канале компании. Предложение рассчитано на тех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Из Петербурга поезд будет отправляться с Московского вокзала по пятницам и воскресеньям в 10:20, из Москвы – с Ленинградского вокзала по понедельникам и субботам в 00:52. Пассажирам доступны вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, а также СВ. Пломбиром и спиртовыми салфетками следует запастись во время борьбы с борщевиком. Эти вещи могут помочь в случае ожога. Такие рекомендации дали эксперты в интервью парламентской газете. В июле косить растения сосновского уже бессмысленно, поэтому лучше сосредоточиться на цветках. Удалять соцветия лучше в паре с кем-либо, чтобы один помощник наклонял стебель, а второй срезал его максимально близко к цветам. Одежду следует выбирать так, чтобы она полностью покрывала тело. Если сок все же попал на открытый участок, следует обработать место ожога спиртовыми салфетками, а затем лечить специальными мазями. Если после пребывания рядом с цветущим борщевиком начало першить в горле, снять симптом можно с помощью порции жирного мороженого, поделились советом эксперты.
0: Спорт.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, голы Антона Мирончука и Николаса Маричаля помогли московскому «Динамо» взять верх над Нижним Новгородом со счетом 2-1 в товарищеском матче. В других межсезонных поединках клубов российской премьер-лиги по футболу столичный ЦСКА разошелся миром с тульским «Арсеналом» 1-1. Московский «Спартак» был сильнее самарских «Крыльев Советов» 3-2. Грозненский «Ахмат» сыграл ничью с сербским «Нови Пазаром» 1-1. А махачкалинская «Динамо» сломила сопротивление петербургского «Ленинградца» 3-0. Первая пара четвертьфиналистов определилась на чемпионате мира по футболу. Французы взяли верх над парагвайцами со счетом 1-0, а марокканцы были сильнее канадцев 3-0. Встреча Франция-Марокко состоится 9 июля. Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевала Анна Калмыкова, бронзу у Лейлы Васильевой. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. Второе место заняла Рощина, третье – Елизавета Ус. Россиянин Алексей Худяков завоевал золотую медаль в метании диска на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В прыжках в длину не было равных Юрию Ашгибесову. В десятиборье первое место занял белорус Максим Андралойть. Лучшим из россиян стал Андрей Родиков, который остался вторым. В спортивной ходьбе на 10 километров первенствовала Рейхан Каграманова. Екатеринбургский баскетбольный «Уралмаш» подписал контракт с защитником Дэвидом Эфиани. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. В минувшем сезоне 30-летний американец выступал за турецкий «Петкимспор» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Максимом Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В прошлом сезоне 24-летний россиянин провел за нижнекамцев 54 матча, забросил 4 шайбы и отдал 20 результативных передач. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: В Хабаровске сегодня 20-22 градуса, временами ожидаются дожди. В Мурманске 17-19, кратковременные осадки. В Вологде и в Нижнем Новгороде 20-22 градуса. В Оренбурге 30-32, в Перми и Кирове 25-27 градусов. В Ярославле и Воронеже 20-22 градуса, временами ожидаются осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 19-21. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

0: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», Хоровой капеллы России имени Юрлова, Фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 5 июля, завершается первая неделя второго летнего месяца. У кого-то в разгаре каникулы, кто-то, может быть, планирует отпуск или уже отдыхает от трудов праведных. Ну, а мы же наслаждаемся очередным летним выходным днем. А значит, это повод для хорошего настроения, которым мы, собственно, щедро делимся с вами. Это «Хорошее начало». Сегодня в студии Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Злобков, Павел Сурков, здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
2: Мы побываем на Кольском полуострове, где идут последние приготовления к проведению необычного фестиваля.
0: На утренней кухне поколдуем над клубникой и узнаем еще несколько способов сохранить надолго вкус свежей ягоды.
1: И снова полистаем томики из нашей арктической библиотеки. Сегодня это Владимир Шнейдеров и его «Великий Северный».
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, друзья, наш эфир выходного дня начинается.

0: домашних театров.
1: А еще, да, на фестивале пройдут съемки фильма, и принять участие в них сможет любой житель Кольского полуострова, ну а также гости, те, кто полюбил Север всей душой. И сегодня с нами на связи организатор фестиваля Марина Смирнова. Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Марина, чувствую, у вас уже есть шарф, связанный руками талантов.
2: Вы знаете, мы каждый год, у нас на самом деле очень много делают всего местные жители. Мы и скатерть вышивали, а гигантский шарф мы вязали в Норильске. Там мы поставили памятник жирафу, северному жирафу.
0: Минуточку, нет, про мамонтов мы все знаем. А, у Гумилева.
2: Да, у Гумилева, да-да-да. И вот мы поставили памятник, но это в Норильске было, и связали ему шарф. Так что, а сейчас это Мончегорск, но вообще нас очень интересует наш фонд «Тема Севера». Мы очень любим с этим работать, потому что вообще Кольский полуостров – это удивительно недооцененное место с точки зрения туризма. Я проехала весь
0: Кольский полуостров. Мариночка.
1: Ну, я 4 раза был на вашем фестивале.
0: Слушай, за чужие деньги я тоже поехал.
1: А я на свои.
0: Да, конечно.
1: Это только ты деньги считаешь, а я их трачу.
0: Да, и Мариночка, извините. Как же добраться до Мончегорска?
2: Как добраться, да вообще несложно, на поезд садитесь и приезжаете. Или на самолете. Или на самолете до Мурманска, или до Апатит. Вообще это совершенно несложно добраться. А просто Кольский полуостров очень разнообразный. Угу. То есть там есть там и киты, и, не знаю, саамы, вот эти северная народность малочисленная. Очень богатая мифология невероятная. А вот эти сейды, камни, священные саамов, которые гигантские валуны, которые стоят на маленьких камнях, и вообще непонятно, как они держатся.
0: Да-да-да, это мы знаем.
2: Вот, в общем, север очень богат всякой там и мифологией, и невероятной Марина. Природой, и она очень разнообразна, да, и там совершенно невероятное искусство в том числе. Например, есть в Апатитах такой потрясающий центр сияния, и художники из этого центра, они занимаются паблик-артом, они очень много в Москве делают арт-объектов вот, просто потрясающих.
0: Марина, у меня один маленький вопрос только. Где там у вас на Кольском полуострове вдруг образовались люди, которые знают, что такое арктическая нейрографика?
2: А почему? Как это? Почему? Есть такие люди, конечно.
0: Есть, да, все, я проспросил, есть они? Есть.
3: Марин, принцип любого фестиваля из года в год, если он традиционный, надо привлекать что-то новое. В этом году чем удивите?
2: Знаете, да, фестиваль проходит уже 10 лет. Это такой любимый жителями и гостями города фестиваль. У нас даже один раз приехал поэт из Индонезии, причем сам приехал, услышал, прочитал в литературной газете, приехал на поезде. А в этом году фестиваль будет посвящен вообще осмыслению севера, северной идентичности. Mm-hmm. Очень многие люди, которые жили когда-то на севере или работали, или как-то были связаны с севером, они потом уехали, рассыпались по всей стране, но они почему-то сохраняют в себе вот эту северность, и для них очень важно, что они северяне. И вот что такое северная идентичность, да, что такое в человеке есть, что он в себе это, в общем, хранит. Мы будем об этом разговаривать через разные виды искусства. И на фестивале будет представлено искусство разных населенных пунктов Кольского полуострова, фактически будет весь Кольский полуостров, там будет и большая программа, посвященная саамам, и музыка, там фольклор, все, что связано
0: Марина,
2: с визуальными видами искусства.
1: Там, кстати, будут...
2: будем снимать фильм.
1: Там, кстати, будут мои потрясающие друзья Театр вкуса, и у вас же гастропрограмма еще там есть, очень, очень хорошая всегда.
2: Да, гастропрограмма у нас есть. И вообще у нас в этом году мы будем север, у нас будет такая зона 6 чувств севера. Mm-hmm. И мы будем осмыслять, что такое запахи, там будут запахи севера, мы будем собирать звуки севера. Причем звуки севера в этой программе могут принять участие все желающие. У нас в группе в нашей ВКонтакте, в группе «Табуретки» написано о том, как подключиться к этой лаборатории по сбору звуков. Дальше там будет зона осязания, когда можно будет узнавать просто по тактильным ощущениям разные
0: предметы. Я все понимаю, Мариночка, но я человек простой. Мне бы рыбную ловлю.
3: Организовать?
0: Да.
2: Это вообще не сложно, потому что, опять же, Кольский полуостров, туда едут все специально за рыбой и за ловлей.
0: Да, а секреты рыбной ловли вы можете поделиться, рассказать на этот
2: фестиваль? Секретами?
0: Да.
2: Ну, знаете, я сама как рыбачка ловила в Мончегорске рыбу.
0: Да ладно?
2: Там огромное количество озер, там рыбалку организовать несложно. У нас фестиваль все-таки про искусство.
0: А это тоже искусство ловить рыбу?
1: Искусство ее приготовить.
2: Да, но заодно можно и порыбачить.
0: И подсекать.
2: Там

0: вообще там северная кухня, она необыкновенная. Можно попробовать и всякую мурманскую треску, морских ежей. Ой, все это стоит каких-то копеек.
1: Знаешь, говорите, до Мурманска
0: там
1: лететь, да?
0: Будет
2: или
0: большая,
2: поезде.
0: Да, зона фудкорта. А, и на поезде или лететь. А еще хотела сказать, что мы будем снимать в этом году фильм про северян. И в этом может принять участие вообще любой человек, живущий в любом регионе России. Это будет такая документальная кинолаборатория. Ее возглавляет Екатерина Головня, режиссер-документалист. Можно принять участие в съемках
1: Хорошо.
0: Фильма. А, и для этого нужно просто либо найти героя, который связан с севером, либо, если вы сами связаны с севером, вы можете стать героем фильма. И надо оставить заявку в группе «Табуретка» во ВКонтакте.
1: Хорошо. Юрию Макееву, руководителю Театра вкуса, большой привет.
3: Я уже знаю, кому Вадим Тихомиров позвонит, чтобы пригласить на этот фестиваль человеку, который связан с севером, по фамилии Малахов.
1: Не трогай
3: ситуацию. Ну, а с нами на связи...
0: Да, мы его уже пригласили.
3: Да, правильно. С нами на связи была организатор фестиваля «Табуретка» Марина Смирнова. Излишне, наверное, спрашивать, любите ли вы клубнику. У этой ягоды только один недостаток. В свежем виде она очень недолго хранится. Что же делать, если хочется сберечь летний вкус на чуть более продолжительный срок?
1: Выход есть. Часть урожая лучше всего превратить в домашние заготовки. Быстрый джем, пятиминутки, нежное желе или ароматную начинку для выпечки.
4: О том, что оригинального можно приготовить из клубники, нам расскажет консультант кухни Свято-Данилова монастыря, шеф-повар Олег Ольхов. Он с нами на связи. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
5: Доброе утро.
1: Олег, если мне память не изменяет, вы же были родоначальником шаурмы в нашей стране.
5: Ну, скажем так, я одним из первых начал ее готовить, потому что работал в ресторане, где она появилась.
1: Вот-вот-вот. Поэтому я спрашиваю, а можно ли сделать шаурму из клубники?
5: Да, конечно,
4: будет
5: можно.
4: Сладкая шаурма.
1: Да.
5: Но нужно ли это делать, я не уверен.
1: Все хорошо. Поехали дальше. Что нам делать с клубникой? Во-первых, как ее выбирать? Одно дело поесть, понюхали, как говорится, сочно и все. А вот для того, чтобы сделать заготовки?
5: Ну, во-первых, ягоды должны быть без повреждений. Они должны быть зрелыми. В общем-то, как вы для еды выбираете ягоды, так и для заготовок.
1: Все то же самое.
5: Принцип такой же, да.
1: Не-не, я вообще спрашиваю, потому что мы бананы покупаем зеленые, чтобы они созрели как раз к зиме.
3: Я желтый
5: беру.
3: Это
5: не тот случай. Клубника должна быть спелой. Правда, белые бочка в небольших количествах допускают.
4: Вот у меня бабушка любила из клубники пятиминутку делать. И мне всегда это так нравилось. Пятиминутка, что действительно за 5 минут делать.
3: За 3 минуты все съедалось. Я опасаюсь пятиминуток, потому что они со временем корочку плесневую дают сверху.
4: Вот рассудите, ну, надо ее опасаться?
5: Да. Нет, опасаться корочки надо, пятиминутки опасаться не надо. Нужно просто прокрутить ягоду с сахаром, и пятиминутка готова. Но долго она, конечно, не лежит.
1: Да.
5: Правда, вы можете ее заморозить?
3: Да, логично.
1: Кстати, это самый простой способ. Олег, а я все время любил клубничный сироп, потому что с помощью сиропа можно было, ну, скажем так, сделать вкусным любой напиток, облагородить.
5: Ну, это да. Кстати, можно сделать лимонад с клубничным сиропом.
1: Как?
5: Или со свежей клубникой. Это здорово.
3: Лимончик добавил.
1: А, ну да, и этот.
3: И на газированной воде.
5: И газированной водички.
4: А если есть сифон,
5: и будет очень здорово.
4: Для газировочки, вот совсем
1: хорошо.
4: Хорошо.
1: Тогда, Олег, расскажите нам о секретах клубничного православного компота.
5: Собственно говоря, я думаю, что он не только православный, но его могут готовить представители любых религий. Да, очень просто. Вы берете одну часть клубники на 10 частей воды. То есть, если вы хотите сварить 1 литр напитка, вы берете 100 граммов клубники, 1 литр воды, а вот сахар вы берете по вкусу. Ведь можно совсем без него обойтись. Да? И просто доводите до кипения, оставляете настояться желательно на ночь. Тогда утром у вас будет очень хороший и насыщенный напиток.
1: Слушайте, и еще, вот скажите мне, Олег, чем конфитюр отличается, например, от желе?
4: Или от джема.
1: Или от джема, да.
5: Смотрите, ну, конфитюр, он такой, скажем, зажелированный продукт, да?
1: Так.
5: Джем нет. Джем – это такая однородная мажущаяся масса.
1: Ага.
5: Да, проще всего, наверное, приготовить. А в конфитюр мы либо добавляем пектин, то есть покупаем
1: крахмал?
5: Его и просто добавляем. Нет, собственно говоря, пектин – это вещество, которое содержится поверх цитрусовых в большом количестве. Поэтому если мы, допустим, из апельсинов делаем конфитюр, то добавлять пектин не надо. У конфитюра такая, скажем так, более желейная масса.
1: Ага, вот в чем дело. Вот. И еще, я смотрю, Олег, по вашим глазам, что вы на «ты» с мясом. А если, например, клубничный соус под мясо?
2: Наверное, так же, как
5: это
2: и брусничный,
5: не очень вкусно, потому что мало кто любит сочетание мяса со сладким. Хотя в 17 веке, когда сахар был роскошью, русская знать заказывала себе мясо, запечатанное в сахаре. Но я думаю, что это немножко не наш случай. Мы сейчас, наоборот, стараемся избегать лишнего сахара. Поэтому я бы не советовал.
1: И еще, Олег, вы знаете, когда-то в свое время я работал в цирке, и мы срывали цирковые представления тем, что кормили медведей цукатами. После этого они хотели работать.
5: Да Мишка, кто? Бедный дрессировщик. Жалко медведей и зрителей, я так
1: говорю. А скажите, а цукаты с клубники можно сделать?
5: Можно, но это такое не очень благодарное занятие.
1: Почему?
5: Ну, это долго. Вы понимаете, изготовление цукатов – это долгий процесс. Конечно, можно сделать. Я вам скажу, что я делаю из клубники. Я ее просто замораживаю частями, а потом быстро достаю и, например, раз в компот, раз в лимонад. Раз и варенье сделали.
4: Слушайте, да, в любой бокальчик замороженную клубничку. Конечно, замороженную клубничку и...
5: А что-то это Дмитрий, шикарно, да, просто шикарно. Да, покупайте большие морозилки.
2: Олег, а как вы относитесь как к консерванту к лимонной кислоте?
5: Ну, большое количество ты ее не добавишь, иначе совершенно у нас будет очень кислый продукт. Да. Правда, я хорошо отношусь, но его можно ограниченное количество добавлять.
1: Угу. Хорошо, хорошо. Хотел спросить про пастилу, но это уже, наверное, видимо, в следующий раз.
2: В следующий раз. Пастилу тоже можно, но Олег вам скажет, что это очень долго.
1: Да, лучше пятиминутка, которая
4: съела 3 минуты. И все, да.
2: Да, спасибо вам огромное. Консультант кухни Свято-Данилова монастыря, шеф-повар Олег Ольхов приглашает вас, друзья, за прекрасный утренний стол отведать явств и всяких различных изделий из замечательной ягоды клубники.
6: Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
7: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Владимир Шнейдеров. Великим Северным. Поход Сибирякова. В студеные края. По роду своей работы режиссера-постановщика экспедиционных фильмов мне приходится каждое лето выезжать в самые различные страны. Монголию, Китай, Среднюю Азию, Аравию, Тянь-Шань, Кавказ, Памир я уже пересек в своих экспедициях, пользуясь всеми доступными средствами передвижения. Аэропланом, пароходом, верхом и пешком. В этом году мне предлагали поездки на Шпицберген, в Туву, на ледоколе со Шмидтом, в Арктику и снова на Памир. Куда направляется экспедиция, о которой со мной будут сейчас разговаривать, я еще не знаю. Производственный сектор межраппомфильма. Небольшая комната, три стола. Заведующий производством, поздоровавшись со мной, говорит: «Правительственный комиссар северных земель, директор Арктического института при ЦИК СССР, товарищ Шмидт, Отто Юлевич, я знаю его по экспедиции на Памир в 1928 году, отправляется во главе правительственной экспедиции на ледоколе Сибиряков из Архангельска во Владивосток. Об этом я тоже знаю. Нам предложено совместно с Союзкино выделить экспедиционную группу. Отто Юлевич указал прямо на тебя. Он, зная тебя по работе на Памире, хочет, чтобы ты возглавлял группу. Экспедиция очень трудная, серьезная. Она пойдет по самым суровым местам Арктики. Я готов. Кого вы намечаете в группу? Не исключена возможность зимовки. Думаю, что вы зазимуете наверняка. К этому надо быть готовым. Едешь? Я уже сказал, что готов. Когда выходит ледокол из Архангельска? Этого я не знаю. Тебе надо отправиться лично к Отто Юлевичу и обо всем договориться. Сам ты должен будешь подобрать группу и не больше трех человек. Есть! Сегодня же все выясню и завтра утром сообщу». Редакция Большой советской энциклопедии. За огромным письменным столом сидит Отто Юлевич Шмидт, главный редактор БСЭ и руководитель нескольких полярных экспедиций, совмещающий в себе ученого-математика, опытного полярника, альпиниста и спортсмена. Его характерная шевелюра, голубые глаза и окладистая борода хорошо мне знакомы. Под начальством этого замечательного человека я готов отправиться в любую часть света. Отто Юлевич не изменился со времени Памирской экспедиции. Лишь в волосах прибавились серебряные нити. Мы здороваемся, и он, улыбаясь, говорит: «Я пригласил вас, Владимир Адольфович, в мою экспедицию для большой и серьезной работы. Четвертый раз вообще и в первый при советской власти мы пойдем северо-восточным проходом. Путь из Атлантического океана в Тихий мы попытаемся пройти в одно лето. Таково задание партии и правительства. Я предупреждаю заранее, в пути все может случиться. Зимовка отнюдь не исключена. Мне нужно сейчас же иметь ваше решение». «Я уже решил, Отто Юлевич. Я готов. А ваша группа?» «Состав группы я вам сообщу через 3 дня. Со мной, вероятно, поедет мой помощник, товарищ Купер, который был в составе экспедиции на Тянь-Шань. Я с ним сработался. Оператор будет из Союзкино. Я его еще не знаю, но подберу такого, за которого смогу поручиться». «Хорошо. Помните, что не позже 21 июля мы должны выехать из Москвы. Ледокол выйдет из Архангельска 25-го. На месте необходимо быть за 2 дня до выхода в море». «Есть». Вопрос решен. Киногруппа составлена, нас 3 человека, я режиссер и руководитель киночасти экспедиции, мой помощник Купер и оператор из Союзкино Трояновский. С последним я не работал, но познакомился с ним, просмотрев его работы и собрав о нем самые подробные сведения. Мы едем в серьезную экспедицию, и людей туда нужно брать только проверенных, которые не сдадут в тяжелых условиях в критическую минуту. До 21 июля осталось всего неделя. За это время надо достать пленку необходимых сортов, аппаратуру, оптику, фотопринадлежности, достать меха и пошить теплую одежду. закончить все дела и приготовиться к отъезду на 4 месяца, или, в случае зимовки, на год и 4 месяца. Вы слушали фрагмент рассказа Владимира Шнейдерова «Студеные края» из сборника «Великим Северным. Поход Сибирякова».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома, что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
8: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
7: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
8: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой. Диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
7: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
8: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2737. 8 800 777 2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
8: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777-2737. Консультация бесплатна.
7: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777-2737. 8 800 777-2737. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
11: Московское время, 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Замаскированную вражескую гаубицу подорвали российские беспилотники в Сумской области. Путин и Трамп договорились продолжить контакты по военно-политической и экономической линии. Тысячи тонн очистных сточных вод попали в Гудзон из-за поломки насосов на фоне жары. Подробности далее. Вражеская гаубица стала целью российских беспилотников в Сумской области. Противник пытался скрыть технику маскировочной сетью. Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружили позицию буксируемой Д-30 и отработали по цели с воздуха. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. А в Харьковской области бойцы «Севера» градами накрыли полевой склад ВСУ с боеприпасами и продовольствием. На складе хранились патроны для стрелкового оружия и самодельные взрывные устройства, которыми противник пытался сдерживать продвижение российских подразделений. Тем временем о реальной ситуации на поле боя, а также взятии Константиновки накануне рассказал Владимир Путин по телефону Дональду Трампу. Также глава государства сообщил о наступлении российских военных по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе разговора глава государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы.
13: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
12: Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематикам.
13: Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт. В беседе отмечено, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно, плотно работать, причем в самых различных областях.
12: Президенты условились оставаться на связи и вновь созвониться в ближайшее время. Путин напомнил Трампу, что у того есть действующее приглашение посетить Россию. Российско-китайские отношения «Морское взаимодействие 26» пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, в составе российской группы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». В ходе учений моряки при поддержке авиации отработают совместные спасательные действия, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут артиллерийские стрельбы. Власти Орловской области разработали способ сбить ажиотажный спрос на бензин. В регионе временно ввели номерную систему заправки. Теперь на АЗС региона в четные дни календаря заправляются автомобили с четной первой цифрой госномера, а в нечетные даты, соответственно, с нечетным числом. Первый же день временных правил показал свою эффективность. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, абсолютное большинство орловчан поддержали эту инициативу. В течение дня очереди на АЗС региона были минимальными, а на большинстве заправок и вовсе отсутствовали. Ну а пассажиры общественного транспорта осваивают биометрическую систему оплаты проезда. Чаще всего современными технологиями пользуются 4 города-миллионника, выяснили эксперты. Помимо Москвы, так оплачивали проезд в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В этих городах с начала года с помощью биометрии проехали более 2 миллионов раз. Об этом РИА Новости рассказали в Центре биометрических технологий. И снова вернемся к Северной Америке, которая накануне с размахом отметила 250-летие со дня провозглашения независимости. Дональд Трамп с его любовью к оригинальности и масштабности постарался сделать для американцев незабываемый праздник. Несмотря на шторм, президент не стал переносить свое торжественное выступление перед нацией. Как Америка отмечала юбилей, увидела своими глазами наша коллега Елизавета Морская.
14: 4 июля Нью-Йоркская гавань напоминала большую историческую сцену. Военные корабли, парусники, авиация и развивающиеся флаги. Эффектное шоу сразу на воде, в воздухе и на суше. Отметить 250-летие со дня независимости пригласили корабли более чем из 130 флотов и береговых служб. На фоне ярко-голубого неба они обогнули статую свободы и направились вверх по реке Гудзон. Среди них был и знаменитый итальянский парусник Америго Веспуччи. Вслед за морским парадом в небо взмыли «Голубые ангелы». Это легендарная авиационная группа ВМС США, одна из старейших эскадрилей в мире. Поздравила американцев и пилотажная группа ВВС Франции. Патруль «Де Франс» пролетела над городом, оставляя позади красно-бело-синие следы цвета американского флага. Участие такого количества иностранных гостей неудивительно. Гавань Нью-Йорка – это место, где сформировался дух страны. Через эти ворота в Америку прибывали торговые суда, эмигранты, беженцы. И рабочие со всего мира. Увидеть зрелище с исторической отсылкой именно в этом месте собрались тысячи американцев.
12: В День независимости над Вашингтоном в буквальном смысле сгустились тучи. Накануне к столице подошел атмосферный фронт, который не сулил горожанам ничего хорошего, кроме ливней и штормового ветра. Временная непогода в столице сопровождается установившейся в Штатах аномальной жарой. Воздух в ряде городов раскалился до 40 градусов. Обесточенными оказались не менее 840 тысяч домохозяйств в США. На беду в пригородах Нью-Йорка из строя вышли системы очистки сточных вод, что спровоцировало сброс в Гудзон тысяч тонн нечистот. Управление здравоохранения округа Вестчестер призывает жителей воздержаться от купания и сплава на лодках по реке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
15: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 23 очка российского защитника Егора Демина не спасли Бруклин Нетс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Сакраменто Кингс со счетом 76-79. Также в активе россиянина 7 подборов и одна результативная передача. В составе победителей был заявлен центровой Виктор Лахин, но на площадку он не выходил. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с аргентинским форвардом Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года по футболу. Оба отличились по 7 раз. Гол Мбаппе помог французам обыграть парагвайцев со счетом 1-0 и выйти в четвертьфинал турнира, где они сыграют с марокканцами, которые взяли верх над канадцами 3-0. Краснодар согласовал трансфер полузащитника бразильского Крузейра Кристиана. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Российский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 9 миллионов 600 тысяч евро. Футболисты уже ждут в Краснодаре для прохождения медосмотра и подписания контракта. Казанская «Стрела» Акбарс обыграла пензенский «Локомотив» со счетом 45-8 в матче 8-го тура чемпионата России по регби, остается единоличным лидером турнира. В другой встрече субботы клуб ВВА Подмосковье победил столичную «Славу» МАР 15-14. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в финале обыграли Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева со счетом 2-0. В поединке за бронзовые награды Тарас Мыськев и Максим Сиволап сломили сопротивление Алексея Гусева и Никиты Лямина 2-0. Россиянка Надежда Андрюхина стала победительницей в прыжках в высоту на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 800 метров золотые медали завоевали Екатерина Реньжина и белорус Дмитрий Савин. Лучшим из россиян стал Дмитрий Пасечник, который финишировал со вторым результатом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
10: Погода.
12: В Петропавловске-Камчатском сегодня 10-12 градусов, пройдут дожди. В Хабаровске 20-22 градуса, временами ожидаются осадки. В Екатеринбурге 26-28, в Челябинске 28-30, небольшие дожди. В Омске 25-27 градусов, временами пройдут дожди с грозами. В Мурманске 17-19 градусов, синоптики обещают дожди. В Калининграде 16-18, временами осадки. В Казани сегодня 29-31, пройдут дожди с грозами. В Санкт-Петербурге облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до максимальных 22. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер западный 2 метра в секунду.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
17: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
18: Там по синим цветам бродят кони и дети.
10: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
19: Все наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
20: Нам очень нравится ваша работа.
10: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
21: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
23: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
24: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
25: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93.5 FM.
21: «Радио России» – главное радио страны.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом на летней веранде. На календаре воскресенье, 5 июля. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, а также Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы узнаем все подробности о речных круизах, а в помощь нам новые маршруты, комфортабельные теплоходы и приятные попутчики.
0: Посетим настоящую оленью ферму. Большое племенное хозяйство развернуто в глубинке Смоленской области.
1: И поделимся практическими советами, как и когда лучше начать собирать ребенка в школу.
2: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: были аншлаги, причем вот этот большой зал, он огромный, там всего 1200 мест, очень комфортных, но он высокий, колоссальный, там балконы, в общем, он похож на большой театр, вот по объемам.
1: Я, кстати, знаю людей, которые специально поехали послушать концерты этого фестиваля, из Москвы приезжали.
0: Серьезно, но того стоило, потому что, во-первых, я вот эту команду Dream Team хочу поименно назвать. Это скрипач Гайка Зазян, домристка Екатерина Мочалова, которая на домре играет все, и полет шмеля, и вот она играла танец с саблями. И, в общем, это какая-то девушка совершенно потрясающая, она может играть и джаз на этой домре маленькой. Это виолончелист Борислав Струлев, который в крещендо уже давно принимает участие, который поднимал свою виолончель, играл на ней, я не знаю, когда она лежа была в воздухе, висела, тоже такой шоумен. Певица Мария Баракова, выпускница школы Дмитрия Вдовина при Большом театре молодежной программы. Это, конечно, джазовые музыканты. И это молодые, не просто молодые, юные. Вот победитель гранд-пиано, 10-летний мальчик, совершенно фантастический, Эмир Закария. Давайте запомним это имя. Он москвич. Мама его, конечно же, привезла, пианист. Он играл концерт «Сенсанса».
2: Очень скрупулезный мальчик, да.
0: Мальчику 10 лет. 10 лет он победил в конкурсе «Гран-пьяно». Я сама была руками и ногами за него. И вот Владимир Сиянов, мальчик из Воронежа, флейтист совершенно феноменальный, ему 14 лет.
2: Надо
0: и было эти три концерта, Денис вел два из них, и вот я хочу сказать, что особенно, конечно, симфоджаз, вот он так это называется.
2: Да-да-да, мы же поняли, да.
0: Он там шутил невероятно. Он начал говорить, и вдруг заиграл у кого-то телефон, зазвонил. Он говорит:
2: кто
0: так,
2: говорит слово?
0: Скажите, что вы не можете говорить в ближайшие минут 40.
2: Ну, да.
0: Ответьте, ответьте.
2: Олечка, да. Но прежде чем мы послушаем Алексея Рубина, это замечательный художественный руководитель, главного дирижера госоркестра Челябинской области, один маленький вопрос. Скажите, а что с инструментами? Там же влажный климат в Сочи. Не рассыхаются, нет?
0: Не настолько влажный, как, например, в декабре в Москве, когда действительно инструменты невозможно было настроить, и при мне были несколько случаев, когда скрипачи, например, начинали играть, у них фальшивил инструмент, и даже один выдающийся скрипач выхватил скрипку у первой скрипки оркестра, потому что, да, вот если ее не заранее вот привезти, например, в концертный зал с улицы, то она начинает расстраиваться.
2: Надо же. Так, вот. Ну, Алексей Рубин.
0: Давайте послушаем Алексея Рубина, который тоже в восторге от этого всего. Давайте послушаем.
3: Каждый выезд для меня и для оркестра — это как примерить новую одежду. И когда мы приезжаем куда-то, мы всегда вначале приспосабливаемся, слушаем. Это очень сплачивает коллектив. И плюс, конечно, каждый выезд в новый зал, а тем более такой зал, это дополнительное ощущение какого-то признания коллектива. И, конечно, ответственность. И для музыкантов то же самое. Они чувствуют, что на них возлагают какие-то надежды, они чувствуют, что за ними имя региона, имя филармонии.
4: Ты доволен концертом?
3: Да, да, я считаю, что молодцы. И в условиях, когда у нас все это, естественно, репетиция перед концертом, они собрались, быстро привыкли к новому залу. Это один из лучших залов, где мы выступали. Оркестр начинает по-другому, струнники начинают по-другому звучать. В этом зале можно много добиться красок разнообразных, всего. Уникальный, я считаю, зал.
5: Оля, я хочу от себя лично поблагодарить вас за то, что вы мне когда-то рассказали о концертном зале в Пицунском храме. И я совсем недавно, неделю назад, был на концерте и господина Гаделия, и самое главное, мне понравилась Кристина Эшбе. Это что-то невероятное.
0: Да-да-да.
5: Это просто что-то невероятное.
0: Да-да-да. Одна из лучших, конечно, известных.
2: Олечка, спасибо большое.
1: Спасибо большое.
5: Спасибо огромное.
2: Такая загорелая.
5: Музыкальный обозреватель Ольга Русанова с крещендо проекта «Любимой музыки» фестиваля Дениса Мацуева.

0: И вновь прозвучали позывные нашей исторической рубрики, созданной специально к юбилею «Радио Россия». В 1949 году, тогда еще на Всесоюзном радио, ожили герои всеми любимой сказки «Золотой ключик». Радиоспектакль поставила режиссер Роза Иоффе, а все роли исполнил один актер, настоящий волшебник эфира Николай Литвинов.
1: «Радио России». Наследие.
2: Для этого спектакля придумали

0: Это очень хорошо, даже очень хорошо.
1: Но для этого спектакля придумали специальный технический прием «Эффект Буратино». С помощью него все забуратинились.
2: А вот мы его и слышим в этой песне. Замечательно. И вспоминаем этот настоящий радиошедевр, потрясающий спектакль. И с нами сегодня в студии наш давний друг, историк отечественного эфира, журналист Вячеслав Кирик.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Наконец-то мы будем говорить о легендарном спектакле.
1: Легендарном?
3: Конечно, легендарный, потому что, ну вы же сами сказали, что впервые в истории радиовещания вот был придуман вот такой технический прием «Эффект Буратино». И вы знаете, ну, немножко личного опыта. В 67-м году, когда я впервые переступил порог дома радиовещания и звукозаписи, захожу в студию, ну, пахнет не алкоголем.
1: Нет,
3: пахнет ацетоном.
1: Ацетоном?
3: Да.
2: Вот она, пыль кулиста.
3: Да. Пленку склеивали ацетоном, руки были черные, когда долго стоишь у этого. Да, совершенно верно. А второе, что я услышал в аппаратных, это когда прокручивалась пленка, и вот это вот самое... Но я тогда не знал, что это называлось эффект Буратино. Вот, а в 49-м году вот появился вот такой легендарный радиоспектакль. Вот эта песенка, да, Николай Литвинов? Вот он, я хочу показать и вам, и нашим слушателям.
1: Журнал «Телерадио, телевидение и вещание».
3: Ну, естественно, такие радио должны были подписаны, да. Этот журнал.
1: Скажи, пожалуйста, а ведь Николай Литвинов был киноактер и просто актер.
3: Почему? Нет, киноактером он не был.
1: Он снимался в фильме «Петр Первый».
3: Да, в эпизоде.
1: Не обманывай меня.
3: Вообще он, конечно, театральный актер. Вот. А потом уже в середине 30-х годов он пришел в детскую редакцию радио. Это была труппа Осипа Наумовича Абдулова. Розу Иоффе пригласил Осип Наумович Абдулов.
2: И вот он привел своих учеников.
3: Он привел своих учеников, и вот это легендарный спектакль. Ну, вы знаете, когда мы говорим 49-й год, вот этот спектакль, и где вот это Буратино, нет, друзья мои, в 47-м году Роза Иоффе поставила спектакль «Легенда Медной горы». И там ящерки были. И вот я хочу, чтобы тоже нашел запись нашу дорогую Ольгу Михайловну Троцевскую. Это музыкальный редактор «Лидрамвещания». Она много работала с Розой Иоффе. И вот что она рассказывает об истории создания этого спектакля. И вот в 47-м году, когда был спектакль «Волшебник Медной горы».
4: Этот спектакль – настоящее чудо радиоискусства. О том, что при ускорении движения пленки человеческий голос звучит выше и тоньше, Роза Иоффе догадалась, когда услышала перемотку пленки. И одним из первых ее экспериментов еще в 1947 году были голоса ящерок в передаче «Хозяйка Медной горы» Бажова.

0: Это было гениальное прозрение. Ведь еще не было никакой аппаратуры, ускоряющей или замедляющей скорость, никаких синтезаторов или ревербераторов, которыми пользуются теперь. Ничего этого не было.
1: Ничего себе! Вот сказали они все хором, да.
2: Вы знаете, я теперь вспомнил, несколько лет назад, наверное, ну как несколько десятилетий, наверное, уже теперь назад получается, где-то Борис Николаевич Ельцин дал какой-то комментарий, и давал он...
1: Его забуратинили, да?
2: И давал он, видимо, ну, в таком состоянии, когда медленно говорит. И у нас выбегают девочки в коридоре и кричат одна: «Оля, будете Ельцина давать в эфир, забуратинь его». Вот, оказывается, откуда это пошло. Забуратинь его.
1: Слава, скажи мне, пожалуйста, это правда, что Фаина Георгиевна Раневская в свое время сказала, что вообще сказка «Золотой ключик» – это такой культурный код нашей страны, что, например, Мальвина – это жена Блока Любовь Менделеева, Буратино – это Горький.
3: Чиполлино.
1: А Блок – это Пьеро. Да.
3: Ну, раз Фаина Георгиевна сказала, значит,
4: На самом деле, этот слух пустил Таиров, который, у него были сложные отношения с Мейерхольдом, он вот предположил, что Мейерхольд – это Карабас-Барабас.
3: Ну, коль мы говорим вообще о радиотеатре, конечно, главные люди это были шумовики. И вот когда я...
1: Шумовики?
3: Да, это... Ну, сейчас все это... Шумы достигаются элементарно. Нажал на кнопочку в компьютере, и любой шум...
1: Ну, есть база, да.
3: Есть база, да. А тогда, когда я зашел к Петру Аристарховичу... Господи, фамилия...
1: Вылетела из головы.
3: Ну, ладно, да. Ничего страшного. Бондарева, да. Петр. Так. Да, это был шумовик. И когда я зашел в эту кладовку, в эту коморочку, боже мой, ребята, чего там только не было.
4: Чтобы любой звук издать?
3: Любой звук. Стиральная доска стояла. Стояли подстаканники, колокольчики, большой колокол. Это была сказка, это было чудо. И вообще все спектакли, вот я вспоминаю, когда Сава Кулиш записывал спектакль «Ринг», он пригласил боксеров, чтобы они боксировали в студии. Вот. А...
1: Ну, я тебе могу сказать, что в театре в МХАТе стоял такой огромный барабан, его крутили, и он издавал звук, звук дождя.
3: Да, совершенно верно. Есть даже старая хроника, когда... Ну, давайте все-таки послушаем.
1: Сейчас, Славочка, на одну секунду мы прервемся.
2: Да, на одну минуту мы прервемся, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня в нашей рубрике «Радионаследие» в нашей студии сегодня Вячеслав Кирик, наш известный радиожурналист, и мы вспоминаем радиоспектакль «Золотой ключик».
5: Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню, что сегодня в рубрике «Легенды радиоэфира» у нас в студии радиожурналист Вячеслав Кирик, и мы вспоминаем радиоспектакль, созданный в 1949 году «Золотой ключик» или «Приключения Буратино».
1: Да, я родился в мае 49-го года, уже в сентябре, когда была премьера, я уже мог слушать.
2: В общем, мы все на нем выросли. Мы все выросли на этом спектакле.
1: Совершенно верно, да.
3: Скажи, пожалуйста, а Роза Иофи вообще, это мама этого радиоспектакля, по большому счету, мама вообще радиоэфира?
1: Она пришла в 31-м году на радио, ее привел, естественно, Осип Абдулов, угу. И с тех пор была организована не детская редакция, был детский отдел, потому что редакция, угу. Потом она же стала более крупной, был детский отдел, где работала Роза Иофи, Литвинов пришел в середине 30-х годов, ну, сам да. Осип Абдулович Абдулов. Вы знаете, давайте послушаем все-таки Розу Марковну Иофи, которая вспоминает о работе над этим спектаклем.
4: Вы слышали много голосов, смешных, тоненьких. Это говорят куклы, целая толпа деревянных человечков из передачи «Буратино». А вы знаете, кто играл роль толпы? Роль толпы играл один артист, Николай Литвинов. Он же и читает от автора. Чудеса, не правда ли? А вот еще послушайте. Этот же актер один. Запомните, один.
5: К нам, к нам, к нам, к нам, скорей, к нам, к нам. Мы скоро мы начнем. Мы начнем. К нам, к нам, к нам, к нам, скорей, к нам, к нам. Мы скоро мы начнем. Мы начнем.
6: К нам все скорее, к нам скорее, мы скоро мы начнем.
5: Мы начнем.
6: К нам все скорее, к нам скорее, мы скоро мы начнем.
5: Мы начнем.
4: Николай Литвинов один исполнил квартет. Используя богатую технику записи, актер и режиссер могут создать целые спектакли со многими действующими лицами. И когда слушаешь такой спектакль, то получается полное впечатление, будто играют здесь многие и разные актеры. И сыграть такой спектакль можно только на радио.
3: Слушай, Слава, у меня такой маленький вопрос. Скажи, пожалуйста, а гонорар Литвинову один за все роли или за каждую роль отдельно?
1: Ну, я думаю, что за каждую роль отдельно.
2: Тогда люди не ради денег работали, а ради искусства. Поэтому искусство и получалось.
0: Насколько я помню, что гонораров тогда не было, были ставки.
1: Ставки.
0: Вот если ты часто работал на радио.
1: Они сохранились, не знаю, как сейчас, но они сохранились до 90-х годов, были ставки.
3: Слушай, какой поразительный голос. И, кстати, и у Розы Иофи, и, конечно, у Литвинова.
0: Ну, Литвинов вообще был уникальный человек, и уникальный радиочеловек.
1: Кстати, он однажды сказал, вот это, извини, пожалуйста, мамочка, он сказал, Николай Иванович Литвинов, что вот эта знаменитая фраза «видеть ушами».
3: Да.
1: Это потрясающе, видеть ушами.
0: 24 декабря 1987 года он сделал последнюю радиозапись, а через три дня его не стало.
1: Я вот как раз накануне, я вот рассказывал Паше, я ехал с ним в лифте на 7-й этаж, через три дня грипп, скоротечный грипп.
3: Ему было лет 80, по-моему.
1: 80 лет, да, 80.
3: Да. Но так, возвращаясь к Розе Иофи.
1: Да, мы говорим о Шумак, да, вот еще один спектакль «Ромео и Джульетта», ребят, я Баталов поставил. Пришли фехтовальщики в студию.
2: Чтобы с шпагами звенеть.
1: Шпагами звенеть. И вот это вот шпаги я видел. Звон,
3: козлом, бокалов,
1: да. Так. Вот. И Роза Иофи тоже приводила, тоже уникальная запись, короткая, небольшая. Она привела в студию собачку, маленькую собачку.
3: Настоящую,
1: да, маленькую живую собачку, которую звали такое название Редька. И вот этот фрагмент этой записи давайте послушаем.
3: Давайте.
7: Так, аппаратная уже готовится. Юрий, ты готов, да? Давайте. Редька. Так, моторчик.
8: Давай голос.
7: Спусти микрофон пониже. Мы дадим крупный план сейчас.
9: Оно хорошо. Ты старайся напротив. Напротив. Собака на стол, дурак. Редька, Редька, Редька, сахар хочешь?
3: Да, теперь о, понятно, кто лаял за каштан.
2: Вот за что работала эта собачка. Ну, там, за скорову.
1: А я не знаю, сейчас собачка, на радио России можно собачкой пройти или там, не знаю.
3: Нет, нельзя. Нет,
2: нельзя. Нельзя.
3: Она может тебя покусать.
1: А, кстати, спектакль был записан в здании Центрального телеграфа. Там же были большие студии.
2: Да-да-да. А ведь можно было потом этот лай собачки использовать в разных спектаклях.
1: А возможно, так и было. Возможно, так.
2: Редька налаяла, это не на один спектакль.
3: Да. Да. Но возвращаясь к Николаю Литвинову, скажи, пожалуйста, откуда у него была такая богатая душа по отношению к детям? Ну, я знаю, что у него была дочка, что он ее воспитывал, но все равно.
1: И внук потом, да? Иван Литвинов, который стал артистом и хорошо занимается озвучиванием книг.
3: Да.
1: Мальчика, да, он прекрасный актер и много читает аудиокниг. Ведь у Розы Иоффе была, между прочим, своя труппа. Труппа радиотеатра. Там Алексей Концовский, Зинаида Бакарева.
3: То есть она такая практически... Как сказать,
1: Мария Бабанова.
3: Барабас, только в женской юбке, да?
1: Да, совершенно верно.
2: И вот какие приходили... голоса уникальные совершенно, и все мы помним до сих пор.
1: Я видел это, вот я хочу и слушателям вам сказать, я видел Зинаиду Бакареву, я видел Юрия Пузырева, я видел Концовского. Театры были рядом, Дом радиовещания, звукозаписи.
3: Аспирантскую.
1: Спирантова, извините, пожалуйста. Валентина Александровна Спирантова, ребят, читала два моих детских рассказа для передачи «Пионерская зорька».
3: Да ладно?
1: Да, и, внимание, на старт. Сашка Шапкин слыл в нашем классе большим любителем футбола. Так. Она читала за мальчишку.
3: Тогда уж и Кукольникова надо вспомнить.
1: Да, он совершенно верно, да.
3: Так, ну, возвращаясь к Литвинову, а он что вообще говорил об этой работе? И вообще о работе в радиоэфире?
1: Ну, мы можем, собственно говоря, послушать вот то, что он говорит. Он обращался к ребятам незадолго до своего ухода из жизни. Угу. И очень хорошие слова, и теплые слова он сказал вот ребятам. И о радио тоже.
2: Давайте послушаем.
3: Давайте.
10: Дорогие друзья мои, это я, сказочник. Со мной случилось чудо. Я жил и жил на свете. И все мне казалось, что я добрый молодец. А как-то утром проснулся, оглянулся назад. Какая длинная дорога. И чего только на ней не было. И радости, и лихие беды, и тяжкие утраты, и дивные находки. Так однажды нашел я светлую тропинку к вашим сердцам. Да так и бреду тихохонько, радуюсь на вас. Как бы я хотел поблагодарить каждого из вас в отдельности и всех вместе. И как же хорошо, что на свете есть радио. Как отрадно мне думать, что вы меня сейчас слышите. А вы меня слышите?
2: Слышим. Интересно, он сам придумал этот текст?
1: Не знаю.
3: Слушай, но, а я, знаете...
1: Может быть, сам, потому что Николай Владимирович, он что-то записывал, у него был свой дневник, и он что-то пытался написать книгу. Вот. Ну, наверное, и свой текст, и кто-то, может быть, и режиссёров.
3: А я о другом. Я сейчас слушаю музыку и понимаю, какой саундтрек, а самое главное, какой оркестр. Это явно три балалайки и четыре пианиста.
2: Это очень хорошо и качественно записано, придумано, аранжировано и вместе выдает настоящий театральный эффект.
3: Слава, ты что загрустил?
1: Я вспоминаю еще то, что говорила Роза Марковна Иоффе, что ведь вот видеть ушами, это сказал Литвинов, а Роза Марковна говорила, что ну в театре что есть? Декорации, есть грим у актеров, ну, да, есть свет. На радио шумы, голоса актеров и музыка, больше ничего. И вот нужно было создать вот такой радиоспектакль, мы погрузились действительно в какую-то магию радиотеатра.
3: Скажи, пожалуйста, а вот фильм «Приключения Буратино», который уже потом снял Нечаев...
1: Кстати, хороший фильм,
3: отличный, прекрасный фильм. Они как-то опирались в своем творчестве на этот радиоспектакль?
1: Ну, не знаю, но, по крайней мере, на «Буратино» точную. Вот я еще раз хочу показать и вам, и нашим радиослушателям. Вот это 79-й год, Николай Владимирович...
2: Нас... фотографии, да. Вместе с «Буратино».
1: Вместе с «Буратино» в детской редакции «Ради», да.
3: И еще, скажи мне, а сама экранизация, ну, радиоспектакль в данном случае, ведь Алексея Толстого уже не было в жизни, в живых, правильно? Понимаю. Кто написал текст?
1: Нет, написал Алексей.
3: А, то есть это была пьеса?
1: Конечно, это была пьеса.
2: Он переделал.
1: Ему, кстати говоря, оригинал не понравился. Оригинал вот итальянского...
3: Ну, Пиноккио.
1: Да, там другая история. Не понравился. Он же переделал, вообще говоря.
2: Там это отдельная и очень интересная история.
0: Он просто рассказывал, что он очень любил эту книжку и рассказывал своим, значит, друзьям во дворе. Но однажды он эту книжку потерял. И ему приходилось каждый раз заново придумывать эту историю.
3: И напоследок, как думаешь, а такой радиоспектакль зайдет современным детям? Ну, про Буратино.
1: Вы знаете, опять же, я привожу пример Николая Ивановича Литвинова. После какого-то прослушивания он был чем-то недоволен, выходит с прослушивания и говорит: ребят, все дело в каке. Как спектакль
2: проверено на моем 8-летнем сыне. Да. Заходит.
0: Спасибо огромное. Да, радиожурналист Вячеслав Кирик, друзья, мы сегодня вспоминали легендарный радиоспектакль «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», поставленный на отечественном радио в 49-м году.
3: А тут пишет: спасибо за эфир. Спасибо
1: вам, спасибо слушателям. Спасибо.
0: Да, ну это эфир, за который нам спасибо, провели Вадим Тихомиров.
2: Дмитрий Желобко.
0: Дмитрий
2: Желобков.
0: Да, и Павел Сурков. До встречи, друзья.
2: Удачи и процветания.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
4: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
4: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: А вот что насчет технологии производства?
4: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
4: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 10133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Искусство замечать. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
11: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны отчиталась о серии ударов по ВПК Украины. В результате атаки ВСУ ранен чиновник Белгородской области. Нижний Новгород и Минск становятся ближе, а города связали прямым авиасообщением. Подробности далее. 6 объектов ВПК Украины подверглись ударам вооруженных сил России. По данным Минобороны, в селе Олешня Черниговской области беспилотники «Герань» ударили по железнодорожному составу, который перевозил грузы в интересах ВСУ. В той же области «Герань» атаковали 3 автозаправочные станции, которые активно использовались в интересах украинской армии. Как уточняет ведомство, объекты расположены в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Кроме того, ударные БПЛА атаковали подстанцию в Дьяковке Сумской области. В результате оказался обесточен ряд объектов, которые использовались в интересах противника. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом указал своему собеседнику на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта. Президент России обрисовал реальное положение дел в зоне СВО. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
13: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
12: По словам Ушакова, Дональд Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, а также поиску мирных решений. В связи с этим в Москву при удобном случае вновь отправятся его спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, телефонная беседа двух лидеров состоялась накануне по инициативе американского политика. Общение длилось почти полтора часа. ВСУ тем временем продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке беспилотника. Дмитрий Панков пострадал в селе Головчино. По информации оперативного штаба региона, Панков получил осколочное ранение бедра после детонации дрона. Раненого в состоянии средней степени тяжести доставили в областную клиническую больницу. Прямой авиарейс в Минск запустили из Нижнего Новгорода. Перевозкой пассажиров в белорусскую столицу займется Аэрофлот. Сегодня самолет совершил первый рейс по этому маршруту, сообщила пресс-служба национального аэропорта Минск. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. В аэропорту отметили, что новое направление должно повысить транспортную доступность между 2 городами. Власти предупредили о новой, более изощренной схеме мошенников. Преступники стали отправлять россиянам сообщения от имени мобильного оператора, якобы о подключении платной подписки. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин. По словам сенатора, после СМС поступает еще одно сообщение о том, что для отказа нужно позвонить по указанному номеру. После звонка жертва попадает на оператора, который подтверждает, что услуга действительно подключена, и отказаться от нее можно, назвав код из СМС. Абонент следует подсказкам и, ничего не подозревая, предоставляет аферистам доступ к аккаунтам. Парламентарий подчеркнул, что код из СМС нельзя сообщать ни оператору, ни банку, ни службе поддержки, ни человеку, который даже уверяет, что помогает решить проблемы. Коллективную молитву по верховному лидеру Ирана совершили в столице Исламской Республики тысячи иранцев. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Люди стекались на площадь соборной мечети имама Хомейни под палящим солнцем. Чтобы хоть как-то смягчить зной, жители время от времени обливали водой. С началом намаза присутствовавшие остановились и повернулись в сторону Мекки, оплакивая политика. Прощение с Али Хаминеи продолжится также в Ираке до 8 июля, после чего аят-таллу похоронит в его родном иранском городе Мешхед. Напомню, верховный лидер Ирана погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. А в центре Варшавы несколько тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв Волынской резни. 11 июля объявлено в стране днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 1943 году. Они зверски убили около 100 тысяч поляков, в основном женщин, детей и священнослужителей. Между тем, ФСБ рассекретило архивные документы о Волынской резне и ликвидации одного из организаторов массовых убийств поляков Дмитрия Кличковского. Он был создателем вооруженных формирований украинских националистов на Волыне и в Полесье, которые позже стали ядром украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России. В феврале 45-го Кличковского ликвидировали в районе украинского села Суск. В Роскачестве рассказали, как отличить настоящий мед от подделки. Мутная консистенция и посторонние привкусы явно указывают на фальсификат. Об этом эксперты рассказали агентству РИА Новости. Кроме того, натуральный мед прозрачен и имеет жидкую или густую консистенцию, а у подделки может наблюдаться осадок. В отличие от ароматного натурального меда, фальсификат отдает несвойственный меду запахом, карамельным или кисловатым, предупреждают в Роскачестве. Ну и вдобавок, качество настоящего меда обязательно должно быть подтверждено документами, в частности, ветеринарным свидетельством. Подмосковные власти определили список безопасных зон купания. В него вошли 40 пляжей и 24 места отдыха у воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона. Наиболее популярные у жителей и гостей Подмосковья пляжи находятся на набережной реки Синички и в живописной бухте в Красногорске, а также в парке Липовая аллея в Богородском и в парке Авангард в Электростали. Кроме того, разрешено отдыхать в парке культуры отдыха имени Льва Николаевича Толстого в Химках у пруда, в парке «Солнечная» в Балашихе и «Взлет» в Домодедово. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
14: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 200 метров не было равных Николаю Грудковскому, Марии Ермаковой, Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. В прыжках в высоту лучшим стал белорус Егор Гуптер, серебро у россиянина Матвея Тычинкина. В прыжках с шестом также первое место занял представитель Белоруссии Дмитрий Марфушкин, вторым стал россиянин Илья Долбин. «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Держеле Сунине. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Ранее сообщалось, что вингером также интересуется московский «Спартак». Наставник сборной Франции Дидье Дешам стал первым тренером в истории, который выиграл 10 матчей в плей-офф чемпионатов мира по футболу. Французы обыграли парагвайцев со счетом 1-0 и вышли в четвертьфинал турнира, где 9 июля встретятся с марокканцами, которые взяли верх над канадцами 3-0. Центровой Алекс Пойтрас продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского баскетбольного клуба. Отмечается, что команда и 32-летний американец воспользовались предусмотренной контрактом опцией продления соглашения. Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» следит за российским защитником «Каролины Харрикейнс» Александром Никишиным. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Ранее появилась информация, что хоккеист может продолжить карьеру в Нью-Йорк Рейнджерс, Ванкувер Кеннекс или Коламбус Блю Джекетс. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: Погода.
12: И о погоде на завтра, 6 июля. В Петропавловске-Камчатском 10-12 градусов. В Хабаровске 16-18, временами ожидается дождь. В Тюмени 26-28 градусов. В Новосибирске 25-27, кратковременный дождь с грозой. В Красноярске 22 градуса, временами осадки. В Архангельске, Петрозаводске, Великом Новгороде 17-19, временами дожди. В Сочи и Севастополе 24-26. В Санкт-Петербурге завтра ожидаются дожди, днем 17-19 градусов. В Москве временами пройдут осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление низкое.
15: История возникновения ислама на Кавказе.
16: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
15: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
11: Радио России. Главное радио страны. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
18: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
19: А что случилось, Ной?
11: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
19: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
20: Ты в этом уверен?
11: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Кари появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
21: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
22: Вы способны вызывать дождь.
21: Каждый человек способен вызвать дождь.
11: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда.
15: Радио России. Просвещение.
23: О животных. С Иваном Затевахиным.
24: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Несколько выпусков нашей программы было посвящено жизни на глубине. Глубина характеризуется, как мы с вами понимаем, прежде всего высочайшим давлением, но и отсутствием света. Тем не менее, животные там есть. И возникает вопрос, если они там есть, значит, они что-то едят и как-то встречают друг друга, чтобы оставить потомство. Каким образом они это делают в кромешной темноте? В огромном мировом океане. Об этом мы сегодня поговорим с сотрудником Сколтеха, зоологом Ильей Гамарановым. Здравствуйте, Илья.
25: Здравствуйте, Иван.
24: Ну и каким образом, как вы думаете, они встречаются, влюбляются и женятся?
25: На самом деле, конечно, встречаются по-разному. И встречаются часто, играет большую роль, безусловно, запах. Ну и большую роль в темноте, вообще это не только про глубоководных, если животных, но и про наземных, мы можем про некоторых так сказать, что у них появляются различные органы свечения, и при этом это свечение бывает разное по механизмам, соответственно, чаще всего, конечно, в природе распространена флуоресценция, это, в общем, поглощение одной длины волны и спускание более длинных волн, да, с, собственно, выделением вот этой вот энергии, которая как раз на испускание тратится, и в итоге получается свечение, часто оно отличается от света, которым светит, ну, допустим, ультрафиолетом можем посветить на разных животных и, соответственно, увидеть, что они будут светиться там зеленым, красным или разными другими цветами. цветами. Вот флуоресценция очень широко распространена в природе. Мы не всегда понимаем, зачем это нужно, потому что те же амфибии, например, прекрасно все флуоресцируют, и мы не видим какой-то такой роли важной в половом отборе. Возможно, это свечение связано с чем-то другим, так же, как и многие беспозвоночные.
2: От избытка чувств они просто светят.
25: Может быть. Может быть, мы просто действительно не можем понять, зачем. Или те же скорпионы флуоресцируют и предполагают, что это может играть роль в нахождении друг друга. Но, в общем, реального какого-то объяснения этому найти не удается. Возможно, это просто побочный продукт биохимических процессов, который никак не влияет на жизнь. И, соответственно, его в целом не нужно убирать. И можно просто сохранять ради того, чтобы было есть и есть. Но гораздо интереснее биолюминесценция – это, собственно, свечение, такое активное излучение света. Это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов различных. И вот если мы будем говорить о глубоководных рыбах, то мы у них можем наблюдать оба процесса. В этом плане у удильщиков интереснее всего, собственно, вырасти, из-за которого они получили свое название, вырасти лучья спинного плавника, находятся на самом деле симбиотические бактерии, то есть это камера, в которую внутрь заселяются впоследствии вот эти бактерии, бактерии, которые умеют светиться, они там чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в окружающей среде, и, соответственно, могут светиться гораздо ярче, при этом контроль у удильщика над свечением есть, но не очень эффективный, потому что контролировать симбиотические организмы довольно трудно. Но есть предположение, что контроль вот этой яркости свечения может быть связан с тем, что удильщик фактически подкармливает бактерии, то есть направляет питательные вещества в эту камеру, либо с закрыванием этой камеры различными светопоглощающими структурами, да, прежде всего клетками, там иридиофоры, специальные клетки, которые умеют отражать свет, и, соответственно, так удильщик может немножечко регулировать яркость свечения. Но интересно, что эта камера снаружи имеет еще у некоторых удильщиков и флуоресцентные клетки, которые образуют на ней очень сложный рисунок. И ученые говорят, что, вероятно, вот этот сложный рисунок нужен, опять же, для привлечения добычи, то есть гораздо эффективнее, чем сложнее раскрашено, тем больше привлекает внимание у других рыб, которые пытаются съесть этот светящийся орган и, собственно, оказываются в ловушке во рту у удильщика. И вот эти вот бактерии, они появляются у удильщиков уже во взрослом состоянии, только у самок, потому что у самцов этих органов нету. И как происходит заселение бактериями, к сожалению, до сих пор большая загадка, потому что мы никогда не видели, не наблюдали этого процесса. В общем, родительской заботы у удильщиков мы не видим, но с большой вероятностью молодые удильщики могут искать взрослых удильщиков для того, чтобы подцепить от них вот этих бактерий, либо, возможно, бактерии переселяются просто...
2: А как их того, съест эта мама просто в темноте-то? Попался, закрыл рот и съел...
25: Ну, видимо, надо на какой-то дистанции держаться от мамы. Ну, в общем, механизм, вот есть предположение, что они стараются контактировать в какой-то момент со взрослыми. Другой момент, возможно, это просто такое пассивное заселение из воды.
2: Или сразу получает. Илья, у меня пару вопросов, да, давайте чуть остановимся. Дело в том, что непонятно, зачем бактериям вообще светиться, расходовать энергию. Это побочный продукт какой-то, то есть они вот как бы выделяют что-то, ну, то есть однозначно выделяют, да, это какой-то продукт распада, что ли?

0: защиты от, собственно, пероксидов, от активных форм кислорода, и при окислении люциферина происходит эта нейтрализация перекиси, нейтрализация активных форм кислорода, и, возможно, так бактерии просто себя фактически защищают, а свечение исключительно вот просто побочный продукт.
1: Понятно. А где самцы-то вообще? Они у удильщиков в основном паразиты, да, мы как-то говорили об этом.
0: Да.
1: Им ведь тоже есть надо. Ну, хорошо, те, которые паразиты, они прицепляются к самке и, в общем-то, срастаются с ее организмом.
0: Да.
1: Их оставляем в стороне. Но есть отдельные герои, которые ведут самостоятельный образ жизни у отдельных видов удильщиков. И как там у них тоже есть эта удочка светящаяся или нет? И если нет, то что?
0: Чаще всего они вообще не едят, то есть
1: как?
0: Жизнь самца – это такой вот короткий промежуток жизни.
1: Если яркий.
0: Ты, яркий, да, когда ты находишь самку и спариваешься с ней. Но при этом мы знаем, что молодые удильщики, и самцы, и самки, они тоже не светятся, и при этом как-то они находят добычу.
1: Едят то есть, как-то.
0: Да, скорее всего, это действительно просто обоняние, то есть они постепенно дрейфуют на своей большой глубине, и что-то там удается иногда поймать. Видимо, все-таки биомасса на большой глубине не настолько мала, как нам хочется думать. Думаю, что там есть чем поживиться.
1: Ну, на дне-то вообще приличное, как вот выяснилось недавно. Вообще так достаточно приличное. Своя жизнь особая, которая сама себя поддерживает, там, благодаря химическим реакциям разным. Вот, ну, она есть. Там, где она сконцентрирована, она вполне приличная, как выяснилось. Так что тут ничего такого нету, да, но для этого нужно туда попасть, да, и, а самое главное, мы же говорили как-то о том, что стратегия удильщика, и, собственно говоря, и видовая, да, у самцов и у самок она не может быть, ну, кардинально разной, да, вообще у глубоководных рыб. Это захлопнуть пасть, вот и вся охота, да, такая должна быть, иначе столько энергии потратится, что смысла дальше существовать нет. Не сможет просто, расход энергии не покроет ее приток.
0: Да. Но при этом, если будем говорить о биолюминесценции, то мы ее видим не только для
1: биолюминесценции.
0: Да, вернемся к биолюминесценции и к глубоководным рыбам. Мы можем увидеть, что у глубоководных рыб не только нужна биолюминесценция для того, чтобы привлекать добычу, а часто иногда она играет важную роль, скорее всего, в маскировке. И тут надо обратить внимание на глубоководных акул, так называемые черные акулы. Они, конечно, не живут не на такой большой глубине, но, тем не менее, все-таки от 200 до 1000 метров, и света там тоже уже катастрофически мало. При этом это крупные рыбы, то есть размер там, около 1,5-2 метров, там 1,8 метра. И такой рыбе в целом, конечно, она уже активно плавает, безусловно, как и все акулы. Но тут привлекать добычу ей не нужно. Вот, ей, скорее всего, нужно скрываться от добычи. И вот если мы посмотрим совсем недавнее открытие, опять же, 5-летней давности, когда, опять же, заснять эту акулу удалось в абсолютной темноте, и увидели, что тело акулы светится, при этом активнее всего светится брюхо и светятся определенные части плавников. Предполагают, что вот основание плавников светится, скорее всего, для привлечения партнеров, играет важную роль в половом отборе, но при этом само брюхо, скорее всего, светится для того, чтобы акулу не видели ниже живущие рыбы. То есть есть предположение, что это имитация звездного неба, поскольку все остальные рыбы смотрят на акулу снизу, они чаще всего видят проходящий свет сверху, видят звезды, и, вероятно, вот акулы, светясь своим брюхом, именно скрываются, что ли, от своих жертв и нападают на них сверху, а они в этот момент их абсолютно не видят.
1: Ну, вообще, акулы нападают, как правило, снизу, да? Эта теория, которую вы изложили, она предполагает, что акула глубоководная, да, падает сверху камнем, ястребом, да?
0: Сверху,
1: ну, это да. Такой типичный пример окраса контршейдинг, да, противотень. Очень часто встречается и у тех и морских млекопитающих хищных, типа, ну, каких-нибудь дельфинов, и самое главное, у белых акул.
0: Да, когда пузо более светлое. И при этом такой же, в общем, механизм мы видим и у других глубоководных животных, например, у кальмаров. У кальмаров тоже очень активно развита биолюминесценция. И
1: да,
0: многих...
1: они светятся, будь здоров.
0: Да,
1: кстати говоря, у них это связано с эмоциями отчасти, да, с возбуждением.
0: Да, вот, например, исследования на кальмарах Гумбольдта говорят о том, что у них, во-первых, очень сложная система

0: люминесценции, то есть они очень ярко, активно мигают, и это, в общем, кальмары, которые живут группами, и, скорее всего, это вот яркое свечение у них связано именно действительно с эмоциональностью и с способом коммуникации между особями, когда там они находят вместе, ну, какую-то добычу, и, соответственно, начинается процесс охоты, ну, и, наверное, в половом поведении тоже это играет важную роль, то есть они очень ярко, очень эффектно меняют свой цвет и делают это с большой скоростью.
1: Да, но интересно, Илья, секундочку, что... да, вот запомните, да, что хотели сказать. Я просто, чтобы нас потом не пинали, так сказать, за употребление терминов, но мы с вами, видимо, синхронно считаем, что эмоция определяется гормонами определенными и при определенном возбуждении, соответственно, возникает определенная эмоция, да, сопутствующая.
0: Ну, да, безусловно.
1: Гормоны действуют, скажем, там... страх, во время охоты, во время захвата он начинает резко мигать просто, менять свет свой. То есть он ровно светится, когда он хватает жертву в виде джеггера, да, на которую его ловят, он прям вспыхивает. И когда он не может соскочить, он тоже вспыхивает, то есть борется за жизнь. Вот. А в определенное время, в определенном месте, да, но это явно свидетельствует об изменении его внутреннего состояния. Вот что мы подразумеваем под эмоциями. Да? Я понятно объяснил, а то вы можете еще более понятно, наверное, изложить.
0: Ну, не так, когда мы имеем в виду, конечно, да, не то, что мы подразумеваем эмоциями у нас. У нас, безусловно.
1: Человека, да, когда мы с вами разглядываем картину, да, Айвазовского или Левитана, да, у нас другие эмоции возникает, а мы имеем в виду физиологические эмоции.
0: Физиологические, да, физиологические эмоции, да.
1: Все, Илья, я вас прервал, извините, возвращаемся.
0: Да, и возвращаемся, собственно, к люминесценции, к тому, что окраска, вот, например, у акулы, она является таким маскировочным фактором. Известны и другие кальмары, у которых почему-то вокруг глаз располагаются органы люминесценции, и при этом они светятся не настолько ярко. Ну и вообще, казалось бы, около глаз располагаться светящимся органом тоже довольно странно, то есть они будут скорее мешать зрению. В общем, светятся они не очень ярко, и основное предположение сегодня, что вот эти органы биолюминесценции вокруг глаз кальмара, они пытаются замаскировать этого кальмара, потому что сам по себе он полностью прозрачный, а глаза сделать прозрачными тоже невозможно, поскольку тогда, собственно, оптика нарушится, да, и свет фокусировать внутри глаз никак не получится, а у кальмаров зрение очень хорошее. И, соответственно, вот эти светящиеся органы, скорее всего, имитируют рассеянный свет, который, опять же, поступает сверху, с поверхности океана, и это позволяет стать кальмару полностью незаметным для своих жертв, и, опять же, он нападает, вероятно, сверху на них. Ну, по крайней мере, мы можем сделать такое предположение относительно его внешнего вида, а охоту многих кальмаров просто никто не видел, и, опять же, на большой глубине сделать это довольно трудно.
1: Да, ну, когда я говорил про охоту, вообще, на самом деле, даже снимали где-то как-то, да, и я точно не могу сказать однозначно, совершенно не скажу, какой это был вид кальмаров, но обычно описывается их охотничье поведение, да, на основании, ну, вот как их же добывают массово, скажем, японский промысел такой известный, ловли кальмаров, их ловят на светящуюся приманку, так называемый джеггер, и становится совершенно очевидно, как они охотятся, они прицеливаются, они выбирают жертву, готовятся, а потом резким броском ее, так сказать, пытаются схватить. То есть они ориентируются, безусловно, на, если есть возможность, на свет, на мигание. То есть они ловят такую же люминесцирующую добычу. И, ну, в случае с приманкой, естественно, они из глубины идут домой, то есть снизу вверх атакуют. Я думаю, что тут решающую все-таки роль играет наличие добычи, а не где она находится. Она может и выше, и ниже находиться, как мне кажется, с кальмарами.
0: Ну, видимо, вот для этого кальмара действительно такая важность, что он выбирает, опять же, наверное, тоже снижение конкуренции, потому что, когда ты охотишься на более глубоководную добычу, то, видимо, у тебя ее гораздо больше, чем... Ну, то есть не конкурируешь с другими видами кальмаров. Конечно. И другими организмами. Это тоже такое преимущество эволюционное, с одной стороны, получается.
1: Ну, вообще, если говорить о кальмарах, то чем глубже, тем кальмар крупнее, как правило. И вот самые монстры, вот эти гигантские кальмары, они живут на достаточно приличных глубинах, там 2-3 километра примерно масло. То есть они крупные, они оставляют большие следы от присосок на теле морских млекопитающих, которые на них охотятся. Вот. Но вернемся к нашей биолюминесценции. А принципиальное отличие между светящимися организмами, которые живут на глубине, и те, которые украшают иногда наши вечера где-нибудь в Подмосковье в виде светлячков, есть какие-то вообще принципиальные отличия?
0: Ну, действительно, чаще среди морских организмов мы видим симбиотическую биолюминесценцию, и на разных рыбах это чаще всего бактерии, то есть это и удильщики, ну, там акулы – это скорее исключение, там есть и разные другие рыбы, например, есть так называемые фонари-глазы, у них пятнышки, светящиеся по бокам глаз, и это тоже такие камеры, которые заселены светящимися бактериями, и вот эти вот пятна по бокам глаз у этих рыб играют роль исключительно такой габаритных огней для того, чтобы они собирались вместе в большую стаю. Опять же, мы знаем, что у рыб стайность очень связана со светом, и чем мы ниже опускаемся на глубину, тем меньше видим стаи рыб, и, ну, это связано, опять же, что рыбы друг друга не видят, но вот эти стайные, выбирают стайный механизм, и, соответственно, свечение помогает у них выполнять эту функцию. Вот, если мы посмотрим на наземных животных, то биолюминесценция у них распространена чуть меньше, и действительно самым, наверное, ярким примером это различные виды жуков-светляков, и у них светятся все по-разному, то есть есть виды, у которых светятся и самцы, и самки, есть виды, у которых светятся только самцы, есть виды, у которых светятся только самки, то есть у них действительно световая коммуникация играет очень важную роль именно в половом отборе, в распознавании друг друга и в нахождении друг друга среди густого леса. Свечение у них – это исключительно белковая природа, то есть это действительно белок люциферин и фермент люцифераза, и, собственно, из них впервые она и была выделена, выделили еще, по-моему, в 19 веке, и в холодной среде белок продолжает светиться на протяжении там еще часа, вот, но при этом в горячей воде свечение останавливается, это говорит о том, что, в общем, белок разрушается под действием температуры. Вот,
1: мы про давление говорили еще, да, тоже, что он разрушается. Кстати, почему он не разрушается под давлением на глубине? Белок светящихся организмов?
0: Я думаю, что это просто не такая большая глубина.
1: Ну хорошо. Они, между прочим, светятся и вот на экстремальных глубинах в ультраабиссале, как выяснилось. Да, Илья, а неужели там одни бактерии или белки есть вот какие-то на глубинах светящиеся?
0: Ну, если мы говорим о животных, то вот я, по крайней мере, знаю пример исключительно у акул. Это, собственно, белок. Ну, на самом деле, у медуз есть светящиеся, конечно. Они да, настолько глубоководные. Самый известный биолюминесцентный белок – это GFP, зеленый так называемый светящийся белок, который был открыт впервые в медузах, и за его открытие, собственно, дали Нобелевскую премию. Уникальный случай, что это, за его синтез отвечает всего один ген, и это очень удобно оказалось для проведения различных биохимических экспериментов, генетических, и сегодня, собственно, этот белок выделен и активно применяется в различных генетических экспериментах, и если мы окажемся там в зоомагазинах, мы сегодня увидим светящихся рыбок, но это исключительно такой результат генетической селекции, да, и связан прежде всего с удобством работы в лабораторных условиях. Опять же, если мы видим, что клетка нормально функционирует, и в ней есть этот ген, то, соответственно, она будет активно светиться, и так нам позволяет узнать, где какие там опухоли располагаются, или если нам нужно ввести индивидуальную метку. Ну, а у медуз это свечение, скорее всего, тоже связано исключительно с привлечением планктона, который всплывается на свет, и, соответственно, медузы этим активно пользуются и поедают этот планктон своими щупальцами.
1: Ну, были же эксперименты, когда подсаживались вот эти самые гены чуть не к свиньям.
0: Свиньям, да, есть светящиеся мыши, и они активно используются в лабораторных экспериментах, опять же, для того, чтобы изучать различные процессы, которые происходят внутри.
1: Ну, как индикатор.
0: Ну, и, собственно, со свиньями также. Изначально да, это были исключительно мини-пиги, которых, опять же, применяли в лабораториях, а не для домашнего содержания.
1: Ну да, то есть в научных целях, в научных, да, но с ними ничего плохого не делали, они просто вот демонстрировали собой ту или иную линию животных.
0: Ну и опять же мы знаем, что это никак не сказывается на жизни животных.
1: Абсолютно.
0: И опять же вот рыбы, которые флуоресцируют, они нормально продолжают жить и при этом даже нормально размножаться, то есть скорее всего либо они не видят это свечение, либо оно не играет для них большой роли вот в случае полового отбора и встречи партнера. в отличие от светляков.
1: Но есть ведь еще и насекомые, не только же светлячки светятся.
0: Не только светлячки, есть еще на самом деле комары различные, которые светятся, и у комаров чаще всего светятся личинки, чаще всего это хищные комары, которые живут в пещерах, опять же, там абсолютная темнота, и есть такой известный туристический аттракцион, собственно, люди ездят в пещеры смотреть на личинок этих комаров, они образуют большие колонии на поверхности пещер и выделяют активно слизь, на самом деле, это скорее нить шелка, на которую сверху намазана смесь мочевины, различных слизистых веществ, и эти, собственно, нити тоже активно светятся за счет, опять же, того же самого процесса, то есть там те же самые белки, и опять идет яркое свечение в темноте, оно нужно исключительно для того, чтобы привлекать других насекомых, привлекать прежде всего мелких мух, которые активно слетаются и становятся жертвами, то есть они приклеиваются к этим нитям и оказываются такой эффективной охотой. Мы знаем, что насекомые очень любят светящиеся объекты, потому что есть флуоресцирующие грибы, и опять же они исключительно привлекают мух и комаров, которые переносят споры этих грибов. Вот. Ну и пауки, опять же, используют в своей жизни всячески светляков. Есть виды кругопрядов, которые не убивают светляков, попадающих к ним в сети, а парализуют их, запутывают в паутину, и при этом эти светляки продолжают активно светиться, привлекая и других насекомых, и привлекая, что главное, других светляков, и, соответственно, это повышает охоту, процент такой успешной охоты у пауков. В общем, действительно, чаще всего это либо привлечение партнера, либо привлечение жертвы в условиях абсолютной темноты.
1: Понятно. Итак, подведем итоги. Я перечисляю. Вот это вот свечение необходимо животным для того, чтобы, во-первых, найти полового партнера, во-вторых, поесть, в-третьих, передать своим соплеменникам или товарищам по стае свое эмоциональное состояние, и они могли как-то отреагировать правильным образом на это. И что я еще забыл?
0: Ну, на самом деле, еще мы не сказали об одном, что есть различные моллюски, тридактны, например, которые активно тоже светятся, и, скорее всего, это свечение нужно для того, чтобы поддерживать симбионтов, живущих внутри их мантии. У них в мантии живут водоросли, и они поддерживают их этим свечением, и от водорослей, видимо, тоже получают какие-то необходимые вещества для своей жизнедеятельности. То есть, такая вот опосредованная поддержка своих сожителей.
1: То есть, такой мини... Хемосинтез у них получается, да?
0: Не, получается,
1: то есть
0: что
1: они
0: да.
1: Водоросли не могут поддержать никак солнечным светом, потому что они живут внутри раковины тридактны, и они помогают им тем же способом, который помогает вот этим самым обитателям экстремальных глубин выжить, а именно хемосинтезом помогают вот своим сожителям.
0: Да, подсвечивают.
1: Подсвечивают, да, и помогают выжить. Таким образом, дорогие радиослушатели, мы подвели итоги нашей сегодняшней беседе о биолюминесценции, явление, которое называется естественным свечением организмов. В гостях у меня был зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов. Всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Радио России. Общество.
4: Детский вопрос.
5: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Всегда приятно закрывать картинкой с веселым солнечным человечком фотографию кого-то из мальчишек и девчонок, чьи анкеты размещены на сайте детского вопроса. Ведь это означает, что еще один из наших подопечных стал маминым и папиным. Еще больше мы радуемся, когда это происходит с теми, кому сложнее всего найти семью. С подростками, братьями и сестрами или ребятами с медицинскими проблемами. Сегодня у нас именно такие особенные.
6: Маленькие радости. Меня зовут Ирина Сергеевна, я заведующая отделом садись семейного устройства. Вот как раз-таки основная функция наших центров – садись семейного воспитания, устроить детей в семью.
5: Центрами содействия семейному воспитанию уже более 10 лет назад стали детские дома в Москве. И недавно одна из воспитанниц такого центра, 17-летняя Аня, покинула хоть и вполне комфортные, но все-таки казенные стены.
6: Ане было сложно, потому что она такая была достаточно закрытая девочка. Она не доверяла взрослым. Приходило много кандидатов, она знакомилась, но продолжения не было. И все-таки получился такой счастливый случай. Нашелся кандидат, познакомились, и тоже был какой-то небольшой перерыв. Дальше продолжили знакомство на дне открытых дверей. Предварительно психологи и специалисты работали с Аней, рассказывали о том, чем лучше в семье и почему вообще желательно, чтобы каждый человек имел семью. И Аня, наверное, все-таки услышала, и когда продолжила знакомство с Еленой, она уже заинтересованно подошла к этому знакомству. Встречи стали более частыми, Аня стала посещать семью Елены. Елена на тот момент сделала заключение о временной передаче, то есть была возможность уже находиться более долгое время в семье, в том числе и в каникулярные дни. Летом они прекрасно отдыхали. Они общались 1.5 года. Но вот это длительное общение, гостевой режим, оно дало возможность исключить риск возврата. И зарождалось все равно вот новое чувство, зарождалась новая семья. Уже такие были теплые отношения. И, в общем-то, вся эта история закончилась прекрасно, я считаю. Мы Аню отдали в семью. Семья сложилась замечательная. Сейчас периодически мы связываемся и с Аней, и с Еленой. У Ани все хорошо. Она единственная дочка. У нее отдельная комната. Ей очень нравится, что у нее есть приемная мама, которая готова ей всегда помочь и решать какие-то с ней проблемные вопросы. Иногда бывает в подростковом возрасте я не согласен, но тем не менее Елена ей всегда помогает. И Аня очень этому рада, что есть такой человек. Аня учится в колледже, говорит о том, что спасибо. Хорошо, что я вас послушала, потому что замечательная мама у меня сейчас. Вот такая вот история.
5: Когда подросток 17 лет обретает семью, это настоящее чудо. Не меньшее чудо, когда родители находятся для ребят с медицинскими проблемами, особенно если они ментальные. Не секрет, что в интернатных учреждениях немало детей и с задержкой развития, и даже с умственной отсталостью. Нечасто ими интересуются кандидаты в усыновители и опекуны. Но все-таки бывает и такое.
2: История с продолжением.
5: А расскажет ее Ирина Поварова.
7: Юлия и Алексей живут в Краснодарском крае в Большой Станице. С нашими героями мы познакомились осенью 2016 года, когда готовили челябинский рейс поезда «Надежды». На тот момент в семье Юлии и Алексея было 6 детей. 3 кровных сыновей и 3 приемных дочки.
8: А им сколько лет?
9: 7. Младшая 9. И старшей девочке 10. 11 будет в феврале.
8: Они одновременно у вас появились?
9: Да, мы хотели одну девочку. Ну, нам дали 3. Сказали, что они неразделимы. Девочки оказались 2 больные. У нас легкая степень отсталась.
8: Легкая умственная отсталость, да?
9: Да-да-да, с 8-м видом.
7: Супруги рассказали, что адаптация девочек в семье была непростой. Да и о том, как растить детей с умственной отсталостью, Юлия и Алексей поначалу мало что знали. Но они советовались с психологами, ездили на специализированные конференции в Москву, оформили приемным дочкам инвалидность, записали их в коррекционную школу. В общем, потихоньку вполне успешно решали проблемы.
8: Не было такой мысли вообще, зачем мы все это сделали?
10: Нет, конечно.
8: Ну, хорошо. И вы пишете, что мальчика ищете такого же, как ваши девочки, 8-го вида имеется в виду?
9: Ну, да, мальчика. Приблизительно от 5 до 8. В коррекционную школу возить, заниматься, лечить его.
8: Ну, то есть легкая умственная отсталость, вы готовы?
9: Ну, да, да, коррекционная школа. Мы возим 2 девочек, поэтому это приемлемо.
7: Именно такого мальчика, 8-летнего Леву, Юлия с Алексеем и нашли в одном из детдомов Челябинска.
11: У тебя игрушка любимая какая?
12: Это.
11: Это? Чем ты любишь заниматься больше всего?
13: Ну, вот во что ты любишь играть? Машинки, там, конструктор.
14: Можно я? Он вообще любит играть в дочки матери.
11: Да что вы?
15: О, это ж хорошо, это игра в семью, это что?
12: Сейчас домой.
7: Вечером на родительском собрании, традиционном для каждого рейса поезда «Надежды», где будущие приемные родители рассказывают о событиях, которые произошли в этот день, о своих сомнениях, проблемах и радостях, супруги делились впечатлениями.
10: Ну, с Левушкой встреча получилась прекрасная. Ребенок открытый. Я даже не согласен с тем диагнозом, который у него есть. Я там вообще восьмого вида не вижу.
12: Ну что,
10: потому что
12: речь у него?
10: Ну, речь, естественно, в какой среде он был и что ему пришлось пережить, это все понятно. Мы поиграли, мы посмотрели все документы.
12: Понятно. Давайте теперь еще маму послушаем. Как ребенок-то вообще?
15: Замечательно.
12: Наш?
15: Наш. Мы еще дома решили наш.
10: Мы ехали уже готовы.
12: Да, сегодняшняя.
10: Да. Даже больше.
12: Сошелся?
15: Да. Вы знаете, он сегодня на раз пять повторил. Хочу домой.
10: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
12: Вы подписали согласие?
10: Да.
7: Обычно мы советуем всем не торопиться с принятием такого важного решения и хорошенько подумать. Но Юлия и Алексей подали заявление об установлении опеки над Левой после первой же встречи с ним. И через несколько дней уехали вместе с мальчиком домой. И вот прошло почти 10 лет. Какими они были в этой большой семье?
16: Я думаю, что очень хорошо прошли. Эта поездка запомнилась хорошо. Как нас встречали везде. Везде зеленый свет был. Просто сейчас фотки смотрим. Остались такие добрые впечатления вообще.
17: Вы знаете, все эти 10 лет, как вы Христа за пазухой. Я таких бы, наверное, 5 точно бы привезла, Левушек. Как взяли мальчишку, так вот мы с ним спокойно и прожили.
18: Как Левушка вписался в семью вашу большую?
16: Да, нормально, замечательно все. Подрос уже, взрослый.
17: Забрали его с коррекционной школы. Правда, нам это тяжело далось. Наша директор была очень против. А мы хотели, чтобы мальчишка социализировался, со здоровыми детками находился. Но все-таки мы его с Божьей помощью забрали.
18: То есть вы его перевели из коррекционной школы в обычную?
17: Конечно. Там он занимался по своей программе. Первое время было сложно, ну, потому что адаптационный период, новые одноклассники. Но ничего, через, наверное, месяца три, тем более у него классный руководитель, мужчина был. Я с ним поговорила, мы настроили на позитивный лад. Мальчишка познакомился со всеми. И все, спокойно, он же сам по себе такой, Лёва, спокойный мальчик, любознательный.
18: Скажи, Лёва, в школе сложно было учиться?
19: Ну, так себе, чуть-чуть, да.
18: Вот когда в обычную школу перешел, стало сложнее или интереснее?
19: Ну, интереснее и чуть-чуть сложнее.
18: Не пожалел, что перешел в обычную школу?
19: Нет.
17: Ходил он при школе и на волейбол, и футбол, и в велоспорт сейчас вот ходит.
18: А ты сейчас где учишься?
19: Сейчас я в технике учусь.
18: На кого?
19: На садовника.
18: А ты сам выбрал эту профессию или посоветовали?
19: Я могу только на садовника поступить.
17: Поступил в сельскохозяйственный техникум, филиал для таких деток.
18: То есть тоже специализированный, получается, курс?
17: Да-да-да. Раньше нам давали возможности там маляр или штукатур, а вот сейчас почему-то только садовник. Ну, пускай ему и это пригодится. Он практику проходил, и классно его так хвалит, что единственный мальчишка, кто хорошо копает, хорошо садит, хорошо разбирается в цветах. И вот сейчас у них заканчивается практика, ну, практически диплом уже получает. Я говорю, Лёва, ты выйдешь, у тебя есть возможность пойти на какие-то курсы по мужской профессии. Поэтому мы этим не ограничимся.
18: То есть будете и дальше еще получать профессию другую?
17: Конечно. Он достаточно смышленый мальчик, поэтому есть возможность. Пойдет на более мужскую профессию.
18: Лёва, а ты сам хотел бы на какую профессию поступить?
19: На строительную.
17: Он хочет более такое строительное направление, штукатур, маляр или плитку ложить. Ну, туда ближе определимся.
18: Как думаешь, получится?
19: Ну, да.
18: А почему ты думаешь, что получится?
19: Я люблю, потому что я умею.
18: А кто тебе поможет в этом?
19: Папа.
18: А чему тебя папа научил?
19: Всему. Пилить дрова, колоть, топить.
18: То есть по дому такие мужские дела делать?
19: Да.
18: А мама чему-нибудь научила?
19: Ну да, готовить, мыть посуду.
7: А как дела у других приемных детей Юлии и Алексея? Оказалось, что девочек стало на одну больше.
17: У нас девочка самая старшая, которой 26 лет уже. И так интересно получилось, мы с детьми молились и говорим, спасибо тебе, Господь, у нас дом полный детей. И на следующий день нам звонит начальница опеки, мы вас приглашаем на собрание, мы приехали. И она просит, ровно вот на 3 месяца заберите ее, пожалуйста, потому что ну некуда ее. А ей было 17,5, грубо говоря. Ну, то есть там оставалось где-то 3 месяца до выхода. Они же там на полгода в этом учреждении, и нужно искать семью.
18: А, это реабилитационный центр, приют.
17: Да-да-да, он сам. Ну, мы потеснились, но все-таки взяли ее в семью. И вот у нас Ланда самая старшая и 3 сестры девочки. Валя, Саша и Женя.
18: А Женя младшая, да?
17: Да, она 9 класс сейчас заканчивает и будем поступать.
18: А у нее тоже отставание, да?
17: Да, вот у них у двоих поставил психиатр.
18: Девчонки тоже у вас учились в обычной в общеобразовательной школе или в специализированной?
17: Их сразу в коррекционную школу направление дали туда. И вот мы их всех забрали, вот эти вот две девочки. Училась только Валя. Ну, мы многих вещей не знали, то сейчас мы уже умные, все знаем. Уже просто жили с ней, жили, она сама выправилась в семье.
18: А девочек тоже перевели младших в обычную школу?
17: Да, всех забрали, всех посадили в нормальную школу. И пошел прогресс.
18: А как их встретили одноклассники? Родители одноклассников, не было никаких трений.
17: Да, родители вообще как бы все равно. Там же ж они не только одни были, потом тоже таких стали приводить. И наши дети сдружили с теми детьми. Первые 3 месяца как-то дискомфортно было. Ну, со школы в школу, понятно, адаптационный период. И абсолютно нормально потом.
18: Юлия, а Валя и Саша уже получили какое-то образование, профессию?
17: Да, Валя у нас закончила техникум. Сейчас она уже работает. Продавец и товаровед. А Саша, она закончила садовника, и сейчас 2-е образование тоже у нее. Пойдет на курсы повара, повар-кондитер.
18: То есть у всех профессия, в которой можно жить, зарабатывать?
17: Конечно. Ну вот у нас старшая девочка уже вышла замуж, и вот сейчас выходит ее сестра средняя. И мы ей в 18 лет поедем в Краснодар, там всю эту инвалидность убираем, потому что девчонка всему научилась. Она мне где-то даже и с Левой помогает. Лева более такой стеснительный мальчишка. А Саша, она у меня шебутная такая. Ну всему научилась. У меня даже старшая девочка Валя, она говорит: мам, как я вам благодарна, вот вы меня всему научили, поэтому мне легко в жизни. А я говорю, это и было моей задачи помочь вам выйти в жизнь. Для меня, знаете, как до 18 лет, да, это понятно. Но самое главное, после 18 лет, чтобы они были при мне рядом и не пропали. Потому что сколько я смотрю на детей бедных, 18 лет они остаются одни, деньги тратят и пропадают дети. Для меня очень важно, потому что я в них вложила все свое здоровье. Ну, естественно, мне хочется, чтобы дальше они шли, ну, по прямой дороге, не упали никуда. И со всеми детьми мы на связи.
18: А у вас же и кровные сыновья есть?
16: Мы же еще не родили своего еще.
18: А, у вас еще один ребеночек родился?
16: Да, Филипп, уже ему 5 лет.
7: Вы еще не запутались, сколько детей в этой замечательной семье? Давайте вместе посчитаем. На момент нашего знакомства было 6. После челябинского рейса поезда «Надежда» стало 7, приехал Лева. Потом появилась 17-летняя приемная дочка и родился еще один сын. Итого 9. Но старшие постепенно покидают родительский дом.
16: Ну да, у нас 2 девчонки замуж вышли, разъехались. Сейчас Саша у нас в августе на выходе, еще девочка. А потом каждый год Лёва, Женя, старший сын у нас жениться собрался.
17: Потом Саша уже подросток, 15, уже 8 класс, скоро 9.
18: Разлетаются птенцы.
16: Ну да.
17: Ну, потихоньку меня уже освобождают дети, так что жизнь, как говорится, продолжается. Ну, сейчас я выпускаю всех детей, и, в принципе, и спальня освобождается. Я бы еще съездила, еще одну какую-нибудь душу спасла.
18: То есть одного ребенка хотели бы взять?
17: Ну, если будет сестра, да, но не больше. Нам можно даже и с 8 видом, потому что я понимаю, что таких деток редко кто берет.
18: Да.
17: А вытягивать именно ценно таких детей. Здоровые, понятное дело, они адаптируются в жизни. А вот научить именно деток, которые, как Лева, как Саша, именно те, которые отстают, вот это ценно.
2: Продолжение следует.
5: Это действительно важно и нужно помогать тем, кому особенно сложно. Юлия с Алексеем стали родителями и для 3 сестер, и для ребят с ментальными проблемами, и для 17-летней девушки. Но есть еще одна категория детдомовцев, для которых очень непросто найти семью. Это мальчишки и девчонки, чьи родители не лишены прав, а находятся в местах лишения свободы. Таких ребятишек опасаются забирать из казенных стен опекуны. Мало кто готов стать именно временными родителями с перспективой вскоре вернуть ребенка к кровным отцу или матери. Но и тут наши краснодарцы отличились. Недавно мы получили от Юлии такое звуковое письмо.
20: Здравствуйте. Наша местная опека нам дала мальчика. Но он на время, пока мама в тюрьме сидит, он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
5: Это уже совсем другая история, которую мы расскажем через неделю в следующем выпуске радиожурнала. А программу продолжает наша самая главная рубрика. И я уступаю место у микрофона Татьяне Юрасовской.
21: Где ты, мама?
7: Темноволосый кореглазый Анатолий уже 3 года живет в одном из детдомов Хакасии. Рассказать о нем попросил директор этого учреждения Евгения Зинкевич.
22: Анатолий у нас младший ребенок в семье.
0: У него есть сестра Эльвира. Сестра учится в техникуме. Они хорошо дружно общаются, но понятно, что сестра уже взрослая девочка.
5: У Толи хорошие отношения со всеми ребятами, но настоящий лучший друг только один.
1: Толя, скажи, пожалуйста, вот хороший друг – это какой человек?
22: Это который тебе помогает в трудную минуту. Кто тебя никогда не бросит, заступится еще.
1: Это вот такой у тебя друг, да?
22: Да.
1: А ты такой друг, как ты думаешь?
22: Я – да.
1: Как ты считаешь, какой у тебя характер?
22: Добрый, разговорчивый, дружелюбный.
0: По характеру Толя очень добрый. Добрый, отзывчивый, но может замкнуться в себе. Ему приятно быть в одиночестве. Он не сильно любит большие компании. Бывает период времени, когда он просит просто тупо посидеть в телефоне. Но я думаю, что это накладывает отпечаток еще условия нашего учреждения. Потому что все-таки это группа, и иногда хочется, чтобы тебя не трогали, а у нас режимные моменты.
22: Мне нравится участвовать во всяких мероприятиях, грамоты получать.
1: Много у тебя грамот?
22: Да, много.
1: А за что у тебя грамоты?
22: По стрельбе из лазера. Узлы всякие.
1: Это у вас конкурсы такие, да?
22: Да, танцую.
1: Один или вместе с ребятами?
22: Много кто.
1: Это у вас какой-то групповой танец, да?
22: Да, ну пою тоже.
1: А ты один поешь или в хоре?
22: Иногда один.
0: Он у нас активист, он участвует во всех мероприятиях. Он хорошо читает стихи. И он у нас один из участников детского театра. Кукольный театр вот на ручках. Их несколько человек, у нас ребятишек, которые показывают представления для детей младшего возраста. Анатолий у нас очень хорошо вяжет, но спорт это не его. Вот велосипед это да. Он любит очень кататься на велосипеде, разбирать, собирать. Все, что касается вот ремонтных работ велосипеда, это Толя. Шины, колеса и тому подобное. Толя с удовольствием ходит в походы. Он был со мной на сплаве. Мы с юноармейским движением ездили на сплав на лодках. И ходили здесь по местным тропам просто в лес.
5: Толе 14 лет, но он перешел пока только в 7 класс.
0: Он поздно пошел, потому что вовремя не отдали, и они занимались. Там педзапущенность глубокая. Анатолий у нас учится в школе 8 вида.
1: Но учится там хорошо.
0: Отлично. Он все запоминает хорошо.
1: То есть память у него хорошая.
0: Да. И вообще, в принципе, знаете, если бы все вовремя с этим ребенком происходило в плане обучения и развития, он бы был нормой. А так-то он прекрасно в группе справляется со своими обязанностями. Он дежурит очень добросовестно. Всегда помогает младшему воспитателю. Очень хороший мальчик, но им нужно заниматься.
5: А знаете, как мальчишка ответил на вопрос про мечту?
1: Толя, есть у тебя какая-нибудь мечта?
22: Попасть в семью.
1: А какая семья тебе понравилась бы?
22: Дружная. Папа, мама и еще дети.
1: Младше тебя или старше?
22: Ну, где-то примерно как я.
1: Евгения Валерьевна, какая семья подошла бы Толе?
0: Я думаю, чтобы в этой семье не было много детей, потому что ему нравится быть одному. Любящие родители, в тандеме мама-папа. Ну и понятно, что вот Толя как раз, он бы был больше привязан к отцу. Его можно заинтересовать и столярными работами, и гаражом, и огородом, и всем, чем только может мужчина проявить заинтересованность у подростка. Рыбалка, охота. Это вот прямо с удовольствием бы было.
5: К чему надо быть готовым тем, кто захочет стать родителями для Толи? Может быть, есть какие-то особенности характера?
0: Я не знаю, это положительная черта или отрицательная. Вот его доброта вот эта. Он очень добрый.
1: То есть поможет любому?
0: Угу. Даже ущерб себе.
1: Ну да, тут смотря с кем сведет судьба. Если хороший человек, то хорошо, если плохой, может и использовать против него.
0: Да.
1: Толя, а если вот семья издалека приедет, из другого региона, согласишься уехать?
22: Да.
1: Прям далеко тоже?
22: Да.
21: Где ты, мама?
5: Фотографии Толи, а также других ребят из Хакасии, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи!
3: Детский вопрос.
4: Радио России. Сигналы. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
23: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
24: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
25: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
26: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле осадили Киев по поводу надежд на победу. Сумма мат-капитала в следующем году может подрасти. Мик Джаггер пожаловался на отсутствие вдохновения. Подробности далее. Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для киевского режима. Российские военнослужащие планомерно продвигаются, и их результат виден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Он напомнил, что Константиновка является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Напомню, об освобождении города стало известно 3 июля. В МИДе усомнились в конструктивном диалоге с Европой по поводу урегулирования украинского конфликта. На это указывает нелогичность действий западных стран. По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, призывы к диалогу с Москвой соседствуют с требованиями нанести нашей стране стратегическое поражение. Такая извращенная логика свидетельствует о неготовности Брюсселя к реальным мирным инициативам, уверен дипломат. Белгородские врачи оказывают экстренную помощь главе Грайворонского округа. Дмитрий Панков пострадал в селе Головчино в результате удара беспилотника по его автомобилю. По информации оперативного штаба региона, Панков получил осколочное ранение бедра после детонации дрона. Медики оценивают состояние раненого как средней степени тяжести. Предметы в старших классах станут более практичными. Об этом свидетельствуют новые образовательные стандарты, которые разработала Минпросвещение для 10-11 классов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Минпросвещение утвердит новый стандарт обучения в июле, а заработает проект с сентября будущего года. В МВД посоветовали не менять личную подпись. Сам по себе факт не является основанием для замены паспорта, однако видоизмененный росчерк может сделать невозможным установление личности владельца документа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Ведомстве напомнили, что человек ставит подпись в том числе для идентификации личности. В случае ее замены на другую, владельцу паспорта будет невозможно подтвердить тот факт, что документ подписывал именно он. Сумма маткапитала в следующем году может еще подрасти. Власти закладывают минимальный порог с учетом инфляции в 5,2%. Таким образом, в следующем году размер детского пособия может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка и около 1 013 000 на второго, если средства за первого не получали. Такие цифры привел в интервью РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, точная сумма появится после решения правительства, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год. В Минтруде назвали возможным переход на 4-дневную рабочую неделю. Во всяком случае, нормы трудового законодательства позволяют компаниям организовать такой режим работы. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. Он отметил гибкость современного трудового законодательства, которое позволяет путем индивидуальных договоренностей между работодателем и работниками устанавливать оптимальный график. Именно по этой причине Минтруд воздерживается от жесткого закрепления закона 4-дневной рабочей недели в нашей стране. Хроника происшествий далее. Череда смертельных аварий произошла на российских дорогах. В Красноярском крае, в Ислано-Нижнеингашском округе на трассе «Сибирь» столкнулись легковушка и фура. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Водитель четверки не имел прав и вылетел на встречку. Погибли все ехавшие в ВАЗе, водители, трое пассажиров. Схожая авария произошла накануне в Тюменской области. На 163-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск «Лада Ларгус» оказалась во встречном потоке, где столкнулась с большегрузом сани. Второй задел тягач «ДАФ». В результате массового ДТП погиб 60-летний водитель легковушки, пострадали пассажир «Лады» и водитель сани. Пострадавший при покушении в Монако бизнесмен вышел из комы. Об этом пишет газета Nice Mation со ссылкой на генпрокурора княжества. По данным издания, состояние раненого обнадеживает. Напомню, покушение на Вадима Ермолаева было совершено в минувший понедельник. Взрыв прогремел в подъезде дома, из которого в тот момент выходили предприниматель вместе с 13-летним сыном и спутницей Анной Насобиной. Последняя получила тяжелейшие травмы, состояние подростка сейчас не вызывает опасений у врачей. По версии французской газеты «Фигаро», покушение могла организовать СБУ в качестве предупреждения для бизнесмена. Нашим ученым удалось совершить прорыв в противоопухолевой терапии. Российские специалисты создали препарат, который способен снизить побочные эффекты при лучевой терапии онкологического заболевания. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, разработка способна максимально эффективно воздействовать на опухоль, при этом защищая здоровые ткани от разрушения. Сейчас инновация проходит необходимые экспертизы, сообщил академик Каприн. Калининград празднует свое 80-летие. После войны вместо разрушенного прусского Кёнигсберга был создан новый город с уникальной историей. В программе празднования много событий от торжественных церемоний до ярких фестивалей. В юбилейных мероприятиях принял участие первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
8: Калининград – особый регион. Так было исторически. Это регион, который навсегда связан с победой, с великой победой советского народа в Великой Отечественной войне. Ну и особым регион делает не только географическое положение, не только его история. Особым регион делают люди, которые здесь живут, потому что это и победа героическая наших воинов в Великой Отечественной войне, но это и постоянные трудовые победы и трудовые свершения людей, которые возрождали Ленинградскую область, которые сегодня ее развивают. К 80-летию реализована большая программа.
26: Напомню, Калининград некогда был частью Восточной Пруссии и вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Это решение было юридически закреплено на Потсдамской конференции держав-победительниц в 1945 году. Мик Джаггер пожаловался на отсутствие вдохновения. Солист британской рок-группы Rolling Stones во время создания произведения нередко обращался к словарю «рифм». Об этом музыкант признался в интервью еженедельной газете Sunday Times. Однако к возможностям нейросети 82-летний Мик Джаггер оказался равнодушен. Со слов исполнителя, лишь раз ему пришлось обратиться за помощью к ИИ, когда требовалось придумать название для одного из альбомов. Но в итоге получилась ерунда, после чего эксперимент с нейронкой пришлось свернуть к нулю. Я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
9: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. В прыжках в высоту лучшим стал белорус Егор Гуптер, серебро у россиянина Матвея Тычинкина. В прыжках с шестом также первое место занял представитель Белоруссии Дмитрий Марфушкин, вторым стал россиянин Илья Долбин. Будущее полузащитника московского «Спартака» Эсекиэля Барка может проясниться в конце июля. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что представитель футболиста отправится в Москву, чтобы лично встретиться с руководством российского клуба и сообщить, что аргентинец не будет продлевать контракт. Соглашение Барка со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. 27-летним игроком активно интересуются аргентинские «Индепендиенты». Сборная Марокко по футболу стала первой африканской национальной командой, которая более одного раза дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Марокканцы обыграли канадцев со счетом 3-0 и 9 июля поспорят за выход в полуфинал со сборной Франции, которая сломила сопротивление парагвайцев 1-0. Российский теннисист Роман Сафиулин способен обыграть серба Новака Джоковича в матче четвертого круга Уимблдона. Россиянин поймал кураж. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Матч между Сафиулиным и Джоковичем пройдет в воскресенье и стартует после 15:30 по московскому времени. Нападающий Андре Робертсон останется в петербургском баскетбольном «Зените». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что стороны решили воспользоваться опцией продления контракта 34-летнего форварда на следующий сезон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
10: Погода.
26: О погоде на завтра, 6 июля. В Петропавловске-Камчатском и Магадане 10-12 градусов, облачно, без существенных осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте 25-27, временами пройдет дождь с грозой. Архангельск, Петрозаводск и Великом Новгороде, там завтра 17-19 градусов и временами дожди. В Казани и Самаре 26-28. В Сочи и Севастополе 24-26 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидаются дожди, днем 17-19 градусов. В Москве временами пройдут осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление пониженное.
11: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
12: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
11: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.
13: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
27: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
13: Радио России. Главное радио страны.
28: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
13: Радио России. Общество.
29: Максимова. Выпуск 247.
0: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим о насущном. Лето – пора отпусков. Для части консервативных граждан отпуск – это традиционное время, которое они проводят на любимой даче, среди любимых грядок и цветов. Тут все привычно, бюджетно, тем более, что поездки не по карману. Но для многих людей это все же долгожданные, заранее спланированные события, на которые откладывались деньги, и с которым связывалось все самое приятное – предвкушение и ожидание. Популярность и востребованность туризма у граждан отрицать было бы глупо, да и беспристрастные цифры о том говорят. Ежегодно в России совершается порядка 170 миллионов внутренних туристических поездок, а тех, кто останавливается в отелях и прочих коллективных точках размещения – больше 90 миллионов человек. Иностранные туристы к нам тоже заглядывают, и таких ежегодно около 5,5 миллионов, треть из которых – туристы из Китая. Заглядывают к нам также и граждане Индии, стран Ближнего Востока, Омана, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. А вот мы к ним после известных февральских событий теперь летать побаиваемся. Поэтому приходится осваивать другие направления. Спасает тот же Китай, который разрешил россиянам приезжать ненадолго без виз. Но отдых в Китае, не сказать, чтобы дешево. И вообще, самые доступные туры начинаются с Абхазии, Турции и Египта. А средний бюджет зарубежной поездки – 100-120 тысяч рублей на человека. Как ни крути. В Абхазии, правда, отдых на двоих на 10 ночей с завтраками стоит от 70 тысяч рублей, ну, как пишут источники. А санаторный отдых в Беларуси начинается от 110 тысяч на двоих с трехразовым питанием. Но и это многим не по карману. На прошлой неделе мы обсуждали в эфире зарплату лесника – 35 тысяч рублей. Ну какая уж тут Абхазия-то? Лично я свои отпуска провожу уже много лет на даче, изредка выбираюсь на пару дней к друзьям в соседней области. Не могу надолго оставить семью, собак, ну а в свое время, конечно, удалось много и качественно попутешествовать, когда это было более доступно. Очень понравился Стокгольм, вылизанный идеально Сингапур. Впечатлили пустыни Туниса, где Лукас снимал свои «Звездные войны». Запомнился в силу экзотики и ярких экскурсий Новый год на Шри-Ланке. На Кубе в канун Нового года тоже довелось побывать, а теперь с островом Свободы будет значительно все сложнее. Но вообще раньше для меня идеальный отпуск – это было что-то про активность. В идеале дайвинг или гольф, ну или хотя бы не лежать тупо на пляже, а изучать достопримечательности, ходить в музеи, кататься по канатной дороге, гулять по городу и желательно в тишине. Ну просто потому, что звуков и так всегда хватало по работе. И самый кошмар – это когда у какого-нибудь турецкого или тунисского бассейна вдруг врубали русскую попсу и начинали приставать шумные аниматоры. Лично для меня это был персональный ад. Поэтому, когда под конец одного из отпусков мне предложили еще за все это и доплатить, то в какой-то момент показалось, что я попала в театр абсурда и адское шапито сразу. Но это мои персональные тараканы, а большинству соотечественников такое по душе, потому что люди едут за пестрыми картинками, за яркими впечатлениями, сменить однообразные серые рабочие будни на яркий карнавал, ради которого и откладывают средства целый год или даже несколько лет. А есть даже те, кто берет под отпуск кредит, лично знаю таких. Вот только говорят, что столь популярный у наших соотечественников all-inclusive уже не пользуется популярностью у капризных зумеров, которых мы часто вспоминаем в этой программе. Казалось бы, чего еще желать? Кормят три раза в день, поят безлимитно, привозят, отвозят и развлекают, в номерах убирают, полотенца и шезлонги бесплатные. Ну что еще-то хотеть? Но нет, такой отдых для молодых поколений – это масс-маркет. Подаваем эксклюзив и экзотику, вроде Избинга или Монастыринга. Их мы тоже сегодня еще вспомним в программе, посвященной отпускам и туризму, которую я назвала строчкой из известной песни.
28: На недельку до второго.
1: Утверждается, что мир путешествий сегодня переживает тектонический сдвиг. И все потому, что зумеры отменили all-inclusive, устроили революцию в индустрии туризма, больше не хотят отдыхать, как все, и для отпуска предпочитают культ осознанности и тишины. Традиционному отдыху с аниматорами, шведскими столами и бесплатным баром фактически объявлен бойкот, вследствие чего так называемый туристический пляжный масс-маркет стремительно теряет статус, уступая место новому тренду – строгой осознанности. Их не устраивают стандартные предложения, рассчитанные на широкую аудиторию, где типовые отели, одинаковые предложения, готовые программы и минимум индивидуального подхода, пусть и по сравнительно доступной цене. Возможно, присытившись этим в детстве, они предпочитают заново открывать пищевые виды туризма – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам, участие в мастер-классах по народно-художественным промыслам, в сборе урожая яблок или прочих видах агротуризма.
2: В эфире Максимова.
0: А еще говорят, что сегодня в моде отмечать дни рождения в регионах. Соответствующий

Московский, нагруженный покупками, попытался раскрыть зонтик, но вдруг пакет, переполненный покупками, лопнул. Сумки вырвались из рук, бутылка с чернилами сразу разбилась, как и арбузы. А груши и другие покупки разлетелись и покатились в разные стороны. В этот момент, на счастье, из-за угла вышел его коллега. «Петр Ильич, скажите на милость, что здесь произошло?» «Да знаете ли, — неуверенно ответил композитор, — вату для ушей покупал». Чайковскому всю жизнь не хватало матери, которую он очень любил, но рано потерял. Она умерла от холеры. И мистическим образом судьба также распорядилась и с композитором. Он умер от этой же болезни. За ужином в ресторане не было кипяченой воды, но Чайковский настоял, чтобы ему принесли стакан сырой. Он даже повздорил со своим братом, который противился этому. Но так случилось. В этот год чистота водопровода в Петербурге оставляла желать лучшего. Через день композитор умер. Ему было 53 года.

Во время войны в доме музея Чайковского в Клино располагалась гитлеровская моточасть. Разрушив стены первого этажа, солдаты сделали гараж. Там заправляли и ремонтировали мотоциклы. А в спальне и комнатах композитора сделали казарму. Все разорили. В комнате по соседству сделали уборную. Ценные документы, бережно собранные книги, рукописи, ноты и партитуры были разорваны, сожжены и уничтожены. Бюсты Чайковского и Шаляпина, ценные картины, макеты театральных декораций, сцен «Лебединое озеро» и других творений композитора были варварски разбиты. Добавим, что многие здания и хозяйственные постройки были сожжены, разорены и безвозвратно утрачены. От себя скажу, что более 10 лет я выступаю в концертном зале этого необыкновенного дома-музея в Клину. После войны люди не доедали, но буквально по крупицам воссоздали атмосферу и чудесный дом-музей великого композитора.

Баркаролу Чайковского я играл на своих концертах, но, к великому сожалению, она так и не была записана. А вы послушайте, пожалуйста, романс в обработке оркестра Джеймса Ласта. Ну а если вам что-то покажется знакомым, то это именно романс Чайковского. А наша программа подошла к концу. Те, кто любит музыку, всегда привносят в свою жизнь много красивого, полезного для души. Информацию о наших концертах и гастролях вы найдете на нашем официальном сайте, а ваши пожелания жду на своей страничке ВКонтакте. До новых встреч, ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Но я, разумеется, не один, это же наши сильные стороны. И всегда очень интересный гость, представляющий тот или иной род деятельности, который мы вам, что называется, со всех сторон оборачиваем, показываем, что это, как это, что в этом сложного, что в этом интересного, что увлекательного. Что может быть?

0: увлекательней небо, авиации и возможности летать. Директор учебного авиационного центра S7 Aero Михаил Юрьевич Лебедев у нас в гостях. И это второй выпуск из нашего трехпрограммного цикла. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: Продолжаем разговор и рассказ о том, что такое частное образование летное, как это на самом деле работает, кто может позволить себе получать это образование, кто ваши педагоги, ну и уж как директор, уж расскажите о ваших курсантах, сразу видите, знаете, как в кино, да у него крылья вместо рук, вот мы с вами летаем, а он как живет, давайте с этого, встречались вам такие люди, которые прям сразу машину за рога брали, и сразу было видно, что это... Планерист. Планерист даже без двигателя умеет летать. Я вот,
1: вот правильно, это я вас очень поддерживаю, и вообще с двигателем это страшно. Говоря о наших слушателях, как мы их называем, люди абсолютно разные. Из различнейших сфер деятельности, кто-то со своим бизнесом, кто-то наемный работник, кто-то стоматолог, кто-то экономист, кто-то юрист. Ну, то есть тут невозможно ограничить вообще никак.
0: А параллели не проводили? Нет вот связи между стоматолог летает, вот как-то так, знаете, немножечко дробно. Связана вот личная профессия с способностями человека к полету. Не обращали внимания? Нет такой?
1: Нет, наверное, какие-то профоискажения могут быть, да, но про стоматологов, глядя, как они летают и платят за обучение, понимаешь, что в следующий раз, пойдя к ним на прием, придется выложить приличную сумму. По возрасту тоже ограничений, как мы с вами в первой части обсуждали, особо нет. То есть от 18 до того момента, когда можешь пройти в ЛЭК, и действительно все люди встречаются, всех возрастов я имею в виду. Каждый приходит к этому по-своему. Кто-то мечтал с детства, и получив финансовую там, возможность и возможность по времени, решил свою мечту реализовать. И, соответственно, приходит учиться. Кому-то это нужно даже по работе бывает. То есть, когда человек перемещается между какими-то точками, где проще и быстрее перелететь на самолете, ну или на вертолете, то он тоже может прийти и решать свои логистические проблемы. Кто-то приходит, знаете, такие коллекционеры хобби. И на яхте я уже да, на квадроцикле я уже да, на мотоцикле я уже да, что бы еще попробовать? А вот давайте самолет.
0: Впереди космос.
1: Да, это уже следующая ступенька. Вот, поэтому мотивация тоже у всех разная.

0: Вот у меня какой вопрос возник. А вертушки какие? Вертолеты есть?
1: У нас нет, но если говорить о наиболее таких распространенных учебных партах с точки зрения винтокрылых, то это Робинсон.
0: Угу. А у меня вот такой вопрос, когда вы сразу же подчеркнули, не надо радоваться раньше времени, получите лицензию и будете летать на собственном самолете или будете арендовать, значит, где-то там добавлять к своим хобби еще одно. А ваше образование дает какие-то льготы, бонусы для поступления, ну, чтобы вот квалификацию повысить, чтобы вот налет часов, другие борта, вот это как, у вас это что-то все-таки база уже? Или вы прям совершенно вот дали, научили человека управлять самолетом, а дальше уже крутись как хочешь?
1: Нет, ну смотрите, с точки зрения, допустим, поступления в государственное училище, чтобы стать коммерческим пилотом, тут никаких преференций не будет.
0: Не будет, это, да, что это... вот у вас есть уже, значит, налет не, какой-то? Не. Нет, ничего не дает, что нет. Вы говорите?
1: Увы.
0: Обидно.
1: Согласен. Угу. Вот, но, соответственно, мы можем предложить человеку, который получил у нас или не у нас, неважно, лицензию, свидетельство, извиняюсь, частного пилота на самолете, мы можем предложить ему развитие с точки зрения, например, подготовки по приборам, к полетам по приборам. Следующая стадия. Вначале есть... человек летает визуально исключительно.
0: Много... Это основной курс?
1: Да, это базовый курс. То есть, базовый выходя курс. Частным пилотом, он может летать только визуально. Но это есть определенные критерии.
0: Означает ли это, что он ночью, в смысле, не может летать?
1: Ты ночью, по нашим правилам, тоже может. Это считается...
0: По вашим правилам все-таки можно,
1: но не по нашим, а по государственным.
0: Государственным, да, стандартам.
1: Да, да, так. Да. Есть такая отметка, как правило, полетов по приборам. Для нее надо отдельно учиться. Это мы тоже можем человеку предложить. Пути развития есть. Можно там освоить многодвигательный самолет, потому что, получив, опять-таки, базовую в нашем или в другом аутсе, как частный пилот, вы можете
0: то
1: летать на однодвигательном сухопутном самолете.
0: Да, ступени есть выше и выше, да, профподготовки, да. Такой, ну, условно я говорю, проф, я летный имею в виду. И в какой-то момент можно прийти все-таки в компанию и сказать: а вот смотрите, сколько у меня свидетельств. Все равно не возьмут.
1: Они за вас порадуются, но скажут, что...
0: А, только...
1: Госучилище, коммерческое пилотное.
0: Госучилище, ага.
1: Пока так.
0: Следовательно, все-таки малая авиация, она все равно тоже закрыта для выпускника частной летной школы.
1: Ну, смотря что называть малой авиацией. Это термин распространенный, но не определенный.
0: Берем отдаленный какой-нибудь уголок России, что-нибудь такое, где-то вот там на почту, опять же, на вертушке доставить.
1: Но, какой-нибудь... Не получится.
0: Не получится.
1: В законодательстве вот, написано, вот. Частный пилот не может заниматься коммерческими воздушными перевозками, как пассажирскими, так и грузовыми, соответственно.
0: Обидно.
1: Согласен.
0: Обидно. Значит, да, не далее, чем как это порадовать самого себя и удивить своих подруг. Сейчас есть возможность арендовать самолет, да, вот, то есть как частный какой-то тоже аэродром, приходите, говорите, я могу управлять машиной, хотел бы арендовать самолет на столько-то, да, такой... плачу и летаю, да?
1: Да, есть такой сервис, опять же, пока он в России не сильно развит, но постепенно продвигается. Мы тоже такие вещи предлагаем у себя, не только для наших выпускников. Вы можете прийти, понятное дело, что вам надо будет доказать, что вы действительно умеете летать. Ну, так называемый чек-райд, да, в иностранной терминологии, либо проверочный.
0: Ну, проверочный,
1: полет.
0: Полет.
1: Давайте,
0: да.
1: Так.
0: А он будет одиночный или будет
1: с инструктором? Это вы должны, да, отлетать с инструктором, чтобы он убедился,
0: посмотрел.
1: Да, что и вас жалко, и самолет жалко.
0: Ну, логично.
1: Поэтому, это, может быть, даже в человеческой жизни.
0: Да, только директор учебно-авиационного центра. Вот так, возвращаемся к учебным делам. Значит, выяснили, есть определенный курс, есть базовый курс, есть какие-то, значит, более сильные, более сложные программы. А сколько времени проходит от момента оплаты до начала занятий?
1: Ну, смотрите,
0: если... Вы начинаете как все учебные заведения или в разное время?
1: Не-не-не, у нас это не привязано к 1 сентября вообще никак.
0: Извините, да, жаль. Я бы хотел прийти на 1 сентября, пожалуйста.
1: Договорились.
0: Сколько вообще учите летать? Полгода? Сколько? 3 месяца? 4 месяца?
1: Смотрите, это учитывая, что мы говорим о том, что вы учитесь для себя, решили научиться летать, то наша задача — вас научить летать. Сколько потребуется времени, чтобы именно вас научить летать, я вам не скажу. Вот, есть некие средние значения. Ну, грубо говоря, это там полгода, да. Но вот это вот сферический конь в вакууме, то, что называется. Ну, где-то так. То есть самый наш способный слушатель умудрился закончить все это дело за 2 месяца. Теорию и практику все вместе. Положа руку на сердце, он до этого уже летал. Ему было проще.
0: Хитрец какой. А как же это он? Это просто у него, что называется, второе частное?
1: Ну...
0: Или был курсантом и отчислен?
1: Не-не-не.
0: Нет?
1: Все в его истории было хорошо.
0: Ага.
1: Вот, ну, я говорю, в среднем это, там, скажем, 4-6 месяцев вам потребуется, и многое будет зависеть от вашей вовлеченности в процесс, потому что все-таки вам предстоит узнать много нового, того, с чем вы в обычной жизни не сталкиваетесь. Я имею в виду и дисциплины, которые надо будет изучить, навигация будет не похожа на тот навигатор, который у вас в телефоне, метеорологию надо будет изучить повнимательнее, чем просто прогноз погоды, опять же, в вашем смартфоне,
0: да, потому что... температурный режим. Что-то какая-то у меня мысль появилась. Как сейчас вот электроники, сейчас прям совсем много-много появилось, да, в авиации? Раньше-то на самом деле чего у тебя, кроме высотомера-то?
1: Ну, смотрите, вы все еще... Компаса течения. Вот. Вы все еще можете летать с тремя базовыми приборами, а можете... Ну, вот наши самолеты, они оборудованы там... У них там два телевизора и все. Ну, два экрана, я имею в виду. То, что называется стеклянная кабина, которая во всех больших самолетах, ну, я имею в виду коммерческих лайнерах. Что-то похожее есть и в маленьких самолетах, что позволяет существенно расширить возможность. Но можно еще раз повторить.
0: В ногу со временем, да?
1: Да.
0: Машины стали, конечно же, очень современные. Все новшества учитываются.
1: Конечно, все для людей.
0: На Яках 18-х.
1: Даже туда инсталлируют, устанавливают те самые стеклянные кабины иногда.

0: Все это страшно интересно, страшно заманчиво. Давайте в самый такой финальный вопрос. Сколько нужно иметь, какой суммой располагать для того, чтобы попасть на учебный курс? Ну, разумеется, все это плюс-минус, поскольку да, индексация, инфляция, все это ясно, понятно.
1: Давайте так, чтобы на конкретные цифры не уходить, именно потому что они разные, во-первых, в зависимости от географии, от конкретного АУЦа и тому подобное. В современных реалиях, если у вас есть возможность купить автомобиль, угу, ну, такой средний автомобиль, то если вы инвестируете деньги в себя, в обучение на частного пилота, то вы сможете научиться летать и где-нибудь еще год, а то и два арендовать самолет.
0: Угу. Так будете ездить все время на своем, а так будете летать.
1: И еще, знаете, еще много нового.
0: Арендовать. И, может быть, да, в перспективе думать, где бы мне еще полетать, ничему бы еще в этом деле на летном, как это называется, в пилотажном, да, искусстве набраться мастерства. Пилотаж – отдельная тема. Вот. Об отдельных темах, друзья, мы уже о тонкостях мы поговорим в третьем выпуске программы «Наши сильные стороны», посвященной идее приобретения возможности летать. Спасибо огромное нашему гостю, эксперту, очень приятному человеку, настоящему летчику, директору учебно-авиационного центра Михаилу Юрьевичу Лебедеву.
1: Спасибо вам.
0: И вновь мы с вами не прощаемся. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Ну, а как вас зовут, вы это знаете без меня. Спасибо за внимание. До новых встреч. Третий выпуск. Не пропускайте.

0: Наши сильные стороны.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
1: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.
9: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

0: Я уроженец этих мест, и более того, некоторые ветки моей родословной, они здесь были еще в 17 столетии, так что я, можно сказать, коренной талдомчанин. И вообще, мне кажется, нет неинтересных городов, нет неинтересных историй, так что любой город, даже самый маленький, даже там самый захолустный, где-то заштатный, стоит обязательно ехать, потому что раскрываются совершенно замечательные истории, замечательные личности, люди. Как кто-то сказал, что все великие писатели любили рождаться в провинции, а свои дни оканчивали в Петербурге. Ведь огромное количество людей, великих, знаменитых, они из провинции.
1: Сергей Александрович Балашов, заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея. В 1922 году Сергей Александрович был удостоен звания «Лучший работник музея Московской области». А располагается музей в доме купца Дмитрия Ивановича Волкова, который жил здесь до революции со своей семьей. Ваш музей называется «Историко-литературный». У меня были гости из Бежецка, работники музея Гумилева. И вот тогда я услышала рассуждение о том, что очень важно было, чтобы Бежецк был объявлен литературным городом. Вот вы историко-литературный, и у вас так много тоже литераторов. А вы литературный город или просто только музей литературный?
0: Нет, это только музей литературный. Хотя у нас ведь на территории района располагаются два музея еще, это наши филиалы, и они непосредственно литературные. Это вот музей Салтыкова-Щедрина, и в 2 километрах от Талдома располагается, ну, наверное, мой любимый музей.
1: Клычков,
0: это дом музея,
1: да?
0: Сергея Клычкова, где гостил Есенин, Калюев, Орешин, Каненков каждое лето гостил со своей супругой и детьми. Это трехэтажный дом, и там мы воссоздали жилые интерьеры начала 20 века, так как это было при Клычковых.
1: То есть дом сохранился, да?
0: Полностью дом сохранился, причем Клычковы в нем прожили до 1930 года. У них была просто охранная грамота от Калинина. А уже в годы советской власти там располагался детский интернат, и сам главный дом, он дошел в очень плохом состоянии. Его хотели вообще снести. И вот тогда общественность, краеведы, музейщики, администрация города заговорили о том, чтобы выкупить этот дом и все-таки разместить там музей. И вот смотрите, в 92-м году, вообще совершенно жуткое время в стране было, да, а в Талдоме распахивает двери дом-музей Клычкова.
1: Сергей Александрович, а вы сказали, что музей Клычкова ваш любимый. А почему?
0: Во-первых, я сам непосредственно участие принимал в создании экспозиции, хотя я во всех музеях занимался созданием экспозиций. А там с моими коллегами, мне кажется, делали просто с большой любовью. Воссоздавали вот эти интерьеры, и он, знаете, уникальный тем, то, что сохранилось много подлинных мемориальных вещей из этого дома. Это очень важно, потому что, когда мы приходим часто в мемориальные музеи, мы понимаем, что это, да, примерно так, как это было, а у нас-то это подлинное. И вот этим как раз музей уникален.
1: А эти вещи просто сохранились в этом доме, либо вернулись?
0: Они вернулись. Просто Клычковы, когда разъезжались, то часть досталась сестре поэта Вере Антоновне в качестве приданого. И она потом это уже передавала в наш музей. И прямые потомки Сергея Антоновича Клычкова, они тоже хранили какие-то вещи. Но есть вещи, которые, допустим, из его московской квартиры. Они не из этого дома, но они все равно уникальны, они мемориальны, они подлинны. И когда стоит у нас кресло, да, оно сопровождало поэта уже в Москве. Но я говорю, представьте, когда приходила к нему Ахматова домой, она наверняка садилась в это кресло, и сразу история оживает. Но когда мы вот создавали, мы вот это все понимали, и мы вот просто душу туда вложили. Поэтому я очень люблю этот музей.
1: Как вы хорошо сказали, душу вложили. А вот что значит в душу вложить?
0: А это когда ты работаешь неформально, даже не просто зарплату отрабатываешь, а когда тебе хочется это делать. И тебе хочется это сделать очень хорошо.
1: А вот вы сказали про Ахматову. Работники музея Гумилева, с которыми мне пришлось общаться, тоже говорили об Ахматовой. Этот музей Бежецкая, Тверская область. Смотрите, как все переплетается. Это просто потрясающе получается. У нас вся Россия накрыта такой, знаете, вуалью литературной. которые дышат над всеми городами нашими.
0: И это все переплетается совершенно удивительным образом, потому что вы заговорили вот о Гумилеве, об Ахматовой, а ведь опальный Лёва Гумилев скрывался в Москве и жил в квартире Клочковых.
1: И тут пересечение. А вот относительно музеев, вы говорите, новоделов и подлинных, мне доводилось часто бывать, у меня много друзей в Курской области, меня пригласили на открытие уже приведенного в полный порядок музея Афанасия Фета. Красота неописуемая вокруг, там Курская коренная пустыня недалеко, вообще чудесно. Ну, подлинных вещей там немного, но сохранились фотографии интерьеров черно-белые, по которым все это и восстанавливали. Но когда я пришла в этот музей, такое было ощущение, что он Фет так и живет там. И второй музей, который меня поразил, вот уж совсем новодел, это музей Плевицкой, нашей замечательной певицы, певицы с трагической судьбой. Этот музей сделали весь от начала до конца заново, потому что после войны там сохранилась всего Липовая аллея. И музей решили просто как книгу, что ли, ты как будто считаешь книгу, когда ты идешь по этим интерьерам, хотя там нет ни одной подлинной вещи, но собраны идентичные вещи. Но вот такое ощущение, что ты просто песню поешь, когда проходишь по всем этим интерьерам. Я от души радуюсь за развитие нашего музейного дела, поскольку кто-то когда-то сказал, что наша надежда — это музейщики и учителя. И я с таким количеством музейщиков общалась, и такие истории можно рассказать, что просто, знаете, душа расцветает от этого. Ваш музей, вот как вы смотрите на его будущее?
0: У нас, вот знаете, еще вот я вспоминаю, когда в прошлом году мы отмечали юбилей музея, я писал книжку по истории нашего музея. Ну, мы знаем некоторых предшественников наших коллег, которые здесь работали до нас. Но как-то так вскользь мы о них говорили, что-то знали. И вот о первом директоре музея, когда я стал собирать вообще информацию какую-то, я нашел ее воспоминания. Начинался даже наш музей с подвижницы Евгении Викентьевны Сосенковой. Это такая интеллигентнейшая женщина, учительница была. И вот она создавала музей, с какой любовью она вспоминала потом. Она уехала в Тверь из Талдома, но она до конца своей жизни интересовалась нашим музеем. Она писала письма. И вот эти письма, они все сохранились, они в нашем архиве находятся. И они просто пропитаны любовью к музейному делу и просто к ее детищу. И она, конечно, мечтала, чтобы музей развивался, но это было не всегда, потому что не всегда приходили добросовестные работники, иногда приходили совершенно случайные люди. Но музей жил, музей существовал. И вот сейчас у нас такой коллектив замечательный. Вы когда спросили, снится ли мне работа? Работа мне не снится, но как тот художник. Мы уходим из музея, идем с прекрасным настроением домой, и когда мы утром встаем, мы из дома идем домой. Вот это важно.
1: Потрясающе сказано. Из дома домой.
0: Да. Из дома домой. И я очень, конечно, надеюсь, что наш музей будет дальше существовать, развиваться, но у нас, конечно, ведь существуют различные проблемы. То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей. Я вот сейчас сижу в бывшей детской, где дети Волковых играли, например. Но, тем не менее, нам не хватает экспозиционных залов. Еще одно крыло. И вот это серьезная проблема. А фонды музея пополняются. По подбору экспонатов мы ходим по заброшенным деревням, мы работаем с населением, что-то передают, что-то мы покупаем для коллекции нашего музея. И мне, например, очень хочется, чтобы эта коллекция пополнялась, появлялись какие-то новые выставки, но для этого нужны дополнительные площади. Но также хочется, чтобы и музей сохранялся в этом купеческом особняке, потому что он и был открыт в этих стенах, и хочется, чтобы он продолжал существовать здесь. И даже дочь Волкова, когда сотрудники стали к ней ездить в 90-е годы, она прожила очень долгую жизнь, и даже все свое движимое имущество она завещала нашему музею. С другой стороны, вот у меня очень большая мечта воссоздать жилые интерьеры дома Волковых, так как это было при них. У нас есть предметов, чтобы сделать кабинет, чтобы сделать спальню, чтобы сделать музыкальную гостиную, так как это было при Волковых. А кроме того, есть подлинные вещи, которые принадлежали этой семье. И я надеюсь, что когда-то действительно мы это сделаем.
1: Я в это верю, когда люди такие вот отдающие всех себя и которые идут из дома в дом. Я такого не слышала ни разу. Мы встаем утром и из дома идем в дом. Кто придумал это, скажите, чья фраза?
0: Наверное, я придумал, возможно.
1: Ну вот получается, что я смотрю даже на нашу работу. Я работаю на радио уже 45 лет. Вот тоже получается так, дом-дом. Ну, не заданность, что ли, а вот без этого уже жить нельзя, невозможно.
0: Ну, я вообще себя не представляю вне музея, в какой-то другой сфере. Я уже этому тоже 15 лет отдал. И надеюсь, что когда я буду уходить, ну, надеюсь, что это не скоро, все-таки я оставлю хорошее наследие после себя.
1: Прекрасно. А скажите, вот вы говорите, что ездите по деревням. А кто живет в этих деревнях? Вы знаете, у нас в Подмосковье, вот там, где у меня эта малюсенькая дачка, тоже рядом с прекраснейшим городом, Верьёй. Крохотный город, один из самых маленьких городов Подмосковья.
0: По-моему, он даже в два раза меньше Талдома, если я не ошибаюсь. Мне кажется, там 6 тысяч человек.
1: Да.
0: Но сколько там церквей и сколько там чудесных особнячков различных.
1: Вы знаете, там было, по-моему, 13 церквей. Я не могу понять только, откуда набирали приход. У них было 5 тысяч, а сейчас немножко прибавился. Он не разрастается особенно. И церкви-то такие монументальные, особенно Рождественский собор, который стоит прямо на высоком холме, над Протвой. Знаете, как въезжаешь туда, честное слово, хочется во фрунт стать, потому что это вот прям вот устремленность какая-то к небу. И сейчас там, я смотрю, есть тенденция, люди покупают старые-старые дома только с условием восстановить дом в той красе, в которой он был. И это замечательно. И там не строят высоких домов выше определенного этажизма, скажем так. И там тоже есть замечательный краеведческий музей. Я даже туда отправила одну вещь, и директор этого музея сказал, это экспонат. Ну вот вы говорите, деревни. Вот там, ближайшие деревни, это в основном москвичи, которые приезжают летом, как уже на дачу. А вот те деревни, в которые вы ездите, как они выглядят?
0: А такая же ситуация. Мне кажется, такая ситуация, она, ну, если не по всей России, то в ближайших, там, не знаю, 500 километрах от Москвы. Потому что они в основном, конечно, оживают на лето. Зимой там очень мало народу. С другой стороны, ну, во всяком случае, в Талдомском районе тенденция такая, что многие москвичи, уставшие от мегаполиса, от большого города, они на пенсии просто переезжают на дачу, либо покупают здесь квартиры, переезжают, живут. В Москве недвижимость дают и очень даже неплохо устраивают себе жизнь.
1: Наверное, они правы.
0: А есть такие деревни, правда, это не Талдомский район, это под Весьегонском. Там в одной деревне огромная концентрация интеллигенции. По-моему, 4 пианиста, несколько художников с такими достаточно громкими фамилиями. Летом собирается чудесное общество, и я просто сам туда каждое лето езжу. У меня у друзей там дача, они музыканты. И вот мы из дома в дом собираемся, все обсуждаем вопросы искусства. Под абажуром сидим вечером с чаем, и я вот все время добавляю, говорю, вот мы как в начале 20 века, а потом будут потомки, те люди после нас, которые здесь жить, исследовать эту историю, уже будут говорить, а здесь любили собираться.
1: Прекрасно. Вы знаете, у меня сосед мой в доме, это великий наш танцовщик Владимир Викторович Васильев, звезда Большого театра и признанный в свое время танцовщиком номер один. Так вот, они с его гениальной супругой Екатериной Максимовой, к сожалению, Кати нет уже в живых, так вот, они искали себе какой-то дом для того, чтобы тоже вот так вот... А он еще художник замечательный, поэтому нужны ему были какие-то пейзажи необыкновенные. И вот они искали, приехали в какую-то развалюху, но недалеко от Щелыкова, там, где Островский жил. Слушайте, говорит, брать или не брать? Но увидали большой белый гриб, который стоял на дороге, которая вела к дому, к этому. И когда увидели этот гриб, сказали... Какие что, есть вопросы, сомнения? Все, это наше. Видите, вот такая вот интересная тоже история. Но вот вы сказали о том, что вам бы хотелось воссоздать личные интерьеры купца Дмитрия Ивановича Волкова, его семьи. А вот нет у вас в вашем музее, как бы сказать, каких-то второстепенных экспозиций, которые могли бы потесниться для этого, нет?
0: Нет, поскольку мы находимся в одной усадьбе, в одном доме, и рабочие кабинеты, и фондохранилища, это тоже нужно размещать,
1: Да,
0: поэтому у нас
1: да.
0: экспозиция, я даже упомянул о том, что у нас, например, нет археологии, мы обошли это, у нас нет зала Великой Отечественной войны. Это вообще любимая, да, так в кавычках любимая тема таких провинциальных краеведческих музеев. Мы без этого обошлись. У нас, как я называю, такая общая концепция нашего музея – это музей идентичности. Мы показываем все
1: Интересно,
0: самое
1: да.
0: важное и старались все-таки второстепенных вещей не делать. Мы очень часто, когда вообще говорим о музеях, мы там говорим много громких слов о патриотизме, о нравственности, о воспитании, обо всем прочем, но мы боимся сами себе признаваться, что очень часто музеи бывают скучными, что часто экспозиции бывают неинтересными. Да, они важны. Вот мы, когда создавали с коллегами наши экспозиции, наши выставки, мы постарались признаться себе, что да, есть неинтересные личности, как бы это ни прискорбно звучало, и мы все-таки вот обошли, так скажем, их внимание. Поэтому у нас в экспозиции все самое важное и интересное.
1: Ну что ж, замечательная, наверное, точка в нашем с вами сегодняшнем разговоре. Я думаю, что он не последний, буду надеяться. Мне остается только, опять-таки, пожелать процветания вашему музею, чтобы сбылись ваши надежды на то, что музей расширился, и фонды, может, действительно, не фонды, а вот все, что административное, чтобы оно, может быть, получило какое-то отдельное, может быть, здание или нескольких зданий, а весь вот этот самый комплекс, который музейный, собственно говоря, экспозиционный. Кстати, экспозиционный отдел – это потрясающее совершенно место. Искусство экспонирования, вы понимаете, в музее от него зависит, наверное, все, как выстраивается эта экспозиция. Пожелать вам процветания, пожелать вам, чтобы сбылись ваши надежды и упования на и расширение музея, чтобы туда приезжало как можно больше народу, узнавали. А детей у вас много в музее бывает? Школьников?
0: Да, много детей. Кроме того, мы делаем. Ну, дети, конечно, школьники не особо любят музеи часто, да, это тоже нужно понимать и признавать, поэтому их нужно привлекать каким-то образом. Мы делаем массу различных мероприятий, которые направлены на это. Мы делаем квесты, мы делаем различные мастер-классы, но которые, они с научной составляющей. Я вот все время своим коллегам говорю, мы не должны скатиться в самодеятельность. Мы не культурно-досуговое учреждение, мы музей. Это научно-просветительская организация. И все должно быть с этой, с просветительской, с научной составляющей обязательно.
1: Ну, эта тенденция есть делать такой развлекательный центр из музея. Я понимаю, что прицел, чтобы эти молодые посетители, они потом пришли сюда обратно. Но, тем не менее, это не самоцель должна быть. А вот вы сказали о научно-просветительской работе. Это главное, это центровое. И то, что он краеведческий. Краеведение в какое-то время у нас было просто в полном запустении, вот 90-е годы. Как бы и не было краеведения. Зачем это нужно? Кому это нужно? То есть многое вымывалось, вычищалось.
0: И
1: Вот
0: это
1: на...
0: было ужасно немодно,
1: Да.
0: ужасно немодно. А вот сейчас, к счастью, тенденция совершенно другая. И я, когда езжу тоже, я много тоже езжу и по России, и не только, и приезжаю в маленькие города. Мне очень приятно видеть, когда молодые люди вот этим занимаются. Можно вспомнить Тотьму, где там просто потрясающий директор, который там из Тотьмы сделал это вообще там Мекку какую-то музейную. В Кимрах замечательные сотрудники. И массу городов, где есть молодые люди, которые вот этим занимаются, которые болеют этим. Очень часто с города они вот ассоциируются именно с этими людьми в Бежецке, о котором мы с вами уже говорили. Там совершенно замечательные энтузиасты-краеведы
1: Да,
0: работают,
1: да,
0: в
1: да.
0: том числе молодые.
1: Тенденция прекрасная, дай бог, чтобы все это воплотилось. И вот видите то, что возвращение идет сейчас к краеведению, что занимается этим не седовласые старцы, а именно молодежь, это очень отрадное явление. И вот эта мирная, прекрасная работа по краеведению, по тому, как узнавать тропинки. Я вот иногда езжу и, знаете, смотрю из поезда и думаю, сколько тропинок, сколько дорог, по ним уже не пройдешь никогда. И вот чтобы эти тропинки вели к правильным местам, таким как ваш музей. Я вам очень благодарна за то, что вы уделили нам столько времени. Я, друзья, напомню, что сегодня гостем нашей студии, нашей программы был Сергей Александрович Балашов, заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея, человеку достойный звания лучший работник музея Московской области в 2022 году. Сергей Александрович, огромный вам поклон, спасибо.
0: Да, спасибо вам, всего доброго, и, конечно, очень будем рады видеть в нашем музее.
1: До встречи, надеюсь, до свидания.

0: Радио России. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле заявили, что Россия открыта к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Российская армия ведет в Красном Лимане разминирование и зачистку города. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Во Франции нагрузку на больницы при жаре приравняли к коронавирусной. И теперь подробнее. Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для Киева. Российские военнослужащие планомерно продвигаются, и их результат виден, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков также назвал Константиновку существенным рубежом и важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Ранее сообщалось, что вооруженные силы 3 июля взяли Константиновку в ДНР. Представитель Кремля добавил, что буферная зона на границе России и Украины создается из-за агрессивной сущности Киева. По словам Пескова, ВСУ наносят удары по объектам российского энергетического комплекса и гражданской инфраструктуры, которая не имеет к ВПК никакого отношения. Также Песков заявил, что над Украиной нависла угроза дезинтеграции, так как в Польше всегда было очень много тех, кто не прочь поживиться украинскими территориями. Об этом представитель Кремля сказал, комментируя слова главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который назвал области на западе Украины «мало Польшей».
6: С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и причем тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией, которые убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции, на самом деле, она висит над Украиной.
5: Польша организовала на своей территории производство беспилотников для Украины. Минобороны России опубликовала адреса таких предприятий, так что в Варшаве следовало бы задуматься о безопасности, также заявил Песков. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет, сказал представитель Кремля. Российские военные ведут в Красном Лимане разминирование и зачистку города. От оставшихся там сил противника идет наступление в направлении Голубых озер, сообщили в Минобороны. Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны авиации была уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки ДНР. За сутки в Красном Лимане уничтожено 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками, говорится в сводке. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника за сутки составили более 220 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня, сообщает Минобороны. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1 час 25 минут. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Собеседники затронули и украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
7: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
5: По техническим причинам сейчас временно недоступны сайт, мобильное приложение и личный кабинет сеть трасс «Автодор». Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании. Отображение платежей и начислений за проезды актуализируются с задержкой. После восстановления работы сервиса вся информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна, отметили в компании. Там добавили, что оплатить проезд по безбарьерным участкам трасс можно транспондером, пополнить который можно через сервисы банков-партнеров. Пользователям принесли извинения за доставленные неудобства. Во Франции нагрузку на больницы при жаре приравняли к коронавирусной, передает BFM TV. Количество смертей из-за аномального зноя во Франции только с 22 по 28 июня достигло 2025 случаев. Растет число пациентов с обезвоживанием и тепловыми ударами. Происходящее врачи сравнивают с пандемией COVID-19. Приток пациентов в больницах за последние дни увеличился на 10-15%. Выросло число звонков в службу экстренной помощи. Страна готовится к новой волне жары, закупая мобильные кондиционеры и запасаясь льдом. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Даниил Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевал Арсений Духно, бронзу у Тимофея Акиньшина. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. Елизавета Слободенюк показала первый результат семиборья. Главный тренер Аляхли Матиас Яйсле заинтересован в услугах крайнего нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что Аляхли может предложить 45 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Московская «Динамо» обыграла красноярский «Енисей» СТМ со счетом 37-33 в матче 8-го тура чемпионата России по регби и остается на второй строчке турнирной таблицы. Красноярский клуб на третьей позиции, лидирует казанская «Стрела» «Акбарс». Россиянин Роман Сафиулин должен стараться играть без давления в свой теннис против победителя 24 турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в матче 4-го круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Матч между Сафиулиным и Джоковичем пройдет в воскресенье и стартует после 15:30 по московскому времени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
5: В понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается 27-29 градусов. В Челябинске от 29 до 31. В Тюмени 26-28 градусов, выше нуля, без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте кратковременные дождь и гроза, 25-27 градусов. В Омске и Новосибирске от 26 до 28 тепла, кратковременные дождь и гроза. В Иркутске 30-32 градуса, без осадков. В Красноярске временами дождь, 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем 17-19 градусов. В Москве также временами дожди. Ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 20, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Люди. Люди.

0: Позиция. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Давайте поговорим о спорте. О России, мире и спорте. В частности, олимпийском спорте. А для этого у нас с вами сегодня уникальная, яркая и долгожданная гостья Светлана Журова. Чемпионка мира, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы и легенда, живая, прекрасная, здоровая легенда конькобежного спорта. Светлана Сергеевна, спасибо, что вы к нам приехали.
1: Спасибо, всех приветствую.
0: Поговорим про любимую тему, потому что, опять же, в нашем цикле, в наших передачах периодически, в том числе и с нашими спортсменами и общественными деятелями, поднимается вопрос Международного олимпийского комитета, запрета на соревнования для российских спортсменов. Извечная вот эта дилемма, а что лучше для спортсмена, который тренируется, и вот как бы политики крадут, условно говоря, там чиновники от спорта в МОКе крадут его пик, и ставят его перед моральной дилеммой, там, выступать за кого-то другого, выступать без флага, но все равно представляя так или иначе российский спорт, или не выступать вообще. Разные ответы, разные дилеммы на этот счет у нас.
1: Это позиция, да, у всех разная позиция, да. Это правда.
0: Вот, кстати, какая вам ближе?
1: Вы знаете, ну, мне, конечно, ближе позиция все-таки с флагом, гимном, и мне повезло, слава богу, и причем даже в тяжелые времена Советского Союза мы тоже были непростые времена, конец там 90-х, при этом потом у нас было потепление, и мы были с флагом, гимном, никаких проблем у нас не было, хотя ребята в 92-м году тоже без флага, гимна выступали на Олимпиаде, вы, так себе помните, да, команда такая объединенная СНГ.
0: Это СНГ была,
1: Но все равно они говорят, мы же тоже выступали без флага, и люди нам эту претензию тогда не предъявляли, но там были и другие времена.
0: Условия совершенно другие,
1: и тогда патриотизм был специально был заглушен на минимум, поэтому сейчас все-таки народа именно патриотическая позиция. И вот здесь как раз на этом и сыграл Запад, я считаю, потому что они захотели наше общество расколоть на тематике патриотизма и любви к родине, и вот выступать спортсменом или нет. То есть все это и было затеяно для того, чтобы мы вот начали друг с другом эту тему обсуждать, ломать копья, что, в общем, кстати, и происходит зачастую.
0: Конечно.
1: И не входить в положение друг друга. То есть тот, кто сторонники являются, что спортсмены все равно россияне, они едут, выступают, стараются, и они молодцы. Другие люди говорят, что, конечно, только с флагом, гимном это должно было быть, а так сидите дома и не выступайте. Но мы понимаем, дальше их цель была, что они побегут в разные страны. И в какой-то степени это начало происходить, давайте говорить честно. При этом в тех же шахматах достаточно много людей уехало, кстати, самое большое количество. И они говорят, ну, видите, это же индивидуальные соревнования, олимпийские, ведь что вы переживаете? Уехали, играют и играют. Для Международной Федерации вообще все прекрасно. Сохраняется высокий уровень шахмат в мире. Просто те же люди, только уже за другие страны играют. Или вообще в каком-то там нейтральном статусе. Поэтому вот они каких-то вещей, несомненно, добились. Мы начали вот во всех позициях расходиться. Но в целом, видите, слава богу, что ряд федераций все-таки, понимая эту ситуацию, начал допускать сначала в нейтральном статусе. А есть, например, федерация биатлона, которая до сих пор ни в каком статусе не допустила. Потому что в их уставе, оказывается, написано. У нас нет понятия нейтральных спортсменов. А если нет понятия нейтральных спортсменов, значит, вы вообще не участвуете. Как хитро, да, выкрутились. Но федерация сейчас счет плавания, гимнастики, федерация фехтования, борьбы с флагом, гимном уже допускают наших спортсменов. И в целом это получается 12 олимпийских дисциплин, ну, федерации меньше, но дисциплин, в которых участвуют спортсмены, 12, которые уже будут даже на Олимпиаде следующей точно выступать флагом, гимном.
0: Ну, вот это как раз главная тема, о которой хотелось поговорить, потому что это действительно все-таки такая, мне кажется, ну, опять же, может быть, это обывательский взгляд, что это безусловная победа, когда Международный олимпийский комитет, когда международные спортивные федерации признают, что вопреки команде ФАС и АТУ и просто уничтожаете, значит, делаете вид, что России нет, без российских спортсменов международного спорта быть не может. Это все-таки признание вот этой объективной истины, вопреки всем инвестициям в эту блокаду. Или я не прав в этой оценке?
1: Вы знаете, в ряде видов спорта это критично. Вот как раз все виды спорта, которые я уже назвала, для этих видов спорта отсутствие России критично. Еще бы добавила, конечно, фигурное катание, хоккей, ну, несомненно.
0: Конечно.
1: Потому что именно мы двигали вперед развитие. Почему там тоже плавание? Там синхронное плавание есть. Где за счет того, что выступали русские, уровень программ, интереса к этим видам спорта, а, соответственно, и спонсоров, и просмотров увеличивался в разы. Так же, как в фигурном катании, в гимнастике, и, соответственно, конечно, фехтовании. Да? Поэтому мы здесь были, во-первых, впереди всех, и эти виды видами спорта были родоначальниками практически, даже создания этих международных федераций, исторически. Поэтому было бы странно, что мы там не выступаем. И это болельщики видят, и они эту претензию уже начинают предъявлять, в том числе международной федерации. Вот, например, заметьте, нас сейчас нету в хоккее с мячом, и чемпионат мира провести не могут.
0: Потому... Вот так вот, да?
1: Да,
0: так.
1: Потому что стран немного, мы были главными закоперщиками этой темы, да, потому что для нас хоккей с мячом один тоже из национальных, как их считается, видов спорта. Это у них он бенди называется, у нас русский хоккей он вообще-то называется. И мы так и позиционируемся. И, видимо, на фоне всех вот этих вот неприятных историй он тоже в мире же ассоциируется с русским хоккеем, поэтому страны начинают не хотеть брать к себе, проводить чемпионат мира.
0: То есть это получается такая блокада в ущерб, которая
1: маме
0: очень активно сказывается.
1: Маме назло отморожу уши. Уши. Называется. Да, по-другому да, это да. Не сказать. Но вы знаете, я слышала, так скажем, хорошие новости, такие просачивающиеся потихонечку из того же Международного олимпийского комитета, потому что, смотрите, они стоят перед дилеммой. Перед дилеммой, опять же, возвращаясь к истории, Пьер де Кубертен, когда писал 100 с лишним лет назад со своими коллегами Олимпийскую хартию, там было написано, что Олимпиада – это соревнование спортсменов, а не стран. И до сих пор это в Олимпийской хартии есть. Они как бы говорили о том, что спорт вне политики, этой фразы. Что вы не можете отстранить спортсмена, если он реально сильнейший в мире на данный момент времени, что бы в его стране ни происходило. Он все равно должен участвовать. Так вот, я слышала о том, что в связи с событиями, которые сейчас были, например, Иран, Америка,
0: Израиль, да.
1: Палестина, Израиль и так далее.
0: Газа,
1: то есть все, каждый
0: дела,
1: начинает,
0: да.
1: Наша с Украиной ситуация, все начинают тащить одеяло на свою сторону, и поэтому МОК понимает, что дальше это может быть еще и несколько раз повторяться, и по-разному. И насколько я понимаю, они говорят о том, что им позволяет вот эта строка Олимпийской хартии сказать, что давайте так, дорогие друзья, ну, конечно, будет касаться только Олимпиады, а уж, простите, действительно, чемпионаты мира будут принимать решения международных соревнований. Но все-таки для них важно мнение, рекомендация МОК. И если это будет в хартии как-то изменено, что о том, что спортсмены, если он действительно является лучшим в мире, он имеет право на Олимпиаде под флагом и гимном своим выходить на соревнования. И вне зависимости, что сейчас происходит в стране. Я понимаю, почему. Потому что сегодня одна власть, завтра другая власть. Одни одним диктуют, другие другим. Кстати, власть может запрещать. Мы знаем, эти моменты были. И еще очень важный момент. Заметьте, что происходит. Они же все начинают сейчас в этой истории, особенно европейские,

0: они не пошли у них на поводу. А остальные федерации не так готовы, не такие смелые, и не такие у них, видимо, тылы защищенные, спонсоры их, может быть, там поддавливают. Ну, плюс у них же советы, там везде голосуют советы. А во многих советах в разных федерациях, вот, например, как сейчас происходило, например, в федерации бобслея, да, где было на грани, что нас могут вообще исключить из федерации, много европейцев. И как только в совет входит много европейцев, здесь наши шансы сразу начинают уменьшаться. Это когда поддержка Азии, когда поддержка Латинской Америки, когда поддержка Африки, и когда больше мир представлен, вот, например, как в Паралимпийском комитете, когда голосовал весь Конгресс, нас же вернули. И это удивительно, когда весь мир голосует, тут уже одной Европе, одной Украине не получается переубедить, чтобы мы не участвовали.
1: А вот этот фактор, вот эти периодические украинские выкрики, достаточно хамские, истеричные, у Украины близко на фоне того, что происходит, если хотя бы как-то смотреть новости, сводки, там, вплоть до последних событий нет никакого морального права говорить о себе как о некой невиновной стране, ну, то есть на то, что для нас давно понятно, и для любого человека, кто как бы интегрирован в эту ситуацию, да, там, с геноцидом собственного народа, по сути дела, которые там. Насколько они влиятельны, насколько это слышат, или это тоже зависит вот от структуры федерации?
0: К сожалению, зависит от структуры федерации. Uh-huh. Если там русофобско-европейско настроенные люди, они, конечно, реагируют на это. Причем Украина, у них действительно работает, я так понимаю, ряд там каких-то общественных организаций, которые получают эти мигранты, которые по разным тематикам выискивают факты, которые так или иначе косвенно пытаются за счет этих фактов убедить, что, например, там, да там вот они СВО поддерживают, а вот здесь вот у них вот то, а здесь они участвовали в каких-то мероприятиях. То есть они пытаются найти и на спортсменов, и на руководителей разнообразные факты, которые так или иначе косвенно им позволят убедить этих членов...
1: Европейских чиновников,
0: да,
1: чиновников. От спорта.
0: Да-да-да. Причем,
1: части,
0: опять же,
1: да.
0: Вот знаете, удивительно. Или, например, они начинают делать травлю. И вот такие вещи тоже делаются, к сожалению. А вы знаете, я тут подумала, вот сейчас они G7 собиралась, да, и они там пытались Трампа убедить, что не доверяй России, вот не говори. И я вдруг, знаете, подумала, смотрите, как интересно, возвращение, да, на 80 там, с лишним лет назад. Мы боролись против фашизма. И нам тоже пришлось усилие убедить Америку тоже начать бороться против фашизма. А из Европы мы убедили только Англию.
1: Ну, Англия первая, справедливости ради.
0: И они стали нашими союзниками.
1: Справедливости ради, Великобритания уже была в войне. Ну, в этот период одна, и Великобритания тоже пыталась убедить США вступить в войну, и действительно убеждать пришлось. Да,
0: да, поэтому я так понимаю, что да, сейчас мы возвращаемся к этому же периоду, когда мы тоже должны убедить, что это чистой воды фашизм. И он поднял голову, и он вот так вот себя проявляет.
1: А вот здесь вот как раз моральный вопрос, да, именно морально-этический. Ну, хорошо, говорят, вот смотрите, вот у нас спортсмен, вот его, условно говоря, там, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сват или там один из членов федерации поддерживает специальную военную операцию. А тут сразу вопрос, извините, пожалуйста, а у вас украинская делегация, они все пацифисты? Убежденные? Угу. Они у вас за мир? У них не действуют ТЦК по всей стране, мобилизационные пункты? Их БПЛА не атакуют гражданские объекты? Их вооруженные силы не включают в себя образование с откровенно нацистской идеологией, символикой там, от запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, как АЗОВ или РДК, угу, или прочих отморозков? Где они пытаются, как они пытаются до сих пор на 5-м году СВО, условно говоря, да, как они пытаются, и если мы еще не берем все, что с 14 года происходило, апеллировать до сих пор
0: у них,
1: к моральному,
0: да,
1: какому-то.
0: У них нет моральных, да, там, призывов, да, у них есть только один. Россия захватила нашу территорию. И они, да, всем этим, соответственно, своим коллегам на всех советах вот так и говорят.
1: Угу.
0: Все, дальше они не приводят им примеры, вот, которые мы можем привести, угу, да, бесчеловечных совершенно атак, в том числе на детей и последние даже атаки. А они, конечно, говорят только, вот все, Россия зашла на нашу территорию, мы ничего не знаем. Вот, угу, все, точка.
1: Мне просто, знаете, вот интересно, как работает...
0: Аналогии.
1: Да, мораль, как бы некий моральный фактор или некий моральный, условно говоря, призыв или лозунг, да, там, все-таки в большом спорте. Хорошо, но вот сейчас Нетаньяху и Трамп, как бы у нас не завязывались отношения с Дональдом Фредовичем, но все же. И Нетаньяху, и Трамп показали, что, извините, пожалуйста, то, что Нетаньяху даже в ответ на чудовищную атаку октябрьскую боевиков на мирных израильтян, но то, что он сделал, просто лишило, буквально лишило Израиль любого нравственного императива и какого-то лозунга, то, что происходит в Газе, да, условно говоря. Это чудовищных масштабов трагедия. Против Израиля никаких санкций, ну, за исключением там периодических призывов там мусульманских стран.
0: У них опять тоже территорию не занимали.
1: Так они заняли территорию.
0: Ну, они говорят,
1: Газа,
0: они там бомбят, а они считают, что исторически, вот они признают, вот двойные стандарты, давайте обсуждать бесплатно.

0: то же самое США, извините, да. Одного суверенного правителя украли, другого убили, побомбили все, включая там школу для девочек. То же самое, что... И опять же, и здесь еще, наверное, этика даже Олимпийского комитета, потому что, простите, все мы помним замечательную Олимпиаду 30-х годов, да, 35-го, 36-го,
1: 36-й год,
0: и где она проводилась, да, мы помним, и с кем во главе. Хорошо, там протестовали страны против проведения Олимпиады 80 в Москве за Афганистан. Я не помню протестов в Олимпийском комитете против участия США в связи с Вьетнамом.
1: Нет.
0: После чего до сих пор, там, извините, до сих пор уродцы рождаются после агента Оранж и всех прочих историй.
1: Поэтому, да, очередной раз невероятные двойные стандарты, но в то же время уже в таких реалиях новых, это, может быть, отчасти убеждает Олимпийский комитет и Ковентри, нового президента. Все-таки она тоже понимает, она же жила в стране Зимбабве, если не ошибаюсь, она оттуда, из Африки, и она как бы понимает, что такое жить при власти, которая вот не нравится другим. И что теперь? Ей надо было нигде не выступать, ей надо было сидеть дома и никуда не ездить, по большому счету. Или могли ее не допускать, и она вот, вставая на нашу позицию, то есть России, тогда, по аналогии, ей надо отстранить сейчас и Америку, и Израиль, мы понимаем, еще ряд стран, которые там так или иначе воюют между друг другом в любой момент. Но это же неверно. Я, да, кстати, говорила о том, что и с чемпионатами мира придется как-то соревнованиями крупными то же самое обязывать, видимо, на уровне правительства, я даже не на уровне кого, да, какой документ нужно подписать, чтобы, например, как вариант, да, страна какая-то получает право проведения чемпионата мира. Мы все, обычно это 2, а бывает и 4 года до проведения. Проходит такой вот отбор, конкурс, заявки. А вот, за это время может же смениться уже правительство. Оно может какую-то страну перестать любить. Или там наоборот какой-то придет диктатор, которого в том числе перестанут любить. Так, у него отбирают это все или что? Что будет? Вот у меня, ну ладно, хорошо, там не отбирать чемпионат, когда пришел диктатор, это одно дело. Но когда по отношению к этой стране или эта страна по отношению к какой-то другой стране поменяла свое мнение, и она говорит, так, мы этих спортсменов не пустим к себе на чемпионат мира. Странно, тогда зачем вы берете? Если вы страна не нейтрально мыслящая по поводу спортсменов из этой страны, не по политике этой страны, где, откуда они родом, и какую страну они представляют, а именно вот эти, Петров, Иванов, Сидоров, да? Но вот видите, теперь можно, надо только, можно отстранить и не допустить, и визы не дать. Поэтому тут должна каждая страна гарантированно прописать, что мы вот письмо даем гарантированно, если мы участвуем в этой заявке, мы пустим всех всегда при любых обстоятельствах. Если Международная Федерация сочтет, что они должны приехать. Конечно, на откуп Международной Федерации все-таки здесь отдаться придется. Если Международная Федерация категорически будет против, как с нами, это одно дело. А если Международная Федерация говорит «да», а нас все равно продолжает не пускать, ну, это уже там тройные стандарты.
0: Если мы говорим о вот этих протестах, условно говоря, да, там Иран может протестовать против Израиля, США, условно говоря, хотя кто их услышит. Интересно, что наши, даже вот если взять славянский спорт и славянские страны, Сербия никогда не протестовала против участия хорватов, извините, после всего того, что происходило и во Вторую мировую войну с усташами, и после, ну, в период распада Югославии, условно говоря. Да?
1: Мы тогда должны до сих пор все протестовать против Германии. До Вы заметите, пор, что конечно, с 52-го года было все обнулено. И сказали, так, все, Германию не трогаем. И, кстати, и после Первой мировой войны Германия тоже несколько лет, несколько олимпиад не допускала, олимпиаду как минимум точно, мы, кстати, из-за этой причины, насколько я помню, и Советская Республика не участвовала в олимпиаде, когда у нас тогда был шанс, потому что мы поддержали Германию. Их отстранили, мы сказали, а мы сейчас с Германией дружим, все, мы не, тоже не участвуем.
0: Да, это было с Веймарской Республикой для наших слушателей.
1: Да, да, да, и, да, но конечно, были точки обнуления, когда нельзя дальше. Да, для этого спорт и нужен, для того, чтобы, наоборот, приводить к миру.
0: И примирять людей.
1: Вот он для этой площадки и нужен. Это, знаете, у меня там безумная идея есть. Есть исторический факт, что после 1936 года следующая Олимпиада, соответственно, 1940 года, должна была быть в Хельсинки. И к Хельсинки готовились, к этой летней Олимпиаде. А что такое была Финляндия в тот период? Это часть территории Ленинградской области. Ну, в данный момент времени. А, соответственно, они построили там несколько стадионов, они готовились, а потом началась зимняя, так называемая...
0: Советско-финская война.
1: Все это было отменено. И в 1940 году она не состоялась, эта Олимпиада, вообще. Да, еще попытались несколько стран другие подхватить, тоже не состоялось. И вот следующая уже только в 1952 году. Так вот, ну, вернее, на которой мы участвовали. Там в 48-м она была, следующая Олимпиада. Так вот, у меня было предложение. Говорю, у нас с финнами сейчас очень плохие отношения. И вот на фоне спорта предложить МОКу, потому что, поверьте, сейчас Финляндия, мне кажется, провести Олимпиаду, особенно летнюю, не сможет. Ни финансово, ни инфраструктурно.
0: А они к летней, ни к зимней готовились? К летней Олимпиаде.
1: Летняя.
0: Интересно, да.
1: А, вот. И так как в 40-м году будет 100 лет, заявки еще сейчас только формируются. И тут есть исторический момент для самого же МОКа. Есть страны, которые действительно, как и вот футбол проводят на несколько стран, И Олимпиады, похоже, нужно будет проводить на несколько стран, потому что и в Европе уже несколько стран, небольшие, например, в Швейцарии, она не готова провести ни зимнюю, ни летнюю Олимпиаду. Но объединившись, например, в какой-то другой страной, той же Франции, или Италии, или там Австрии, они готовы. Отдельно Австрия, наверное, сейчас тоже не захочет этого делать. Поэтому, объединяя две страны в заявку, шансы увеличиваются. И вот наш шанс, например, провести совместную заявку и совместную Олимпиаду, например, в 1940 году с Финляндией.
0: Россия и Финляндия.
1: Россия и Финляндия.
0: Слушайте, это блестящая идея, на мой взгляд.
1: Санкт-Петербург, Ленинградская область, идея, Хельсинки. Да? И блестящая. Это историческое возвращение через 100 лет. Вот не состоялась она, а мы можем... Когда есть подоплека, тогда есть смысл, да? Но, кстати, когда услышали это шведы, я это озвучивала, у них там паника началась. Они подумали, что, в принципе, в этом есть смысл добрососедского примирения. Потому что надо, кто-то должен этот шаг сделать, какой-то повод должен быть. Это хороший повод.
0: Шведы бедные, наверное, тут вспомнили, что вообще-то Финляндия была их. Да-да-да, еще хуже было. Вот, слушайте, ну это блестящая идея. Ну вот, Светлана Сергеевна, скажите, а как вы вот на фоне вот уже разрешения выступать с флагом, с гимном в 12 видах спорта, как вы видите дальнейшее продвижение? Будет усиливаться все равно провокация и вот это вытравливание, или все-таки лед бесповоротно тронулся по пути расширяющегося допуска наших спортсменов?
1: Я думаю, что лед бесповоротно тронулся, и только федерации другие будут присоединяться к этому. Мы ждем, конечно, от игровых федераций в первую очередь. Они уже начали с юниоров, да, МОК допустил юниоров, и это уже с флагом и гимном. Это уже шаг, да, и, в принципе, сейчас международные федерации, они проиграют суды, если мы пойдем в суд, и они не допустят юниоров. Мы в кассе, они проиграют. И я думаю, что ряд федераций, которые сейчас не допускают, так и сделают. Мы вот сейчас ждем, к сожалению, по моей федерации, по ИСУ, которая тоже первые чемпионаты мира проводились вообще в Санкт-Петербурге, и мы ждем, что все-таки они без нас там, ну, не очень им хорошо. И теперь уже даже объединенный, вот такая интересная информация, сейчас конгресс только прошел, теперь будет объединенный чемпионат мира, где будет одновременно коньки, фигурное катание и шорт-трек. По аналогии с гимнастикой и с плаванием, когда, да, вот все виды спорта на одном чемпионате, ну, даже получше по плаванию, да, вот представлены. Или лыжные виды спорта, когда тоже на одном чемпионате мира представлены. Вообще это интересно. И я считаю, что хорошее вот это новшество. Для спонсоров легче, для страны легче потянуть такой чемпионат. Привлечение внимания интереснее. Ну, и даже, честно говоря, спортсменам своим интереснее, потому что мы очень любим общаться друг с другом, и получится, что такая мини-олимпиада каждый год у нас будет проходить. Но из-за того, что отсутствовали русские, а уровень, опять же, сложности добавляли наши фигуристы, они сейчас облегчают программы. Да, потому что они понимают, что те требования, которые были, выполнить другие не могут, и надо ее облегчать. Якобы они это говорят, что так легче зрителям, проще, но это, конечно, легче спортсменам.
0: То есть это такая тихая капитуляция из-за потери уровня, по сути дела.
1: Да, потому что уже такое количество четверных, никто прыгать, например, в женской программе не может, как делали, исполняли наши девочки. То есть сейчас один прыжок четверной есть в программе, а не как Саша Трусова, которая зашла на 5, ну, выполнила 2, но зашла на 5. Поэтому в этом смысле такого уже уровня никто продемонстрировать не может. И они решили, что надо уменьшить этот уровень сложности. Но я надеюсь, что все-таки мы ждем, конечно, все-таки и хоккей, и футбол, и все очень хотят возвращения этих федераций и наших спортсменов возможность участия, потому что, ну, они такие у нас социальные виды спорта, национальные виды спорта, мы их любим.
0: Мы и самое большое больше количество. Надеемся на хоккей.
1: Хоккей, да, потому что хоккей. Да. А видите, хороший пример того, что сейчас Кубок Стэнли, наши ребята в составе команды стали чемпионами, и в принципе, говорить о нашей школе потрясающей хоккея в мире. И вот знаете, здесь, наверное, тоже вот тоже спор есть, а должны мы вот восхищаться результатами наших ребят, играющих в южноамериканском чемпионате, как бы таковом. Но он не южноамериканский чемпионат. Это то же самое, что не восхищаться нашими теннисистами на Умблдоне или на US Open, когда они выигрывают.
0: Ну, или Овечкиным не восхищаться,
1: да,
0: условно говоря.
1: Что
0: да,
1: это, да. Это, как бы, скажем, в хоккее профессиональное не любительское, а профессиональное соревнование на уровне мирового. Просто так получилось, что оно проводит на территории Америки, а не на территории всего мира, потому что, видимо, это организационно было бы очень дорого. НХЛ. Проще собрать всех лучших хоккеистов, привезти их на этот континент, и они там играют друг с другом. Но лучшие из лучших. На самом деле, они реально играют лучшие хоккеисты, потому что, если мы посмотрим составы команд на чемпионатах мира, всегда во всех командах, ну, это вот как раз ребята, которых играют в НХЛ. Они являются костяком любой команды, любой страны мира. И это профессиональное соревнование. Поэтому, ну, я бы здесь, наоборот, поздравляла наших ребят и радовалась за них.
0: Ну так давайте и будем радоваться и поддерживать наших ребят, и радоваться победам российского спорта, удивительного, многогранного, и который, вопреки вот этой тотальной блокаде и травле со стороны половины мира против нашей страны, все равно уже все лед, тронулся?
1: Лед тронулся, надеюсь, что я, знаете, я кровно заинтересована. У меня у самой сын получилось, что он юниор, и когда начались вот эти наши отстранения, он как раз не успел еще поехать ни на одно международное соревнование. Вот ему сейчас 22 года, ровно 4 года, он не выезжал на соревнования. Я поэтому очень тоже вот всячески все предпринимаю для того, чтобы наши спортсмены с флагом, гимном смогли участвовать и там дать шанс вот таким ребятам, как мой сын и подобные ему, юниорам, которые, представляете, уже целое поколение. Они же специально это делают. Они хотят у нас вот вырубить это поколение юниоров, которые действительно еще не почувствовали даже этих международных соревнований. И им не просто. Наши вот там именитые спортсмены, они все остались, они уже это все прошли, и они быстро вернутся на международную арену. А этим ребятам будет не просто, у них этот опыт потерян.
0: Ну, давайте все-таки пожелаем, чтобы никакие европейские или какие-либо еще чиновники, которые ведут войну против нашей страны, не препятствовали молодым талантам идти к славе, потому что без России международного спорта как такового, мирового спорта быть не может.
1: Не может. Как ни было без Советского Союза, так и не должно быть без России.
0: Спасибо огромное. И спасибо вам за то, что вы являетесь украшением на самом деле нашего спорта, нашей спортивной истории. Дорогие друзья, ну, я думаю, что многие по голосу узнали. У нас в гостях сегодня олимпийская, мировая чемпионка, мастер спорта по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова. Светлана Сергеевна, спасибо вам.
1: Спасибо.
2: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Оль, здравствуй, Юр.
4: Здравствуй.
3: Ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
4: Да.
3: Не помню, в каком томе. И у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент, и это абсолютно готовое произведение.
4: Абсолютно.
3: Слушай, а ведь Боря у тебя художник, да, насколько
4: он, я помню? Иконописец,
3: он иконописец,
4: он уже несколько церквей расписал. Началось это все с Иры Затуловской, она поехала. Ну, это отдельная история, но, в общем, Боря в результате оказался в городе Курчатове, где и пошла его биография. Вообще-то он закончил архитектурный техникум, но предполагал там, бог его знает, дальше армия, поэтому... Как там могла бы судьба сложиться? Ну, судьба сложилась вот так.
3: У тебя же дочь есть еще.
4: Катька, она сейчас в Москве. Они живут с мужем в Сан-Франциско. Уехали туда тогда еще в 95-м году.
3: В перестройку уехали, да?
4: Да, да, да. А у Борьки у него шестеро, у Катьки тоже двое. Ну, своя.
3: Это ты это такой шикарный дедушка, да? Ну, у тебя 8 внуков получается? 6 до 2. Это примерно 8 получается.
4: 8.
3: А ты с ними видишься?
4: Ну, конечно, а как же, куда от них деваться?
3: С сыновьями, внуками,
4: вот
3: получается.
4: Вот при таком дедушке, вот это мой дед, не иметь 8 внуков. В общем, вот такая
3: причем
4: вот
3: история. Причем такой шагаловский персонаж, да, дедушка,
4: ну, конечно,
3: твой, борода,
4: конечно.
3: Просто...
4: А
3: просто...
4: это портрет старика в этом, в Эрмитаже.
3: Угу.
4: Кстати, очень смешная история с этим стариком. И там снимали обо мне материал, еще это был 2001 год, по-моему. Я стоял напротив этого портрета, а кинооператор, он там перезаряжал камеру, чего-то такое. И в это время подошли какие-то зрители, и, значит, я стою рядом. Они посмотрели на этот портрет, он на меня. Портрет на меня. А я говорю, я, my grossfather. Они сказали, о, я. Не, видно, немцы были. И кинооператор, он аж зубы заскрипели. Говорит, как я это снял?
3: А скажи, пожалуйста, вот «Сказку сказок» ты поминал не раз уже.
4: Первый мой фильм уже такой официальный, первый мой, это был «Лиса и Заяц». Но до этого был сделан фильм с Ивановым Вано «Сеч Прикерженец». Там я был сорежиссером. Ну. На его предыдущем фильме «Времена года» я был вторым режиссером.
3: Угу.
4: А потом он меня уже взял в сорежиссёра, и там была у меня, конечно, работа абсолютно отдельная и все такое. Ну, потом «Лиса и Заяц».
5: Потом «Лиса и Заяц», потом «Цапля-Жужа», потом «Ежик в тумане».
4: Они прям погодки.
5: А потом «Сказка сказок». Да. То есть у тебя были самые плодовитые годы.
4: Вот эти годы.
5: Именно эти годы,
4: причем они были плодовитые, для этого не нужно было напрягаться. Мне просто дали возможность работать. И у меня сразу прямо три фильма подряд год за годом вышли. Коля, через 3,5 года я получил высшую категорию. И это было в студии, просто такой шум стоял. Как это так? Мы работаем, сделали по 20 фильмов, у нас нет этой категории. А этот пришел, три фильма сделал, ему дали высшую категорию.
5: Но ты уже гремел тогда. Ты,
4: уже гремел.
5: Ты уже получил все,
4: уже
5: что мог.
4: Огромное количество международных премий было. На это никто как-то не смотрел. Они только смотрели на то,
5: твой
4: что...
5: возраст, на возраст и на твою рыжину.
4: И, да, и у меня здесь лежит трудовая книжка, где прямо там четко все написано. Значит, присвоить сначала вторую категорию режиссерскую, потом первую, прям буквально, а потом высшую, через три фильма. На фильме «Сказка сказок» я получил высшую категорию.
5: А «Шинель» ты начал в эти же годы или позже?
4: В 81-м году.
5: Ну, я по, сути, сразу ну по сути дела, в эти же
4: сразу
5: годы
4: бы,
5: начал.
4: Да, да.
5: А ты знал, что так тяжело пойдет вот эта «Шинель»? Это твой друг Акакий Акакич?
4: Нет, это я не думал вообще, Коля. Мне каждый фильм шел тяжело. Ну, это не была легкая
5: проблема. Но все-таки ты сильно плодовитый в те годы был. Ты
4: я плодовит,
5: год
4: но дело в том, что никто не знает, какие у меня были мучения, когда я буквально по ходу на коленке переделывал, потому что приходили новые идеи, и я просто сразу спокойно отодвигал то, что было придумано. Но это моя счастье, что я с Франческой работал.
5: Все твои фильмы ты делал с Франческо, да?
4: Нет, вот «Сечь при Керженце», там была Марина Соколова, художник, изумительный художник такой. Она была женой Валеры Левенталя, который...
5: Левенталь, я знаю, да. Прекрасно, Левенталь.
4: Валера в свое время даже был главным художником Большого театра. Марина его жена, но она была не меньше художник, чем он. И вот там-то опять я по ходу переиначил все то, что Вано уже успел к этому времени сделать. И он меня пригласил, и когда я ему сказал, что нужно делать вот так, так и так, он абсолютно со мной согласился.
5: Не расстроился, нет?
4: Не расстроился, нет, он все понял. Он все-таки свой профессионализм начинал с Абхута Маса. Это 20-е годы, это такие очень, ну, емкие годы были. Так что вот, но вообще с его стороны довериться мне, я же мог бы в тупик уйти, понимаешь? Это и такое могло произойти.
5: А ты же молодой, 30-летний, 30 с небольшим, наверное, да?
4: Ну, 31 год.
5: 31 год. Конечно. Но все равно доверился
4: и, он доверился,
5: и не прогадал.
4: Я весь фильм просто, я его перелопатил по полной программе. А с Мариной Соколовой, дело в том, что Марина показала эскизы, и я говорю: Марина, ты знаешь что, эти эскизы для выставки. Они, говорю, блестящие у тебя. Они просто изумительно сделаны. К фильму не имеет отношения. Я ей сказал: ты понимаешь, ты сделала очень красиво, но это не годится. Это ни с музыкой, ни с чем не сочетается. Она говорит: хорошо, что ты предлагаешь? И я ей сразу нарисовал. Она просто буквально в одну минуту. В одну минуту
5: да,
4: нарисовала.
5: Да, ты ей сказал, не надо красивости. Красиво не надо. Красивый любой дурак сделает. Ты сделаешь страшно.
4: Я говорю: вот, нужно вот. И она прямо сразу, я говорю: вот это должно быть. Ну и дальше уже пошла работа у нас. Марины уже нет, поэтому сказать некому, но она абсолютно... Ну,
5: слушай, а ты в своих вот фильмах работал с одним и тем же оператором.
4: Вот Саша Жуковский.
5: Точно.
4: Он умер, его жена, ну, он старше меня был на 8 лет.
5: Ага.
4: Но он умер, к сожалению, рано. Ему было 66.
5: Ну, это совсем, он еще не начал жить.
4: Да, очень, да. Нет, для его смерть, конечно, была. Но с ним у меня было, вот и было все. Это я все время пишу, это больше, чем дружба. А по-другому работать нельзя. Они-то думают сейчас, что сейчас им все компьютер нарисует. Сейчас еще это и... Такое
5: ослинное. Иван Иванович.
4: Да. Это все, значит, делается. Они не понимают, что творчество делается совсем по-другому.
5: А скажи, пожалуйста, ты наверняка за свою мультфильму получал жалкую зарплату и все.
4: Ну, я получал только зарплату и все. Только на «Шинели».
5: Типа 110 рублей.
4: Дело в том, что мне прибавили на «Шинели» деньги за то, что я. Ведь я единственный мультипликатор на всех своих фильмах. Мои коллеги. мультипликатор, там же, ты знаешь, список, там 10-15 мультипликаторов. Я один на всех фильмах.
5: А ты знаешь, мысль у меня какая появилась вот в нашей беседе? Тебе, Акаки Акакича, не надо заканчивать.
4: Ну,
5: надо
4: мне об этом
5: делать,
4: все говорят.
5: Делать. Это же жизнь твоя, понимаешь? Ты с ним общаешься.
4: Ну, моя жизнь,
5: ним...
4: слава богу, не в этом.
5: Ну, конечно, не в этом, но все равно часть жизни большая.
4: Но, с другой стороны, понимаешь, Коля, смотри, например, вот художник Соломаткин, знаком тебе?
5: Да, конечно.
4: Вот художники, конечно. И то не все его знают. А он грандиозный художник. Я просто ему целую отдельную главу посвятил. Здесь же о Федотове, тоже отдельная глава. Я просто сделал целое исследование.
5: А расскажи, как эта книга получилась. Ты ее намеренно писал или просто писал долгое-долгое время,
4: нет,
5: потом собрал
4: объясню,
5: и вышла, и вышла книжка?
4: Я говорил своим коллегам, ребята, а почему вы не обращаете внимания на то, какие происходят сводные и разводные моменты по мультипликации и мировой культуры? Я говорю, пожалуйста, вам, разве это не тема авангард и мультипликации? Но на меня смотрели как-то... Ну, потому что искусствоведы, они по-другому, они у них же узконаправленные.
5: Ну, искусствовед. Искусствовед,
4: да.
5: – это и, особая статья.
4: И у меня тогда идея книги зародилась, когда мы сделали этот самый фильм «25-й первый день». Потому что я когда узнавал, что происходило в авангарде, для меня это...
5: Скажи, эту книгу ты выпустил лет 10 назад? В каком
4: Нет,
5: году?
4: Нет, она вышла в 2008 году. Первое вот это вот издание.
5: 2008, то есть почти 20 лет.
4: Да, а сейчас пятое издание выходит.
5: О, уже пятое.
4: Да, вот буквально через две недели.
5: И ты говоришь, что на продаже этой книги ты, собственно, и содержишь свою студию, и живёшь.
4: Она дает основные деньги,
5: да?
4: Продажи, да. Нам в свое время помог Сбербанк, когда там был президентом Андрей Ильич Казьмин. Он просто узнал о том, что у меня есть рукопись, а рукопись такая была, я ее от руки писал. Я ему принес пачку в кабинет. Я говорю, знаете, Андрей Ильич, японцы хотят выпустить эту книгу. Он посмотрел, а у вас, говорит, все готово? Я говорю, ну, рукопись, вот она перед вами. Тут еще много надо материала набрать. А зачем японцы? Мы сами выпустим ее. Сколько это может стоить? Я ему тогда сказал, знаете, я как Акакий боюсь больших цифр.
5: И все, в цвете, с хорошей печатью,
4: и
5: на хорошей бумаге.
4: И все на хорошей бумаге.
5: А дизайн книги ты сам делал, да?
4: Нет, тут пришел очень хороший мужик, ужасно обаятельный, Витя Корольков. И он, значит, говорит, Юра, мой опыт показывает, что то количество материала, которое, оно не влезет в эти два тома. Я говорю, ну, Витя, ну, давайте посмотрим, что и как. И мы с ним вместе сели, я говорю, давайте по принципу кино, будем делать раскадровку. Прямо от страницы к странице. И текст. Поскольку он профессиональный человек в соотношении текст-картинка, я говорю, мне важно одно, чтобы картинка и текст сопрягались абсолютно. И началась работа.
5: Ты очень активную позицию занимаешь. Какие ты письма подписываешь в последнее?
4: Не
5: в последнее, в предпоследнее время.
4: Нет, я могу так сказать. Тут дело не в этом. Потому что у меня нету определенных таких 100% ответов, как могла бы ситуация сложиться так или иначе. Знаешь, я по этому поводу часто цитирую Габриэля Маркеса. Он пишет об одном из героев. «Нет более одинокого человека, чем тот, кому надо
5: представить». Это в «Сто лет одиночества».
4: «В сто лет одиночества»,
5: да?
4: Которому нужно решение какое-то объявить. «Нет более одинокого человека». Это абсолютно точная фраза. И поэтому тот, кто решает, на него всегда все равно набросятся те, кто ничего не решает и вообще ни за что не отвечает. И поэтому у меня... Отношение к разного рода ситуации, оно и драматическое, но одновременно я начинаю, когда про себя вот так просматривать ситуацию, выясняю, что ситуация не так однолинейна, как этому хочет представить простой зритель.
5: Понятно. Ты по поводу «Союзмультфильма» в защиту выступал, с Путиным встречался, письма писал, да?
4: Письма писал.
5: Помогло
4: все? На Путина эти письма не дошли. Более того, на получение премии Лёле Шварцманом, который нарисовал «Чебурашку», он в 17-м году выступал и говорил, что нас обворовывают. И Путин тогда сказал слова, что мы этой темой занимаемся, и, конечно, мы восстановим в правах художников, чтобы не было вообще никаких. Дальше они стали восстанавливать права художников. В 22-м году Комитет по культуре при Госдуме под руководством Емпольской, они решили и выключили художника вообще из этого вопроса. То есть в каком плане? Они их не пригласили на заседание, чтобы мы, Франческо, я могли бы четко объяснить, что происходит. Они все решили это келейно, дальше передали в Госдуму. А Госдума там, какое им дело, какие-то там режиссеры, какие-то художники, мультипликаторы, что они вообще выступают? У нас тут серьезные дела, у нас тут нефть. И по существу они сделали ложное решение по поводу восстановления прав художников, а этого даже и делать не надо было, эти права были. Их просто закрыли, как будто бы ничего не было. То есть, что было в 64-м году, это я опять объясняю в который раз, было по Гражданскому кодексу постановление, где четко обозначено, фильм как целое принадлежит студии, все то, что сделано отдельными творческими личностями, автор сценария, композитор, режиссер, художник-постановщик, это все каждому принадлежит право авторское на свою работу.
5: Это прописано.
4: Это прямо прописано. Так вот, они вот это им как бельмо в глазу, они все делают таким образом, решают сюда, что как будто этого нет, как будто этого не существует. И таким образом художники попали в двойственную ситуацию. Не надо было восстанавливать права, они уже все, у всех были. А они сделали, что якобы наконец-то они восстановили права, но эти права идут только с момента, то есть с 22-го года, вот только с момента, когда Госдума это решила, а что является чистой фальшивкой.
5: Расскажи, пожалуйста, ты преподаешь сейчас?
4: Нет, я преподавал.
5: А преподавал, да?
4: С 79 по 96 год.
5: Ну, долго
4: когда,
5: преподавал.
4: Да, долго.
5: 20 лет.
4: Долго, и там практически на каждом двухгодичном сборнике студентов. Новые наборы, я всегда везде был.
5: Ты какие-то мастер-классы читал в Японии?
4: В Японии.
5: Или, так может, вот это не мастер-класс?